которую слушаешь ты. Которые слушают.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь, нет, и

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

радио, которое рядом.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВК Плюс. Весна на блюзе.
3: Лечу, помогите, как в утреннем лифте. Но ты не поможешь мне.
2: СВК Плюс.

0: Это было кайф.
1: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио,

0: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Колобок-колобок, я тебя...
1: А я тебя...
0: А я тебя...
1: А я тебя...
2: Весенняя сказка на СВХ+.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Ох, как же этот кот в сапогах достал. Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi - 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs - 65 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs - 1,69 eiro. Rimi.
1: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
2: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Ту страда, ту нудрошини, ту туриес, бет твай ту дзиво. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
7: Ja dzeržu upari, parim tu pocieši, dzeršai paju ruku, tā ладно šuču.
8: СВХ плюс.
9: Посмотрю на

0: Весна, к которой прислушиваешься.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Бендер.

0: Музыка для всех.
1: Я на стену два крыла, и вижу ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко. Да.

Skoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой. Skoda.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Днем по стране от 13 до 18 градусов. В Лепе и Вентспилсе плюс 12, плюс 13. В Даугавпилсе и Резекне 16-17 градусов. В Риге плюс 16, плюс 18.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
3: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
2: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
4: Radio SVH Plus.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латгале вчера снова объявляли воздушную тревогу на фоне участившихся инцидентов на восточной границе в Риге. Чиновники, представители гражданской обороны собираются сегодня рассказать, как действовать жителям при угрозе с воздуха. Польша в этом году направит свои истребители на авиабазу Эмери в Эстонии, чтобы подключиться к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В Латвии продолжают делать новое правительство.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера в Латгале снова объявляли воздушную тревогу. Третий день подряд людям на мобильнике рассылаются экстренные оповещения. Сначала их отправили вчера в трех приграничных краях – Лудзинском, Красловском и Резекненском. Это было в 10:45 утра. Примерно в половину 12-го предупреждения задействовали также в Аукшдаугавском крае и в том числе в городе Даугавпилсе. Чуть позже национальные вооруженные силы сообщили, что в Латвию залетел как минимум один иностранный дрон. Это подтвердили и в администрации Красловского края, куда обратились местные жители, видевшие беспилотник. Движение поездов в Латгале было приостановлено. В Резекненском крае пришлось почти на час прервать заседание местной думы. Оно продолжилось в другом, более безопасном помещении. Спустя три часа после объявления тревоги, то есть около двух часов дня, вооруженные силы сообщали, что нет оснований считать, что беспилотник, залетевший со стороны Беларуси, покинул территорию Латвии. Проверялись сведения, полученные от жителей, о том, что дрон якобы уже упал. Воздушную тревогу в приграничье отменили вчера днем без 15:03. Впоследствии сообщалось, что дрон залетел из Беларуси, а затем пропал где-то в Красловском крае. Его до сих пор не нашли. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе в Риге чиновники, представители комиссии по гражданской обороне собираются сегодня рассказать, как действовать жителям при угрозе с воздуха. Основной принцип – не выходить на улицу, как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания, соблюдать при этом принцип двух стен, то есть находиться там, где от улицы отделяют как минимум две стены. Также надо закрыть окна и двери, отойти от окон, стеклянных поверхностей и наружных стен и дальше выполнять указания ответственных служб. Польша в этом году направит свои истребители на авиабазу Эмери в Эстонии и таким образом подключится к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. С этим заявлением в Таллине польский министр обороны выступил накануне после встречи с эстонским коллегой, который прямо связывает решение с участившимися инцидентами в Балтийском небе. Министр обороны Польши сказал, что истребители Польши будут защищать Эстонию и страны Балтии. Польша направит самолетов и пилотов, если не будет технических препятствий. В Латвии продолжают делать новое правительство. Сегодня политики из партии, согласившихся участвовать в коалиции, кандидатов в премьеры Андриса Кулбергса из Апвенота и Саракс, будут обсуждать проект правительственной декларации. Официальных переговоров партии накануне не было. При этом в кулуарах Сейма обсуждают сообщения о жестком споре за министерские портфели в партии премьера в отставке Силини. В Явно Венотова при этом категорически отрицают, что такое было. Если договоренности о распределении должностей в правительстве достигнуть не удастся, то есть переговоры затянутся, Кулбергс рассчитывает, что Сейм сможет утвердить его правительство на следующей неделе. Бюро по борьбе с коррупцией вчера провело обыски в трех латвийских больницах. Есть подозрение, что они незаконно договорились о поставщиках медицинских товаров, о победе в четырех крупных закупках, и технические требования могли быть составлены под конкретных поставщиков. Обыски прошли в больнице Страдания, в больнице травматологии и ортопедии и в Видземской больнице. Также в целом более чем на 17 объектах в разных местах по Латвии. Сумма договоров, на которые мог повлиять сговор, оценивается более чем в 3,5 миллиона евро, точнее 3 миллиона 679 тысяч. Сегодня будет недоступен сайт государственных услуг «Латвия.ЛВ». Это связывает с внедрением улучшений. Обещают, что после модернизации сайта жителям Латвии будет проще ориентироваться в его содержании, в электронных услугах и быстрее находить там нужную информацию. Обновление коснется как компьютерной версии «Латвия.ЛВ», так и мобильных устройств. Обещают также визуальные изменения, чтобы интерфейс стал более понятным. И работу сайта «Латвия.ЛВ» планируют восстановить завтра, в субботу. Сегодня в Рижский порт зайдет крупнейший круизный лайнер, который когда-либо швартовался в столице. У судна немецкой круизной компании «Mein Schiff Relax» 19 палуб. В Ригу оно придет и привезет примерно 4000 пассажиров, еще около 1000 членов экипажа. В этом году в Рижском порту заявлен визит 101 круизного судна. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Эксперты отрасли отмечают, что интерес международных круизных компаний к Балтийскому региону и Риге как направлению продолжает расти, причем в течение всего года он сохраняется. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: Доброе утро добрым людям. Сало Диана и Саша Прокудин.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вот уже и конец рабочей недели. А люди в студии радио СВХ Плюс все те же, так же бодры и свежи, как и в среду, например.
2: Да, но это маленькое уточнение.
1: Мы со среды
2: что... по сегодняшний день. Не переживайте, понедельник. Володь вернется. Бодрое утро, оно опять начнет вступать в свои права. А то, как это сегодня будет происходить, мы постараемся, конечно, чтобы настроение было хорошим.
1: Есть ощущение, что надо на Диану ведро воды вылить. Или пока так побрызгать по щечкам.
2: Это вот сейчас?
1: Да.
2: Можно, кстати. Это даже было бы очень бодряще.
1: Чашечку кофе выпить на макушку.
2: Уже есть.
1: Да, уже есть. Ну, все хорошо. Нет, все же это самое войдет в процесс. А вы что сами, когда приступаете к работе, приезжаете на рабочие места свои, вы такие сразу с места в карьер? Нет. Сначала надо у кулера постоять, подумать о чем-нибудь.
2: У кофейного автомата.
1: В другом месте посидеть, о чем-нибудь подумать.
2: С кем-нибудь поболтать.
1: Типа того. Немножко просто посидеть, потупить перед компьютером, прежде тем, как что-то вообще...
2: Полдня настраиваться на процессы и понимать...
1: А там уже и 11.
2: А там
1: уже
2: 11. Обеденный перерыв?
1: У кого-то конец рабочего дня даже. Да.
2: Ай-яй-яй-яй. Сереж пишет, доброе утро, вассал сладгало. Вот по этому поводу я хотела у тебя, Саш, поинтересоваться.
1: И вам, Сережа, здравствуйте. Алейкум.
2: Латышский хорошо теперь знаешь, а вот не было ли мысли...
1: Латгальский еще учить?
2: Ну... Полный комплект.
1: Если Сергей согласится помогать, то почему бы и нет?
2: Сергей! А ну-ка отзовитесь, Сергей. Будете ли помогать Александру?
1: Учительница первая моя, Сергей, в латгальском языке.
2: Доброе утро, друзья. До 11 будем с вами вместе.
1: Бонжур, лабрит.
2: 7 часов и 13 минут. По поводу завершения рабочей недели. Это факт. 22 мая уже. Смотри, раз-два и практически май.
1: И два раза по два. 22.
2: Точно. Не было у меня такой мысли, но так получилось. А хорошо ведь получилось. Друзья, номер студии для нашего с вами общения, в том числе и дорожная информация. И, собственно, все, что на душе у вас этим утром 25-45-25-25 по поводу того, что все, что на душе,
1: как
2: я
1: удобно,
2: понимаю. Александр...
1: Что номер вот такой, его легче вспоминать с утра.
2: А то! Ну и для конкурса в том числе, друзья, все будет, как мы с вами любим.
1: Не жалко.
3: СВХ+.

0: из разных регионов нам успели прилететь приветы, доброе утро и так далее. В том числе Олег Венспил, судя по всему, пишет: доброе утро. С вами каждое утро становится прекрасней. Пожелание
1: привет,
0: хорошего.
1: Олег, спасибо.
0: Очень нам с Александром приятно.
1: И с вами нам тоже приятно проснуться.
0: А то, со всеми. Ну что, я хотел напомнить про насыщенный сегодняшний эфир, поскольку помимо того, что было и вчера, и позавчера, сегодня такая очень важная составляющая часть будет: из пяти финалистов выберем одного, кто отправится в следующее воскресенье в Вильнюс на концерт Льюис Капальди. И, возможно, учитывая, что пятница, завершение недели, как-то еще, Саш, порадуем.
1: Обязательно.
0: Из
1: Есть чем.
0: Я имею в виду не только информацию.
1: Хочешь прямо сейчас поздравим с праздниками, которые на сегодняшний день у нас выпадают в календаре. Это ли не здорово начать день с принятия поздравлений с чем-нибудь? Поздравляем мы всех с днем винегрета. Прекрасный, полезное блюдо, недооцененное, естественно, в детский период жизни, но которое невозможно, понимаете ли, исключить из рациона, когда ты уже что-то в этой жизни понимаешь, что вот жизнь, она такая и есть, как винегрет. Она разной должна быть и по консистенции, и по вкусу, и все это вместе должно объединяться уже внутри себя. Я могу долго говорить про винегрет.
0: А я понимаю, а чем больше и чем дольше ты говоришь, мне все хочется.
1: Я понял.
0: Быстрее.
1: Чашечку кофе заесть винегрет.
0: Именно.
1: День Шерлока Холмс сегодня, дорогие друзья. Тут кого надо поздравить? Надо, во-первых, всех рижан поздравить, потому что, как бы там ни было, а Бейкер-стрит из самого знаменитого Шерлока Холмса нашего детства, она находится в Риге. Ну и вспомним шесть Шерлоков. Спектакль
0: Театре Чехова.
1: В Театре Чехова, да. День рождения тюбика для зубной пасты, тоже утренняя тема. Где раньше хранили зубную пасту до дня рождения тюбика? Да, боюсь даже представить. Всемирный день Гота сегодня отмечается. Здесь хочется передать привет не чужим для меня людям, да что там, родным для меня людям, рижским Готам, команде КВН нашей с вами столичной, которая довольно-таки высоко забралась в иерархии вот этих самых КВНовских команд, а конкретно играла в высшей лиге и представляла нашу с вами страну перед миллионами телезрителей. Круто.
0: Присоединяюсь.
1: Было круто. Международный день биологического разнообразия. Это тоже имеет право праздновать любой биологический организм, от инфузории туфелек до нас с вами. Поэтому чего тут как бы... Красный день календаря, безусловно. Всемирный день городских фермеров также. Тут я не очень понимаю, что такое городской фермер. Это тот, кто...
0: город посещает.
1: Тот, кто помидоры на балконе выращивает. Тогда я тоже. У меня был опыт. Всемирный день городских фермеров.
0: Был опыт, то есть в этом году не планируешь.
1: Хоть что-то вырастили, если у себя органическое, ну, кроме детей и домашних животных,
0: то можете себя к
1: городским фермерам
0: причислить.
1: Совершенно верно. Ну и национальные сегодня интересных не так много, но, тем не менее, есть день посадки деревьев на Гватемале и Эквадоре. Я, честно говоря, думал, что в тех регионах все растет само, что там сажать. А нет, сажают. День Бермудских островов, догадайтесь, где? На Бермудах. И день девочек-скаутов в Японии.
0: Прекрасно. День суши и роллов. Ты забыл или у тебя в списке их и нету? Просто приобщаю.
1: Мне хватило винегрета.
0: А мне нет. Поэтому я еще этот добавлю. Ну и, конечно же, с большим удовольствием хочу озвучить те имена, которые сегодня отмечают День Ангела. Это Дмитрий, Гавриил, Николай, Иосиф, Василий. По латышскому календарю тянется моя рука. Хотя первоначально дата 22 мая, она интересна тем, что это тот самый день в латышском календаре, когда отмечают именины, все те, чьих имен в календаре нет. Календара нейерек стоит ова ардудиена сегодня. Но помимо этого еще также Эмилия отмечает Даузламис Сирсна их Свейциены. И поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Саш задумался, наверное, про какие-то
1: я
0: имена.
1: Про те, которые, да, не попали как... в типа в эти...
0: А их много, на
1: связцы,
0: самом деле.
1: Как их правильно назвать. А хотелось бы просто услышать и хоть
0: чтобы
1: одно.
0: Чтобы кто-нибудь... Да. А, да, Сабира, например.
1: Сабира?
0: Сабира.
1: Сабзира знаю. Это оттуда?
0: Отзовитесь, у кого сегодня именины.
1: Из Mortal Kombat?
0: Те имена, которые пока еще в латышский календарь не занесены. Каждый год он пополняется. Если не каждый, то через 2-3 года точно. Есть какие-то новинки. Что-то убирается, что-то дополняется.
1: Ну, в любом случае, вас сегодня с праздником, да, если, если вы из этого списка.
2: Утро добрым людям. Сало Диана и Саша Прокудин.
3: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
4: Starpsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, M. Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
7: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
8: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: концертный зал Цинтере.
1: Если чё, я бах.
0: Билеты в кассах Билеты Сервис.
2: СВХ плюс.

0: Я же говорю, не зря ты про винегрета рассказывал. Сейчас, Саш, мне за эфиром тоже разные вкусности. Ты пока это убери еще до гороскопа минут
1: пять.
0: Это
1: я тебе не рассказывал, как я вчера кролика готовил.
0: Так расскажи. Ладно, ладно. Да, тем, кто бодрствует, тем, кто, возможно, как раз в это время решил подкрепиться с утра пораньше. Молодцы. Я, например, вообще завтрак у меня он... У меня его нету, поэтому первый прием пищи, он, скорее всего, будет
1: это
0: в середине дня.
1: На жалость давишь или что?
0: Нет, просто делюсь своим распорядком дня.
1: Чтобы
0: просто...
1: с тобой тоже кто-нибудь поделился своим завтраком.
0: Ну, как-то так. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем музычку, а там уже и рукой подать.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Овен.
2: Уважаемые овны, благодаря вашим друзьям у вас появится сегодня реальная возможность сотворить нечто новое и необычное. Класс! Попытайтесь, но не забывайте об осторожности. При этом мало ли что вы создадите, мало ли что у вас там за гомункул из пробирки вылезет.
1: Телец.
3: А у вас сегодня может совершенно неожиданно появиться возможность получить неплохую прибыль. Mm-hmm. Главное, эту самую возможность не проглядеть.
1: Близнецы.
2: Сегодня близнецам обычно свойственная застенчивость будет забыта. Вы удивитесь, близнецы, насколько легко вам будет заговорить с незнакомцем, как со старым другом, особенно если просто перепутаете. Возможно, вы приобретете таким образом новых друзей. Прочь застенчивость, близнецы.
1: Рак.
3: Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств, но советую это рака принимать все по-философски, что не делается, ведь все к лучшему.
2: Даже неудобства.
1: Лев.
2: Львы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находится. Напрасно! Это лишит эту ситуацию своеобразного обаяния ей присущего. Кроме того, это все равно не в ваших силах.
1: Дева.
3: Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, девы. Тот самый проект, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует вероятность, что надежды в этом случае оправдаются.
1: Классы.
2: Весы, избегайте спонтанных действий, они не принесут вам ничего, кроме неприятностей. Пусть лучше вас сочтут нерешительным, чем туповатым.
3: Ого. А,
2: да.
3: Ну, это хорош.
2: Нерешительный, но, возможно, умный. Будут думать про вас, и это лучше, чем, решительный дурак какой-то.
1: Скорпион.
3: Сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия, скорпионы. Ага. Это даже может оказаться опасным. Постарайтесь не утонуть.
2: Как ты радостно это прочитала.
3: Каждому вот самому принимать решение, что под этой водной стихией воспринимается.
2: Проверяйте глубину луж, на которые наступаете сегодня на всякий случай.
3: Как вариант.
1: Стрелец.
2: Уделите сегодня побольше внимания людям, вас окружающим, стрельцы. Узнаете много нового и интересного.
1: Козерог.
3: От вас сегодня разве что искры лететь не будут, хотя и этого гарантировать нельзя. Вы, козероги, будете привлекать всеобщее внимание, находиться в курсе всех дел. Если стремитесь к лидерству, то именно сегодня легко этого добьетесь.
1: Водолеи,
2: сегодня вам будет немножко не хватать слов, ибо переполняющие вас чувства, мысли, идеи так и рвутся наружу. Не сдерживайте их. Окружающие поймут вас и без слов. Смотрит просто, стоит водолей, ого, а из него фонтанирует. Говорит, ничего не говори.
3: Это я.
2: И так все понятно, скажет вам.
3: Я.
2: Ты
1: рыба.
3: Сегодня, рыбки, у вас и не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Простят вам что угодно, где угодно. Хотя, конечно, злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит.
2: Вот скажи, пожалуйста, водолей.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
4: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе лето.
3: Ну что ж, песенку мы послушаем. А водолею, что ты хочешь водолею спросить?
2: Хочу спросить у тебя, это ты водолей, да, ты
3: сказала? Бывает.
2: А как ты собираешься сегодняшнюю вахту работать, если вам будет не хватать слов, но идеи, но и не нужно, типа, пишут?
3: А вот для
2: как
3: этого,
2: совместимо с рабочим процессом?
3: А для этого, Саша, у меня есть ты. Понимаешь, в чем тут и плюс, и в какой-то мере может быть минус. Здесь. Но спасибо, что ты есть.
2: Все сплелось. Ладно, командуй, натравливай. Говори фас, я буду слушаться.

находиться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: «Шкода Кодиак» – комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. «Кодиак» доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. «Шкода» – дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров евро 35. Lidl стоит того.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: СВХ плюс.

0: Довольно большое количество. Милана нас слушают. И, по поводу...
1: Саша Прокудин. Красота. Красота, красота,
0: помноженная на опыт. Ну, по поводу дня имени пар календара Нейрок стоит МВАДМ, который сегодня отмечают 22 мая. Я перепроверила, просто мне как-то показалось странным, что имя Милана, оно действительно не входит в латышский календарь. Да. Там есть нюансы, похожие имена. 19 июня отмечают. Ну, как-то странно. Да и вообще огромнейшее
2: для
0: количество.
2: Для Миланы странно, да.
0: Правда?
2: Не подумал бы никогда.
0: Не что, подумал. Миланочки, мы вас поздравляем. Всех поздравляем, кто сегодня отмечает. И те, кто...
2: Друзья мои, новость, которую можно присовокупить к завтраку, поскольку касается посуды, из которой едят, тарелочек. Интересная вещь. Во Франции изобрели бесшумные тарелки. Представьте себе, их уже опробовали в школьных столовых. В школьных столовых французского города Роан, конкретно расположенного в центре Франции, началась тихая революция. Как пишут, так там внедряют бесшумные тарелки, так местные власти решили бороться с одной из самых острых проблем школьных столовых – оглушительным шумом, из-за которого дети не могут спокойно пообедать. Вот если бы не сказали мне, что есть такая проблема, я бы, честно говоря, как-то и не знаю. Есть такая проблема, что в школьных столовых очень громко?
0: Я думаю, не только там эта проблема.
2: Прямо есть.
0: У меня вчера наглядный пример, когда я говорил по телефону со знакомой, она, естественно, это ведь очень удобно, поставила на громкую связь, и параллельно, я так понимаю, мыла посуду.
2: Громко.
0: В какой-то момент я ей сказала, слушай, либо мы нормально общаемся, либо помоешь посуду.
2: Вот так с подругами, ясно.
0: А как иначе?
2: Ну, шум производит тарелки, безусловно, посуда.
0: И очень даже неприятный.
2: А когда детей много, ну, наверное, да, это школьный гвалт. Я не знаю, просто я в детстве на него не обращал внимания. Мне бы сейчас, да, я всегда бы так, а можно потише, я поесть спокойно не могу. Вот кого из таких детей вы видели?
0: Как обычно бежали в столовую. Первое, что посмотреть, а что сегодня на обед?
2: Ну да, и орут все, и галдят, и тарелок-то...
0: И быстрее,
2: общем,
0: быстрее!
2: И тарелок-то не особо
0: быстрее
2: и
0: слышно. Быстрее свою порцию получить.
2: Ну, может, французские дети другие, и французские столовые другие. Так вот, там утверждают, что обычно в столовых, где одновременно едят несколько сотен школьников, звон посуды и грохот приборов создает шум уровнем от 80 до 85 децибелов. Много. Это сопоставимо с гулом оживленной автотрассы. Представьте себе, исследования показывают, что постоянный шум становится одной из причин стресса и быстрой утомляемости детей и работников кухни. Ну, вот этих вот с большими кастрюлями, на которых написано коричневой краской «какао». Вот. Я именно так...
0: Вот именно вкус
2: считаю,
0: какао, я не могу забыть.
2: Именно так читается это слово. Не какао, а какао.
0: Через всю жизнь
2: огромными
0: с тобой
2: буквами,
0: проходит.
2: Которые, да, и другая
0: если
2: кастрюля.
0: Попробовать такое больше.
2: Рядом мясо, а в нем может быть тоже налито какао, потому что кастрюля...
0: была свободная.
2: Ту не помыли, потому что с Дианой разговаривали, она запретила. Сказала, либо моешь, либо разговариваешь. Так вот, решение предложил некий стартап Quiet из Бордо, типа тишина, Quiet, наверное, так перевести правильно можно. И его инженеры 8 лет работали над технологией, которая позволила соединить закаленное стекло, из которого делают тарелки, с тонким слоем силикона на их дне. Для этого разработчики применили технологию прочного соединения стекла и силикона без клея. Материалы сцепляются друг с другом настолько плотно, что становятся практически единым целым. Я решил, что надо дословно зачитать, поскольку люди 8 лет это делали. Приклеивали этот самый амортизатор, поглощающий звук к тарелке. И у них наконец-то получилось. Результат замеров показал, что уровень шума с такими тарелками сократился почти вдвое. То есть уже неоживленная автотрасса. Пустынная автотрасса. Ну или...
0: Но все еще автотрасса.
2: Теперь пишут, теперь звуковой фон столовой напоминает скорее гул пылесоса в соседней комнате, а не шумный заводской цех.
0: Под я надеюсь, детей. Это им помогло. Ну, что хотя бы на такое количество уменьшилось.
2: Я не знаю, насколько это вот действительно типа влияет на конкретное количество какого-то стресса у детей. Да, они, по-моему, последние, о чем думают, что там шумно или не шумно.
0: Ну, возможно, это на подсознательном уровне происходит. Но... я как взрослый человек, мне бы действительно это мешало, и я прекрасно понимаю, о чем там речь.
2: Ну, мне бы скорее мешали дети, которые галдят. как взрослому человеку.
0: Посмотрел так, у нас тут тарелок нет.
2: Еще и типа вы еще и посуду, извините. Ну, странно. Но, ну,
0: их приобрести можно?
2: Тем не менее, стартап есть. Раз есть стартап, значит, есть и продукция. Она протестирована, и результат признан, типа, удовлетворительным. Соответственно, наверное, будут какое-то широкое предложение или делать, или оно уже сделано. Если что, для каких-то, с каким-то скандальным парам может дарить, которые вот ссорятся и бьют тарелки. Чтобы они хотя бы это делали чуть-чуть потише.
0: Подарок как, на День Святого Валентина.
2: Слышишь, пылесос в соседней комнате. Наверное, опять соседи ругаются. Ну вот это, тарелки бьют. Потому что вот как бы из Франции приехали, специально закупились. Наука идет вперед и помогает нам жить все лучше, лучше. И даже, вот видите, в некоторых случаях тише.
1: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил. СВХ плюс.

0: оказался самый внимательный. Глеб прислал дорожную информацию, сообщение о том, что на Вантовом мосту, на въезде на Вантовый мост, там авария произошла прямо в левом ряду, и, скорее всего, пробочка соберется.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК.

0: вот Глеб прислал голосовое, плюс еще видео было. Да, мне тоже не особо понятно, поэтому уточнение от Дмитрия, и мне благодарность за это. Не совсем вантовый мост, перекресток с Локс-Калцием, сразу за ним в сторону центра, именно там.
1: Даже ну, совсем не вантовый мост, я бы сказал.
0: У каждого свои ассоциации. Ну, как кто мог.
1: Где начинается вантовый мост, да.
0: Как кто мог, и так и сообщил. 2545, 2525, номер студии СВХ+. Это напоминание для тех, кто тоже может нам что-то полезное, нужное или веселое, например, сообщить.
1: В любом случае, огромное спасибо, да. Замечательная случайность подкинул мне Facebook только что, где всякие родные, близкие, друзья свои дни рождения празднуют, и Facebook об этом предупреждает.
0: Прям предупреждает или просто напоминает? Тут предупреждаю, напоминаю.
1: Это синонимы в данном случае. Предупреждает и напоминает.
0: Просто от тебя это такое очень зло даже как-то звучало.
1: Это от Цукерберга, это не от меня.
0: Опять поздравляю.
1: Сегодня во Всемирный день Гота, а я уже передавал привет Рижским Готам, команде КВН замечательной, у которой была замечательная совершенно фронт-вумен. Какая она вумен? Фронт-девочка по кличке Особь, которая пела все эти песенки черненькие, смешные. Так вот, у нее сегодня мама, оказывается, родилась.
0: Ух ты!
1: День рождения празднует во Всемирный день года. Ну, теперь вообще все стало окончательно понятно.
0: Вот ты сошелся пазл.
1: Инга, с днем рождения. Привет, Женя.
0: Инга, поздравляем.
2: Доброе утро добрым людям. Сала Диана и Саша Прокудин. СВХ+.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного, днем по стране от 13 до 18 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 13, в Даугавпилсе Резекне плюс 16, плюс 17, в Риге до плюс 18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латгале вчера снова объявляли воздушную тревогу. Третий день подряд беспилотник или его обломки до сих пор не нашли. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе жителям Риги сегодня собираются рассказать, как действовать при угрозе с воздуха. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП вчера провело обыски в 3 латвийских больницах, в целом на 17 объектах по Латвии. Сегодня из-за работ по модернизации недоступен сайт государственных услуг Латвия ЛВ.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латгале вчера снова объявляли воздушную тревогу. Третий день подряд людям на мобильнике рассылаются экстренные оповещения. Сначала их отправили в 3 приграничных краях – Лудзенском, Красловском и Резекненском. Это было вчера утром в 10:45. Примерно в половину 12-го предупреждения задействовали также в Аугшдаугавском крае, в том числе в городах Даугавпилс и Резекне. Чуть позже национальные вооруженные силы сообщили, что в Латвию залетел как минимум один иностранный дрон. Это подтвердили и в администрации Красловского края, куда обратились местные жители, видевшие беспилотник. Движение поездов в Латгале было приостановлено. В Резекненском крае пришлось почти на час прервать заседание местной думы. Оно продолжилось в другом, более безопасном помещении. Спустя 3 часа после объявления тревоги, то есть около 2 часов дня, вооруженные силы Латвии сообщили, что нет оснований считать, что беспилотник, залетевший со стороны Беларуси, покинул территорию Латвии. Проверялись сведения, полученные от жителей, о том, что дрон якобы уже упал. Воздушную тревогу в приграничье отменили вчера днем, без 15:03. Впоследствии сообщалось, что дрон залетел из Беларуси, а затем пропал где-то в Красловском крае. Беспилотник или его обломки до сих пор не нашли. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе жителям Риги сегодня собираются рассказать, как действовать при угрозе с воздуха. Основной принцип – не выходить на улицу и как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания и соблюдать принцип 2 стен, то есть находиться там, где от улицы отделяют как минимум 2 стены. Также надо закрыть окна и двери, отойти от окон и любых стеклянных поверхностей, наружных стен и следовать указаниям ответственных служб. Польша в этом году направит свои истребители на авиабазу Эмори в Эстонии, таким образом подключиться к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. С этим заявлением в Таллине польский министр обороны выступил после встречи с эстонским коллегой, который прямо связывает решение с участившимися инцидентами в Балтийском небе. Министр обороны Польши сказал, что страна направит свои истребители и пилотов для защиты Эстонии и стран Балтии, если не будет технических препятствий, чтобы закрыть пробелы, которые появились в программе воздушного патрулирования. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты перебросят еще дополнительно 5000 американских военных в Польшу. До этого США объявили, что выведут 5000 военнослужащих из Германии. В Латвии продолжают делать новое правительство. Сегодня политики из 4 партий, которые согласились участвовать в коалиции кандидатов в премьеры Андриса Кулбергса из Апвенотой Саракс, будут обсуждать проект правительственной декларации. Официальных переговоров партии накануне не было, при этом в кулуарах Сейма обсуждают жесткий спор о министерских портфелях для партии бывшего премьера Эвики Силини Яунвенут, ибо сама партия это отрицает. Если переговоры о распределении министерских портфелей не затянутся, Андрис Кулбергс рассчитывает, что Сейм утвердит его правительство на следующей неделе. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП вчера провело обыски в 3 латвийских больницах, в целом на 17 объектах по Латвии. В Риге это 2 государственные больницы – Страдания и больница травматологии и ортопедии, а в Валмере – Видземская больница, которая принадлежит самоуправлениям Валмера и Валки. В деле участвует и Европейская прокуратура, что означает расследование махинаций с финансированием из фондов ЕС. По сообщению КНАП, руководство больниц подозревают в незаконном сговоре с поставщиками медицинских товаров о победе в 4 крупных закупках. Есть сведения, что технические требования составлялись под конкретных поставщиков. Сумма контрактов превышает 3,5 миллиона евро, точнее 3 миллиона 680 тысяч евро. В рамках уголовного процесса 4 человека, имена которых не называются, получили статус лиц, имеющих право на защиту. Все они на свободе. Сегодня из-за работ по модернизации недоступен сайт государственных услуг Латвия ЛВ. В новой версии пользователям обещают улучшение интерфейса и редизайн. Должно быть проще ориентироваться в содержании сайта и в электронных услугах, быстрее находить нужную информацию. Апдейт коснется версии сайта Латвия ЛВ для компьютеров и мобильных устройств. Работу ресурса планируют восстановить завтра, в субботу, 23 мая. Время не уточняется. Сегодня в Рижский порт зайдет крупнейший круизный лайнер, который когда-либо швартовался в столице Латвии. У судна немецкой круизной компании «Mein Schiff Relax» 19 палуб. В Ригу этот лайнер привезет примерно 4000 пассажиров и еще около 1000 членов экипажа. В этом году в Ригу заявлен визит 101 круизного судна. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. Эксперты отрасли отмечают растущий интерес международных круизных компаний к Балтийскому региону и в Риге в частности. Причем интерес этот сохраняется в течение всего года. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
1: Помимо того, что мы являемся на данный момент официальными представителями «Доброго утра», у нас еще есть официальные билеты на концерты Льюиса Капальди. Они тоже официальные. Официальный быть не может. И два пригласительных на концерты 31 мая мы сегодня разыграем.
2: Официально причем.
1: До этого официально определим пятого финалиста из пяти игроков, которые на протяжении всей этой недели старались, боролись. В понедельник и во вторник Володя определял финалистов, начиная со среды. Это делаем с Сашей мы.
2: Изо всех сил стараюсь угодить всем, но не получится. Только одному в день, а в конце недели вообще только одному.
1: А как...

0: Liberty Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
1: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
1: Метрополы. Видеть и увидеть.

0: 24.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Rundалась мерцес.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: СВХ плюс.

0: Бей, лови, лови, лови, лови.
1: Итак, друзья, конкурс с песни «Слово выкинешь». Мы будем загадывать вам песню, вы будете ее отгадывать, а слов для этого вам дадут из текста этой песни
2: совсем Ограниченное количество.
1: Ограниченное. Но песня известна вам совершенно точно, мы в этом уверены. И у вас все получится. А если у вас все получится, тогда вы выиграете, попадете в число финалистов, претендентов на билеты на концерт
2: Льюис Капальди, товарища. Это 31 мая.
1: Товарища Льюиса с фамилией Капальди.
2: И, кстати, мало ведь кто знает, что Капальди, он пишет песни не только для себя, но и для многих других исполнителей. Часто скрывается за различными псевдонимами, чтобы не привлекать лишнего внимания.
1: Пол Маккартни? Например, Джон Леннон?
2: Два билета будут разыграны сегодня.
1: А под какими он скрывается?
2: Тебе скажи.
1: Хорошо. Я всем растреплю на радиве.
2: Пятый финалист нам необходим прямо сейчас. И доброе утро говорим кому? Здравствуйте.
3: Алло, добрый день.
1: Здрасте. У вас день уже. Рано встали. Молодец.
2: Во сколько встали? Как зовут?
3: Сергей.
2: Сергей, во сколько встали сегодня?
3: 5:45.
1: 5:45. Между прочим, я тоже на 5 минут, но раньше. Мы почему-то сейчас с вами соревнуемся, Сергей, я не знаю почему.
2: А я на целых 40 минут раньше.
1: Вот видите, как мы вас победили сразу, а вот теперь хотим, чтобы вы нас победили в конкурсе уже, да?
2: Сергей, понимаете, что надо будет сделать?
3: Да.
1: Значит, вам из текста песни известной, весенней, сразу скажу, песни такой хороший, красивый, мелодичный. Будут даны только определенные слова, по ним нужно догадаться. Конкретно вам, Сергей, уважаемый, рано вставший, достанутся местоимения, союзы и предлоги. Возможно, их хватит. Мы вам этого желаем. Сергей, вы готовы их слушать?
3: Готов, слушаю.
1: Подпевайте сразу, если вспоминаю, если сразу слова остальные придут в голову.
2: Тогда значит, сразу вам отдадим два билета.
1: Да, итак, слушайте. Местоимение, союзы и предлоги. Ты мне из и мне ты, но они такие. В этом случае такие тоже имеется в виду местоимение.
2: Вот и все.
1: Ты мне из и, мне ты, но они такие. Сергей?
3: Вариантов. Все?
1: Все? Сергей, идите досыпать.
2: Хорошего дня, Сергей. Спасибо, что попробовали. Это тоже многого стоит. 25-45-25-25. Номер в студии. Звоним
1: между прочим, когда вы услышите, что за песня, вы поймете, что и по местоимениям можно было догадаться.
2: Но это ты сейчас так говоришь, Саш.
1: Я точно говорю.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Доброе.
1: Как вас зовут?
4: Марина.
1: Увереннее.
2: Да, мы вас
1: громче.
2: Очень так плохо
1: слышим. Или у вас рядом спит кто-то еще не проснувшийся?
4: Нет,
1: все проснулись. Давайте, Марина, вам достаются глаголы из этой замечательной песни. Их немного, их меньше, чем местоимений. Всего два. Принес, протянул.
2: И я тем временем напомню, что параллельно у всех радиослушателей есть возможность участвовать также в WhatsApp и присылать свою версию на WhatsApp. Если вдруг из дозвонившихся у нас не будет победителя, будем выбирать
1: из
2: на
1: WhatsApp,
2: портале.
1: Да.
2: Мариночка, есть какие-то
1: принес,
2: соображения?
1: Протянул. Что за песня?
4: Принес, протянул.
1: Да. Хотите местоимение еще добавлю с союзами, предлогами, которые у Сергея были? Ты мне из и мне ты, но они такие. Принес, протянул.
2: В очередной раз хочется сказать, что, как Александр и говорит, все довольно просто, потому что полный WhatsApp правильных ответов. Правильные ответы.
1: Между прочим.
2: Марина. Будет какая-нибудь версия?
1: Принес, протянул.
4: Нет, не будет.
2: Хорошего дня!
1: Да.
2: Мариночке желаем. Ну и
1: а
2: я
1: вот
2: думаю...
1: потом, когда узнаете правильный ответ, такие, да как же это же я же езжу.
2: Особенно обидно будет Сергею.
1: Сергею
2: да. Будет обидно.
1: Так рано встал. Готовился.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Кто на линии?
1: Доброе утро. Приветствуем вас.
2: Доброе утро.
1: Алло.
2: Угу.
1: Говорите, пойте, дайте голос.
2: Вот сам бы ты отгадал, Саш?
1: Нет, конечно. Я же не умный человек.
2: Линия...
1: А нам звонят умные.
2: Линия свободна. Доброе утро.
1: Алло, здравствуйте.
3: Да, бодрое утро.
1: И вам того же самого. Как вас зовут?
3: Юрис.
1: Как?
3: Юрис.
1: Юрис, отлично, Юрис. Юрис, вы хорошо знаете русскоязычные песни?
3: Да, конечно.
1: Ну, отлично.
3: Слежу за русской музыкой тоже. Да.
1: Здесь, понимаете, тот вариант, когда следить надо вот не сейчас было, а ну, определенное количество лет назад. Это такая ретро-песня, я дам вам подсказку. Может, она вам поможет. Давайте с прилагательными я вас познакомлю из этой песни, Юрис. Значит, смотрите, да. Слушайте. Их гораздо больше, чем глаголов. В 2.5 раза. 5 целых. Пышных, скромные, милые, светлого и белый. Вот такие прилагательные. Принес, протянул. Нет, пышных, скромные.
3: У меня был вариант, но да. Вот сейчас вот эти слова все, значит,
2: а какой был вариант?
1: А какой вариант был?
3: А там было про песню «Качели». Ты мне там качели там...
1: Ты мне качели.
2: Годовой абонемент подарил.
3: Ты мне абонемент.
1: Ты мне качели.
2: Ну, хорошая песня, но не та, которую мы от вас хотели услышать.
1: Ты мне из «и мне ты», но они такие принес, протянул пышных, скромных, милый и светлого белый. Я вам все вывалил, Юрис. Не поможет, да?
3: Да.
1: Нет, все
3: не
1: равно,
3: поможет,
1: все равно качает.
3: Я уже занялся идеей, да, поэтому сейчас мне...
1: Юрис, спасибо, сюда. Спасибо за участие. Вы
2: отличного
1: молодец.
2: Дня, да, хорошего настроения. Дня. Спасибо, что нас также повеселили. Саш, предложение на сегодня. Давай-ка сделаем так, что определим 5-го финалиста из тех
1: WhatsApp-а.
2: Ответов, которые присланы на WhatsApp.
1: Хорошо, я зачитаю сейчас существительные, а ты, собственно, первого из того, кто прислал правильный ответ, сразу озвучишь. Существительные такие, дорогие друзья мои, в этой песне и не расставляют точки над «и». Букет, роз, тюльпаны, лилии, цветы, ландыши. Майя, привет, букет. Конечно же, это «Ландыши», песня Елены Великановой.
2: Александр был первым. Александру я уже отослала сообщение в виде нескольких восклицательных знаков.
1: Молодец, Александр.
2: Александр,
1: он на какой
2: сегодня
1: стадии прислал? На местоимениях?
2: Он 8 часов 24 минуты. Он был действительно самым первым.
1: Но они такие милые,
2: они такие.
1: Наверное,
2: а насколько они милые, мы прямо сейчас с вами все вместе и вспомним.
1: Нет слов.

0: Новости спорта.
1: Сборная Латвии по хоккею на чемпионате мира в Цюрихе вчера крупно проиграла Финляндии 1-7. Это третье поражение команды в четырех матчах, и сейчас у Латвии 3 очка. В группе лидирует Швейцария, которая накануне обыграла Великобританию 4-1 и набрала 15 очков. У Финляндии 12, у Австрии 9 очков. Впереди у Латвии 3 матча, которые окончательно прояснят шансы на выход в четвертьфинал. В субботу игра с Соединенными Штатами Америки, в воскресенье с Великобританией и затем во вторник, 26 мая, с Венгрией. В плей-офф выходят 4 лучшие команды группы. Первый матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли в Национальной хоккейной лиге закончился неожиданным разгромом. Монреаль Канадиенс в гостях сделали Каролину Харрикейнс 6-2 и повели в серии 1-0. Для Каролины это стало первым поражением в нынешнем плей-офф. До этого команда выиграла 8 матчей подряд и прошла Оттава Сенаторс и Филадельфия Флайерс со счетом 4-0 в сериях. При главном тренере Роди Бринтаморе у Харрикейнс теперь одна победа и 13 поражений в финалах Востока. И в 7 матчах из этих 14 команда пропускала минимум 5 шайб. Монреалю важно закрепить успех, потому что следующая игра серии снова пройдет на льду Каролины. Баскетболисты Нью-Йорк Никс сделали еще один шаг к финалу NBA, дома обыграв Кливленд Кавальерс 109-93 и повели 2-0 в серии финала Восточной конференции. Самым результативным стал Джош Харт. Он набрал 26 очков, попал 5 дальних бросков. Джейлен Брансон добавил 19 очков и 14 результативных передач. Микал Бриджес и Карл Энтони Таунс набрали 19 и 18 очков. Перелом случился в третьей четверти матча, когда Никс сделали рывок 18-0 и создали комфортный отрыв. У Кливленда Донован Митчелл набрал 26 очков, а Джеймс Харден 18, но команда плохо бросала штрафные. Третий матч пройдет в субботу в Кливленде. Криштиану Роналду в 41 год стал чемпионом Саудовской Аравии вместе с клубом Аль-Наср, который дома разгромил Дамаск 4-1 в последнем 3-4 туре. Роналду сделал дубль, один мяч забыл прямым ударом со штрафного, второй добавил с игры, и это стали его голы под номером 972 и 973 в карьере. Для Аль-Насра это первый титул в лиге с 2019 года и 11-й титул в истории. Команда закончила сезон с 86 очками, а Аль-Хиляль стал вторым с 84 очками. Сам Роналду до этого последний раз выигрывал клубный официальный турнир в 21 году с Ювентусом, если не считать Кубка арабских чемпионов в 23 году, который считают товарищеским. Теперь Роналду стал чемпионом уже в четвертой стране. Это после Англии, Испании и Италии. За сборную Португалии Роналду в 25 году выигрывал также Лигу наций.
0: Новости спорта.

0: Александра, наш сегодняшний пятый финалист, как раз уточняет на WhatsApp, а когда будет розыгрыш? Александр, розыгрыш будет через минуты 3.
1: Да?
0: Да. И я, кстати...
1: уже готов.
0: Ты всегда готов.
1: Я тоже, Александр, тоже спрашиваю, когда. И мы с другим Александром тоже уже готовы.
2: Доброе утро добрым людям. Сало Диана и Саша Прокудин. СВХ+.

0: как раз, чтобы не было поздно, и чтобы победитель, обладатель двух билетов на концерт Льюис Капальди, он смог за эту неделю еще подготовиться, спланировать свой маршрут.
1: Постираться, погладиться, оставить запасы домашним, чтобы они не скучали без вас и так далее. Вот все вот эти вещи.
0: Шотландский музыкант Льюис Капальди 31 мая выступит в Вильнюсском парке Вингис, и это будет единственный его концерт в странах Балтии. Давай напомним...
1: Шотландские музыканты — это не только волынки, дорогие друзья.
0: А я тебе даже больше скажу,
1: Саш. Есть и другие приятные звуки.
0: После этой информации, может быть, ты пересмотришь свое отношение к Льюису. Он, несмотря...
1: Я стану его не любить?
0: Так ты его уже не любишь.
1: Почему?
0: Может быть,
1: я очень нежно к нему... Я с ним 3 дня провел. Я очень нежно к нему отношусь.
0: Несмотря на его грустные и такие, может быть, даже слезивые песни, сам он обладает потрясающим чувством юмора. Он пишет разные видео в соцсетях, ведет прямые эфиры. И фанаты отмечают, что он мог бы с легкостью стать успешным стендап-комиком.
1: Ну, молодец.
0: Ну, пересмотришь молодец. Свое отношение к Льюису.
1: Значит, через какое-то время мы будем предлагать нашим радиослушателям билеты в Вильнюсе на стендап-концерт
0: Льюиса. Как вариант? Напомню, в понедельник финалисткой стала Эдита, во вторник Александра. Константин у нас первый день, в среду вчера Даниил, и сегодня Александр. Соответственно, Эдита — это номер 1, Александра — 2, Константин — номер 3, Даниил — 4 и Александр — шарик под номером 5.
1: Сейчас... Александров собралось опять в эфире.
0: Вот, да. Чтобы все было по-честному, Саш, прокомментируй,
1: слышите,
0: ты сейчас
1: делаешь. Это шаротрон.
0: Можно также видеотрансляцию смотреть.
1: Давно я не произносил этих слов в эфире. Шаротрон.
0: Шаротрон. Все по-честному происходит.
1: Там 5 шариков. 5.
0: А почему ты сейчас один взял и так подсмотрел? Давай еще раз закрути.
1: Я все по очереди беру, смотрю, проверяю.
0: Ты проверяешь? Три раза проверил.
1: А вот
0: я положила от 1 до 5.
1: Смотрю только на тебя.
0: Так.
1: А рукой сжимаю шары.
0: Так.
1: Выберу сейчас один. И вот спрашиваю тебя, вот этот берем?
0: Ты сейчас спрашиваешь?
1: Да.
0: Нет, давай еще.
1: Давай
0: раз.
1: Еще. Вот этот?
0: Нет.
1: Давай еще тогда. Давай, вот этот?
0: Вот этот.
1: Вот
0: там.
1: Этот. Вот. Итак, разжимаем его на камеру. И получаем цифру 4. Четверг.
0: Даниил, поздравляем.
1: Даниила поздравляем.
0: А Даниил со вчерашнего дня так с нами не связался.
1: Даниил, не связавшийся с нами. Вы едете в Вильнюс, хотите вы этого или нет.
0: Поздравляем. Благодарность всем, кто участвовал. Не переживайте. Это Александр, Константин, Александр. Сегодняшний финалист. Впереди еще много конкурсов. А Даниил, да-да-да, Льюис Капальди, 2 билета ваши.
1: Ждет вас.
2: Весенние обнимашки на СВХ Плюс. Подходи, не стесняйся.
3: Весна.
2: Весна.
3: Весна
2: на Плюсе.

0: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Бодрый. Значит, добрый.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
2: Овен. Благодаря вашим друзьям у вас, Овны, появится реальная возможность сотворить нечто новое и необычное.
3: Телец.
4: Сегодня может появиться возможность получить недурственную прибыль. Отлично.
3: Близнецы.
2: Сегодня обычно свойственная вам застенчивость будет забыта.
3: Рак.
4: Придется столкнуться с рядом мелких, но неудобств.
3: Лев.
2: Если упростить ситуацию, в которой вы, львы, находитесь, это лишит ее своеобразного обаяния. Так что так не поступайте.
3: Дева.
4: Сегодня можно положить начало новому проекту, на который вы возлагаете свои надежды. Они оправдаются.
3: Весы.
2: Пусть лучше вас сочтут и нерешительным, чем глупым. Не спешите!
3: Скорпион.
4: Скорпионов сегодня будет неудержимо привлекать водная стихия. Не утоните только, пожалуйста.
3: Стрелец.
2: Узнаете много нового, интересного, окружающим внимания также уделите.
3: Козерог.
4: Будете в центре внимания и будете в курсе всех дел.
3: Водолей.
2: Не сдерживайте эмоции, окружающие поймут вас сегодня, даже без слов.
3: Рыбы.
4: Вам простят все, что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит.
1: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
5: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
6: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
7: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Mebels LV.
8: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
9: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
9: Bietes biešu paradīzē.

0: Юрий дозвонился. Юрий сообщил следующую информацию. Район Плявники, Нолыктова, С5. Это уже получается за кладбищем. Там бегает собака. Лайка черная, белые лапы с ошейником. Просится к людям, в машину хочет запрыгнуть. Поэтому, если кто-то потерял свою собачку, то знаете.
1: И с также... белыми лапками черненькая.
0: Да, да.
1: Красивая.
0: И красивая. И хочется, чтобы она нашлась.
1: Да, и чтобы правильную машину запрыгнул хозяин.
0: Нолыктова С5, Лайка черная с белыми лапками бегает, а собачка потерялась. Юрий, благодарность вам, что остаетесь неравнодушным. Мы, впрочем, с Александром готовы прямо сейчас озвучить тему совсем другого разговора, ведь сегодня, как и на протяжении всей недели, будет кому-то из вас отдана корзина с разными подарками от Мэшпилс.
1: Да, сегодня ее получит тот, кто расскажет нам наиболее интересную историю с очень широкими, на самом деле, рамками. Сегодня просто поговорим о глупых ситуациях, в которых мы с вами оказались каким-то образом. Ну, просто ситуации, в которой почувствовали себя глупо. Ну, они должны
0: ежедневное
1: быть...
0: ощущение.
1: Во-первых. Ну, вот проснулся и как-то чувствую, что-то я не там, где должен быть. Вот.
0: У каждого... Я знаю, ты, Саш, на меня смотришь и хочешь от меня какой-то. Я просто так быстро сообразить не могу.
1: Половина ситуации будет заканчиваться, и вот стою как дурак. Вот так вот, я подозреваю. Не обязательно этого придерживаться. Но ситуация, в которой вы почувствовали себя глупо, нелепо, скажем так.
0: Ну, давай примерчик. У тебя ведь там, примерчик? Я думаю, куча таких ситуаций.
1: А почему ты думаешь, что именно у меня такие?
0: И почему куча, да?
1: Ну, было. Например, один раз, помню, сходил я забрать ребенка из детсадика. Да. И забрал, и привел домой. Там в детсадике еще успел поговорить с заведующей по каким-то делам. Не помню, она... Как-то
0: оставить хорошее
1: странно
0: впечатление.
1: Смотрела на меня.
0: Дружелюбный такой.
1: Странно на меня смотрела. Я подумал, ну, как бы устал человек, конец рабочего дня и так далее. Вот, оказалось...
0: То есть мысль, что с тобой что-то не в порядке, она тебе в голову не пришла.
1: Ну, а чего со мной может быть не в порядке? А со мной было не в порядке вот, что у меня на липучку капюшон, это был какой-то там осенний период, прицепились детские трусы. Вот, я их уволок с собой из дома, прошел через весь
0: все
1: район.
0: Все свое ношу с собой.
1: Да, на плече практически висели у меня. И туда сходил, и обратно сходил, и ничего страшного, но вот чувствовал себя глупо.
0: Уже по факту. 25-45-25-25 на WhatsApp присылайте. В 9 часов 20 минут приблизительно будем определять финалиста. Ну а до этого, конечно, самые интересные, самые смешные, самые невероятные версии мы с Сашей озвучим в эфире.
1: Обязательно.
2: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и...

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Днем по стране плюс 13, плюс 18 градусов. В Лепе и Венспилсе плюс 12, плюс 13. В Даугавпилсе и Резекне до 17 градусов тепла. В Риге плюс 16, плюс 18.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латгале вчера снова объявляли воздушную тревогу. Третий день подряд. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе жителям Риги сегодня собираются рассказать, как действовать при угрозе с воздуха. Польша в этом году направит свои истребители в Эстонию. Таким образом, подключится к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Синоптики подтвердили свой прогноз. Следующая неделя в Латвии будет сравнительно холодной и ветреной.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латгале вчера снова объявляли воздушную тревогу. Третий день подряд людям на мобильные телефоны разослали экстренные оповещения. Вчера в четырех краях – Лудзенском, Красловском и Резекненском, а затем и Даугавском – были разосланы эти оповещения. Вооруженные силы Латвии подтвердили, что в страну залетел как минимум один иностранный дрон. В Латгале было приостановлено движение поездов. В Резекненском крае пришлось почти на час прервать заседание местной думы. Воздушную тревогу в приграничье отменили вчера днем, без 15:03. Впоследствии сообщалось, что дрон залетел из Беларуси, а затем пропал где-то в Красловском крае. Этот беспилотник или его обломки до сих пор не обнаружили. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе жителям Риги столичная мэрия сегодня собирается рассказать, как действовать при угрозе с воздуха. Основной принцип – не выходить на улицу, как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания, соблюдать при этом принцип двух стен, то есть находиться там, где от улицы отделяют как минимум две стены. Также надо закрыть окна и двери, отойти от окон и любых стеклянных поверхностей и наружных стен и следовать указаниям ответственных служб. Абсолютное большинство жителей Латвии, 89%, считают важным, чтобы государство своевременно идентифицировало залетающие на территорию страны дроны и должным образом реагировало на такие инциденты. В ходе опроса, проведенного Норстат Латвия по заказу оператора Биты, люди чаще всего называли оповещения по сотовой связи полезными именно в контексте гражданской обороны при угрозе с воздуха или другой военной угрозе при химических авариях или эвакуации. Так ответили 77% респондентов. Еще 62% опрошенных считают, что оповещениями на мобильные телефоны надо предупреждать о потенциально опасных погодных условиях, бурях, наводнениях, гололедице и так далее. Реже участники опроса упоминали поиски пропавших людей – 29%, и аварии на транспорте или инфраструктуре – 21%. Этот опрос проводился с 12 по 21 мая. В нем приняло участие чуть больше 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Польша в этом году направит свои истребители на авиабазу Эмори в Эстонии. Таким образом, подключится к миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. С таким заявлением в Таллине польский министр обороны выступил накануне после встречи с эстонским коллегой Ханно Певкуром, который прямо связывает решение с участившимися инцидентами в Балтийском небе. Министр обороны Польши сказал, что его страна направит истребители и пилотов для защиты Эстонии и стран Балтии, если не будет технических препятствий, чтобы закрыть пробелы, которые появились в программе воздушного патрулирования. США отправят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих. Объявивший об этом решении президент США Дональд Трамп объяснил его успешными выборами нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого он, Трамп, поддержал и с которым у Трампа хорошие отношения. В начале мая президент США приказал вывести 5000 американских военных из Германии. В Латвии продолжают формировать новое правительство. Сегодня политики из четырех партий, которые согласились участвовать в коалиции кандидатов в премьеры Андриса Кулбергса из Апвенотес Саракс, будут обсуждать проект правительственной декларации. Если переговоры о распределении министерских портфелей не затянутся, Кулбергс рассчитывает, что Сейм утвердит его кабмин на следующей неделе. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП вчера провело обыски в трех латвийских больницах, в целом на 17 объектах по Латвии. В Риге это были две государственные больницы – Страдыня и больница травматологии и ортопедии, а в Валмере – Видземская больница, которая принадлежит самоуправлениям Валмера и Валки. В деле участвует Европейская прокуратура, что означает расследование махинаций с финансированием из фондов ЕС. По сообщению КНАП, руководство больниц подозревают в незаконном сговоре с поставщиками медицинских товаров о победе в четырех крупных закупках. Есть сведения, что технические требования составлялись под конкретных поставщиков. Сумма контрактов превышает 3,5 миллиона евро, точнее 3 миллиона 680 тысяч. В рамках уголовного процесса 4 человека, имена которых не называются, получили статус лиц, имеющих право на защиту. Все они на свободе. Сегодня из-за работ по модернизации недоступен сайт государственных услуг «Латвия.ЛВ» или «Латвия.gov.лв». В новой версии пользователям обещают улучшение интерфейса и редизайн. Должно стать проще ориентироваться в содержании сайта и в электронных услугах, быстрее находить нужную информацию. Апдейт коснется версии сайта Latvia.lv для компьютеров и мобильных устройств. Работу ресурса планируют восстановить завтра, в субботу, 23 мая. Время при этом не уточняется. Синоптики подтвердили свой прогноз. Следующая неделя в Латвии будет сравнительно холодной и ветреной. Температура воздуха опустится на несколько градусов ниже многолетней нормы для конца мая. Ветер будет дуть в основном северо-западный, часто порывистый. Завтра в субботу будет еще сравнительно тепло, плюс 20-24 градуса по стране, при этом у моря не больше плюс 13, плюс 17. В воскресенье и понедельник по мере усиления ветра днем по Латвии ожидается плюс 17, плюс 22 градуса, а со среды местами будет не больше плюс 9, плюс 14. На следующей неделе ожидаются дожди, возможно также грозы и град. В отдельные ночи не исключены заморозки на почве. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: вот не знаю, как за минута 10-15 можно вот такую вот историю нам написать, рассказать. Мы ее еще, я сразу скажу, мы еще не успели ее, мы ее не осилили пока. Саша, не сейчас.
1: Ну, вот та история, которая называется «Можно сказать, что всю эту поездку я чувствовала себя немного глупо?» И дальше идет больше страниц и текста распечатанного.
0: Ну, так, чтобы Саш тоже был в курсе того, что вы присылаете.
1: Это мы на дом возьмем почитать. К сожалению, прямо в эфире, но это тяжело
0: точно
1: с такими форматами.
0: Будет совсем другой разговор. Да. А Виктор пишет, когда-то давно работал в такси, привез парня в Кенгаракс на счетчике 3 лата. Тогда еще были латы. Дает 100. У меня сдачи, конечно же, нет. Говорю, надо бы где-нибудь разменять. А он такой, да ладно. Хлопнул дверь и ушел, оставив меня.

0: когда это самое, новые фамилии какие-то слышишь, и они откладываются в голове, особенно всякие необычные. И я такая: вот не повезло людям, у которых фамилии типа цыпленок или курица. Ха-ха-ха. Поворачиваюсь, а рядом сидит новая тиммейт, и у нее фамилия Гайлите. Неудобненько.
1: Доброе утро! Как-то на центральном базаре в рыбном павильоне покупала копченую скумбрию. Народу было много, дошла моя очередь, и я у продавщицы спрашиваю: а скумбрия-то свежая? Дочка очень любит, говорю. Продавщица сказала, что только что с коптильни, и спросила: а сколько же дочке лет? Не думала, ответила: 5 лет, чем удивила продавщицу еще несколько человек из очереди. Тоже так посмотрели, удивились. Скумбрию на самом деле я покупала нам с мужем, но почувствовала себя глупо с идеей, что рыба для 5-летней дочки. А и детей на тот момент вообще вовсе не было. И тут так получается...
0: Немножко запах в студии изменился. Благодаря произнесенному вслух слову «скумбрия». Я вот что главное.
1: Мне тоже захотелось, не буду скрывать.
0: Друзья мои, мы продолжаем обсуждать ваши истории, в которых вы почувствовали себя глупо. Чем лаконичнее и четче они будут, тем нам будет легче и вам, и всем остальным интересней. Ну и тем больше шанс на то, что вы получите приз, вы станете победителем в этом конкурсе. Это конкурс от Meshpils. Станете обладателем корзины от Meshpils. Я так понимаю, что победителя явного у нас нет совершенно еще.
1: Пока нет, и мы
0: пожалуйста,
1: готовимся.
0: Присылайте.
1: Поэтому есть еще время у вас.
0: Мы разбираемся с тем, что прислано тоже здесь. Тоже это много-много текста, трудно разобраться прям сразу. Но мы тоже, знаете ли, не лыком шиты.
1: Ты обещаешь, ты прочтешь эту длинную историю?
0: Да, дома, я же сказал.
2: СВК+.

0: Puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
4: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
7: Готовься к лету вместе с ЮСК. На садовую и домашнюю мебель, шторы, пледы, коробки для хранения и матрасы скидки до 60%. Покупайте также на Юск.ЛВ.
8: СВХ+.

0: Достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Мэшпилс. Совсем другой разговор.
1: Как показывает опыт, по-разному люди понимают... По-разному люди понимают, что такое неловкая ситуация и почувствовать себя глупо. Но ничего, тем разнообразнее все это дело будет. У сестры муж иностранец и плохо понимает даже английский. Я тоже с плохим знанием этого языка. Тем не менее, целых два часа мы с ним общались руками, рисунками, какими-то знакомыми фразами из кинофильмов, наверное, I'll be back, типа. Прекрасно провели время. Потом пришла сестра, расспросила супруга, расспросила меня. Оказывается, мы говорили... совершенно о разных вещах, друг другу что-то рассказывая, никто не понял. Ну, глупо ли вы после этого себя почувствовали? Не знаю, наверное, что-то другое все-таки это было. Но тем не менее. Марина пишет, проснулась как-то я в пустом трамвае в депо. В закрытом трамвае. Говорит Марина. Надеюсь, вы не водитель были.
2: Мариночка, мне даже кажется, что я помню, как вы об этом нам писали, и Полина озвучивала.
1: В другом конкурсе.
2: Марина просто просила, чтобы озвучили на радио, чтобы ее выпустили.
1: Марина пишет так. Дальше рассказывать, говорит Марина, часа через два меня наконец-то выпустили. Да, ситуация...
2: Получается, не слушали СВХ+.
1: Ситуация вон какая. Анжелика в каком-то году была в туре в Грузии. Гид сказал, что если совсем хорошо управимся, то вернемся пораньше и успеем в ресторан. Но благодаря Анжелике не управились все раньше. Она попила кофе и останавливались 8 раз для того, чтобы от кофе избавиться.
2: В туалет надо было?
1: Да, по просьбе Анжелики. В ресторан никто не успел. Она пишет и считает, что это тоже история про то, что мы попросили. Ну, может быть. Хорошо.
2: И Нарочка пишет, да. Вчера почувствовала себя максимально неловко, гуляла со своим котом на поводке, сидели спокойно на скамейке во дворе.
1: Обожаю таких котов.
2: Да, серьезно?
1: Конечно.
2: Да? Хорошо, тут присланы и фотографии уже, и Нара постаралась. Тут рядом две машины не могли разъехаться, начали шуметь, а мой кот очень не любит, боится громких машин. В итоге он от страха перепрыгнул через скамейку, рванул, мне пришлось за ним дернуться, но я сидела нога на ногу, запуталась сама в себе, просто красиво рухнула на землю, разбил руки. Самое смешное, кот, увидев валяющуюся хозяйку, далеко убегать не стал. А водители потом еще долго смотрели, переживали, кот несется, я лежу возле скамейки, глупо, стыдно и в какой-то мере даже, возможно, Инар добавляет,
1: да,
2: смешно было по итогу.
1: Вот мне всегда, кстати, возникал вопрос, а почему люди в таких ситуациях чувствуют себя стыдно? Ну, это же...
2: А как надо чувствовать себя?
1: Ну, да, ну как? Ну, не стыдно в любом случае. Тебе...
2: Больно!
1: Тебе больно, с тобой, ну, неприятность приключилась, и ты в этом не виноват. Почему стыдно?
2: Ну, смотри, есть еще одна история от Натальи, там тоже больно, и по совместительству я просто представляю, как это могло быть. Выходит она из бизнес-центра, хорошая одежда, в руках стаканчик кофе, но на лице такое выражение абсолютной уверенности в себе.
1: Знаем таких.
2: Уверенным шагом.
1: В бизнес-центрах такие люди ходят.
2: Уверенным шагом направляюсь к огромным стеклянным дверям. Дверь вообще не автоматическая. На ней висит аккуратная ручка. Кофе на мне. Все видели. Было больно и неловко.
1: Попыталась пройти сквозь двери, да. Ну, вот здесь, знаешь, нет, ну здесь стыдно-то ничего нету. Но здесь забавно, наверное, забавно было.
2: Наталья, да? Я вас понимаю на все 100%, поскольку здесь у нас, на этом новом месте, на Слог 65, у нас внизу...
1: А, тоже впаялась?
2: Да, да. Мне было больше больно, чем обидно.
1: Каждый человек хоть раз в жизни пытается через эти двери пройти.
2: Ну, Саш, я тебе скажу тебе честно, да, я очень спешила и, серьезно, я в тот момент не поняла, что вообще произошло, но тоже сразу обернулась, посмотрела, кто это все видел.
1: Историй много, давай еще одну расскажем, и потом еще одну порцию сделаем, выйдем, если еще допришлете каких-то интересных, обязательно в эфире появится. От Татьяны. Вот, пожалуй, самая ситуация, которая подходит под задание. Ну, по крайней мере, как оно в голове было. Татьяна отдыхала в Тунисе несколько лет назад, первый и последний раз, она пишет, подошла к лифту, бой открыл лифт, они поехали. Когда доехали, Татьяна выходит из лифта, бой улыбается и говорит: «Бакшиш!» Я в ответ: «Татьяна!» иду в номер, а он сзади останавливается, кланяется и говорит: опять бакшиш. Я говорю, опять Татьяна, очень приятно. И только у номера, когда он протянул руку, я поняла, что он просит чаевые. Смеялась потом долго и было, конечно, неловко. Вот.
2: Друзья, давайте сегодня еще какое-то время поактивничаем на номер 25452525. Если совсем вкратце, то есть у вас еще такая возможность прислать, не очень много, чтобы букв было, иначе мы с Сашей не успеем.
1: Ситуации, в которых вы чувствовали себя нелепо, глупо, желательно не больно. Но вообще, конечно, от ситуации зависит.
2: Ну а мы напоминаем, что это совсем другой разговор вместе с Mash Pills. От тихих пауз до громких историй иногда достаточно одного настоящего разговора, чтобы вечер вышел на совершенно другой уровень. Совсем другой разговор – это когда обычный момент превращается в историю, которую хочется помнить. Содержательные разговоры объединяют, рождают новые идеи, дружбу и другие хорошие вещи.
1: Mash Pills – за настоящие разговоры без спешки, со смыслом и содержанием. Mash Pills – это совсем другой разговор, потому что иногда именно один разговор меняет все.
2: Употребление алкоголя вредит здоровью. Несовершеннолетним запрещено покупать, употреблять и хранить алкоголь. Целая корзина от Mash Pills будет отдана кому-то из вас. Там ящик напитков, 6 бокалов от Mash Pills и даже 2 приглашения в музей Alderis.
0: Иногда достаточно одного разговора, чтобы появились новые идеи, дружба и другие хорошие вещи. Mash Pills. Совсем другой разговор.

0: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и Саша Прокудин. Диана Сауле.
1: Саш, тут Игорь уточняет про его версию, там, где сварил супы из мидии в походе. Да. Уточняет Игорь, не формат. Это, кстати, тебе адресован вопрос.
2: Это, кстати, кроме того, что не формат, еще и немножечко, Игорь, неприятно читать. Но нет, ладно, хорошо. Вы ответственный же на Игоря, между прочим, он же прислал. Сварил в походе суп из мидии с гауи. Вот. Хорошо, что тошнило меня сильнее, чем остальных, поэтому сильно от них не получил. Ну, Игорь, где здесь ситуация, в которой вы почувствовали себя нелепо? Ну, потом, по факту. Ну, да, не формат.
1: Так, беру инициативу в свои руки, и сегодня мы пойдем по такой тропинке. Три версии, попросим помощи наших радиослушателей, пусть они проголосуют, и таким образом определим, кто сегодня получит корзину с подарками от Мэшпилс. Как, я тебе уже и говорила, просто ты так смотришь. Интересно, под номером один я предлагаю, пусть будет версия Татьяны «Там, где про чаевые».
2: За бакшиш, Татьяна.
1: Да.
2: Знакомилась с боем в отеле.
1: Под номером один, цифра 1. Окей. Так что если вам нравится версия Татьяны, ее история, то тогда отправляйте сообщение с цифрой 1. Под номером 2 я предлагаю Алексея, который про пылесосы. Это ты озвучивал, помнишь?
2: Это я было? Озвучивал, где догадались муку водным пылесосом собирать.
1: Да.
2: Это интересно само по себе. И, честно говоря... у меня
1: дома,
2: дома такое случилось, да. Я бы сделал то же самое, наверное. И так же бы себя ощущал. А сейчас я предупрежден, спасибо Алексею, я так уже не сделаю.
1: Ну и нам, наверное, третья версия тоже необходима, дабы была конкуренция. Есть какая-то версия, которую ты, Саша, сегодня предлагаешь?
2: Ты знаешь, я хочу присовокупить в эту троечку Наталью, которая выходила из пафосного бизнес-центра, чисто за картинку.
1: Отлично.
2: Красиво писала, отличная одежда, в руках стаканчик кофе, выражение абсолютной уверенности. То есть вот идет, видишь, как идет роскошная бизнес-леди, несет свой макияту.
1: Take away.
2: Макияту кружечку. Свой дорогой, там, лавандовый на Рафи. И ситуация мгновенно переворачивается.
1: А Алла, кстати, по этому поводу добавляет. Девушка, то есть это обращение к Наталье. Девушка хоть знала, что это дверь, а я на заправке шагнула в витрину. Очень чистое окно.
2: Да, да, да. Итак, у нас...
1: 1, 2, 3. Татьяна 1, 2, 3. С чаевыми под номером 2. Алексей с пылесосом. И Наталья...
2: С кофе.
1: Всем удачи. Ждем вашей помощи. Через минут 5-7 озвучим победителя. Yeah.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
4: Škoda. Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
6: Биг Банк платит своим клиентам?
7: Да, все

0: 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: СВХ плюс.

0: молодцы. И Татьяна, и Алексей, и Наталья. Помним вашим многочисленным просьбам, я имею в виду, у меня смс-очка с определенным номером, с определенной циферкой. У нас по моим подсчетам, Саш, ты с этим соглашаешься.
1: Или нет, это не важно.
0: Наталью поздравляю. Наталью, да, та самая дверь. Стеклянная или какая она была? Вид
1: между
0: очень серьезный.
1: Стеклянная. И нас к призу привела.
2: В студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
0: Мышпилс-корзина, она отправляется к Наталье.
1: Победила классика. Да. Чаплиновский сюжет. Простой, незамысловатый, но точный и жизненный. Наталья, наши поздравления.
0: Ну, а мы должны также напомнить, что на этом раздача подарков сегодня не заканчивается. У нас следующий час впереди. Там всеми любимый код доступа. В нем что-то очень привлекательное, нужное. Будет разыграно
1: как
0: и сегодня.
1: Как ты точно описала приз.
0: А потому что еще под большим вопросом.
1: А призов, потому что столько, знаете ли, что всех
0: не надо определиться.
1: Да, между прочим. Вот вам в подарок сейчас, не на конкурсной основе, а просто вот каждому раз и дарю я новость из Румынии неожиданно. Там подсчитали, какие имена носит население, и оказалось, например, среди всего прочего, что в Румынии каждый десятый житель носит имя, связанное с цветами, представьте себе.
0: Какие они молодцы.
1: Весенняя новость сегодня у нас. Песня «Ландыши» была загадана, например.
0: И необычная дата, 22 мая, когда отмечают все те, чье имя в календаре не занесено.
1: Да. Так вот, смотрите, в Румынии, где живет 1,8 миллиона человек, с такими именами, с цветочными, это каждый десятый. Многие из них отмечают именины вербное воскресенье, написано, когда в Румынии называют, который в Румынии называют праздником Флорий. Собственно, Флорина и Флорентина – это самые распространенные женские цветочные имена. 358 тысяч женщин носят их в Румынии. На втором месте находится Виорика, имя связанное с весенними цветами. Виорелы, похожими на пролески или на фиалки. Виорика. А я вино такое молдавское знаю. Третье место занимает Лилиана, имя, происходящее от латинского названия лилии. Еще среди уже более необычных цветочных имен в Румынии анимона, это анимон, собственно, брендуша.
0: Это?
1: Это крокус. Красиво звучит. Брендуша домой.
0: Не знала.
1: Крейца, это бархатцы. Крина, это опять же лилия. Далия, георгин, генциана.
0: Тут все понятно.
1: Генциана, понятно тебе?
0: Конечно.
1: Это горячавка.
0: А.
1: Не знаю, кто это, но это горячавка.
0: Для меня это была бы как версия номер два.
1: Горячавка, не чавка. Ну, если как мама за столом вдруг говорит генциане. Георгина, вот она, георгина. Гортензия, нарцисса, это нарцисс, можно было догадаться. Интересно звучит, звучат анютины глазки.
0: Как?
1: Панцелуца. И трандафира. Трандафира это роза, а зомбила это гиацинт. Ну, назвать дочку зомбилой, это, конечно...
0: Зато цветы красивые.
1: Ну и мужичин, давайте, румынских вспомним.
0: Тоже получается с именами под цветы?
1: Да. Флорин, 340 тысяч человек. Флорин или Флорин. Также в стране живут мужчины по имени Буджор, Пион, Крин. Лилия, опять же, Мугурел. Мугурел, знаешь, что такое? Просто бутон. Мугурел. Маргарит, нарцисс и трандафир тоже есть. Еще и мужского рода.
0: Трандафир. Про бутон точное попадание, как и для мужского имени.
1: Мугурел?
0: Мугурел, если это был бутон.
1: Ну, а представляешь, что вот если это Мугурел Трандафирович, например.
0: Неплохо.
1: Я бы себе такого учителя в школу хотел. Мугурел Трандафирович. А можно? А можно я...
0: Но ребенка бы так не назвал.
1: Сурок, когда 5 минут раньше веду, Мугурел Трандафирович. Ну, слушайте, да, вот такая цветочная страна Румыния. Кто бы мог подумать, смотрите-ка.
0: Неплохо.
1: Отличается этим, наверное, от других.
0: Надеюсь, это как-то цветет на их жизнь потом тоже влияет.
1: Цветет и пахнет Румыния. Вот.
2: СВК плюс.

0: Дмитрий, тут да, такой хороший вопрос. Сначала уточнение про возможность сегодня с днем рождения сестру. Поздравить, отвечаю, конечно, можно. Ведь есть и рубрика с 15 до 16 каждый будний день в исполнении Димхарова. И следующий вопрос. А будете прямо звонить ей или просто по радио поздравите? Саш, ты же помнишь те времена, когда еще...
1: Когда звонили?
0: Да,
1: помню. Но мы звонили это...
0: Ну да, немножко
1: не сразу,
0: в другом контексте.
1: Не сразу представляли, что мы от радио. Передача о розыгрыше.
0: Многие, да, да, это такой...
1: Есть ли еще да. люди, которые ее помнят?
0: Конечно, многие помнят.
1: Ну.
0: Поэтому, а может быть, надо вернуть?
1: Шрамы украшают воспоминания.
0: Приближается новый час, друзья, там код доступа. Да, у нас есть еще подарки, которые будем с радостью готовы вам отдать. Ну и помимо этого продолжается наше с вами утреннее настроение.
1: Могу про подарочки кое-что сказать. Есть шанс хороший подарочек сделать вот Дмитрию и своей сестре, например. Сестру он поздравлял, да?
0: Да-да-да, я вот. Уже прям начинаю волноваться.
1: Или еще, или самому себе. Уникальная вещь, долго такой не будет, такого момента, такой возможности, поэтому можно воспользоваться. Скоро на аукционе в Париже можно будет стать обладателем секции винтовой лестницы Эйфелевой башни. Можно будет купить себе домой Эйфелеву башню, кусочек. Фрагменты, которые уже хранятся в музее Орсе, например, и в Диснейленде, и в других частях мира, вот точно такой же можно и себе заполучить. На торги будет выставлена часть конструкции высотой почти 3 метра, состоящая из 14 стальных ступеней. Возникает вопрос, это что ж, взяли от башни, отпилили, и она теперь стоит без этой секции?
0: Или само отвалилось?
1: Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но эта часть просто конструктивно устарела. Это лестница, спроектирована еще самим Гюставом Эйфелем вместе с башней. Она была необходима, потому что лифтов тогда еще не было. И сам архитектор пользовался этой лестницей почти каждый день, поскольку, вот я, кстати, не знал, его кабинет, его офис Гюстава Эйфеля располагался на Эйфелевой башне между вторым и третьим ярусами, куда он каждый день, короче, и взбирался для того, чтобы какие-то другие заказы, видимо, принимать. А на данный момент эта лестница на 100 лет почти была на своем месте. В 83-м году прошлого столетия ее демонтировали, разделили на 24 части. Некоторые части попали в музей, другие в частных коллекциях. Но вот а сейчас как раз есть возможность купить это дело прямо на аукционе. Сколько стоит? Без понятия. Но мы без понятия и о ваших финансовых возможностях. Поэтому считаем, что...
0: А вдруг кто-то все-таки может себе это позволить?
1: А вот как-то вот, чтобы Рига маленький Париж, действительно старый, забытый, сомнительный, но приятный, согласитесь, этот слоган вернулся с новыми доказательствами в нашу жизнь.
0: Ну вот. И завершая тему...
1: Давайте скинемся.
0: Давайте.
1: Слушай, хорошая акция была бы. Вот, радио СВХ Плюс устраивает марафон такой, где можно скинуться, чтобы подарить Риге часть Эйфелевой башни. Нафига? Это второй вопрос.
2: Хиты навсегда. Хиты навсегда.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Днем по стране от 13 до 18 градусов. В Лепе и Вентспилсе плюс 12, плюс 13. В Даугавпилсе Резекне 16-17 градусов. В Риге плюс 16, плюс 18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латгале вчера снова объявляли воздушную тревогу. Третий день подряд людям на мобильнике рассылали экстренное оповещение. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе политики из Рижской думы в эти минуты начинают пресс-брифинг, на котором жителям расскажут, как действовать при угрозе с воздуха. Абсолютное большинство жителей Латвии считает важным, чтобы государство своевременно идентифицировало залетающие на территорию страны дроны и должным образом реагировало на такие инциденты. Результаты опроса.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латгале вчера снова объявляли воздушную тревогу. Третий день подряд людям на мобильные телефоны разослали экстренные оповещения. Вчера их получили жители четырех краев – Лудзенского, Красловского, Резекненского, а затем Аугшдауговского. Национальные вооруженные силы вчера сообщили, что в Латвию залетел как минимум один иностранный дрон. В Латгале было приостановлено движение поездов. В Резекненском крае пришлось почти на час прервать заседание местной думы. Воздушную тревогу в приграничье отменили вчера днем без 15:03. Впоследствии сообщалось, что дрон залетел из Белоруссии, а затем пропал где-то в Красловском крае. Беспилотник или его обломки до сих пор не нашли. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе политики из Рижской думы сегодня в эти минуты начинают пресс-брифинг, на котором расскажут жителям, как действовать при угрозе с воздуха. Основной принцип – не выходить на улицу и как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания. Соблюдать при этом принцип двух стен, то есть находиться там, где от улицы отделяют как минимум две стены. Также надо закрыть окна и двери, отойти от окон и любых стеклянных поверхностей и наружных стен и следовать указаниям ответственных служб. Абсолютное большинство жителей Латвии, 89%, считают важным, чтобы государство своевременно идентифицировало залетающие на территорию страны дроны и должным образом реагировало на такие инциденты. В ходе опроса, проведенного Norstat Latvia по заказу оператора Bitte, люди чаще всего называли оповещения по сотовой связи полезными именно в контексте гражданской обороны, при угрозе с воздуха или другой военной угрозе, при химических авариях и эвакуации. Так ответили 77% респондентов. Еще 62% опрошенных считают, что оповещениями на мобильнике надо предупреждать о потенциально опасных погодных условиях – бурях, наводнениях, гололедице и так далее. Реже участники опроса упоминали поиски пропавших людей – 29% и аварии на транспорте и инфраструктуре – 21%. Этот опрос проводился с 12 по 21 мая. В нем приняло участие чуть больше 1000 человек – жители Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. В Латвии продолжают делать новое правительство. Сегодня политики из четырех партий, которые согласились участвовать в коалиции кандидатов в премьеры Андриса Кулбрекса, то есть это партия Апвенота и Сарекс, Союз зеленых и крестьян, Национальное объединение и Яунвенотиба, будут обсуждать проект правительственной декларации. Если переговоры о распределении министерских портфелей не затянутся, Кулбрекс рассчитывает, что Сейм утвердит его правительство на следующей неделе, видимо, в четверг. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП накануне провело обыски в трех латвийских больницах, а в целом на 17 объектах по Латвии. В Риге это две государственные больницы – Страдыня и больница травматологии и ортопедии, а в Валмере – Видземская больница, которая принадлежит самоуправлениям Валмеры и Валки. В деле участвует Европейская прокуратура, что означает расследование махинаций с финансированием из фондов ЕС. По сообщению КНАП, руководство больниц подозревают в незаконном сговоре с поставщиками медицинских товаров, о победе в четырех крупных закупках на общую сумму больше 3 675 тысяч евро. Есть сведения, что технические требования составлялись под конкретных поставщиков. В рамках уголовного процесса 4 человека, имена которых не называются, получили статус лиц, имеющих право на защиту. Все они на свободе. Сегодня из-за работ по модернизации недоступен сайт государственных услуг «Латвия ЛВ». В новой версии пользователям обещают улучшение интерфейса и редизайн. Должно стать проще ориентироваться в содержании сайта и в электронных услугах, быстрее находить нужную информацию. Апдейт этот коснется версии сайта «Латвия ЛВ» и для компьютеров, и для мобильных устройств. Работу ресурса планируют восстановить завтра, в субботу, 23 мая. Время при этом не уточняется. Сегодня в Рижский порт зайдет крупнейший круизный лайнер, который когда-либо швартовался в столице Латвии. У судна немецкой круизной компании Mein Schiff Relax 19 палуб. В Ригу оно привезет примерно 4000 пассажиров и еще около 1000 членов экипажа. В этом году в Ригу заявлен визит 101 круизного судна. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. Эксперты отрасли отмечают растущий интерес международных круизных компаний к Балтийскому региону и к Риге в частности. Причем интерес этот сохраняется в течение всего года. Синоптики подтвердили свой прогноз. Следующая неделя в Латвии будет сравнительно холодной и ветреной. Температура воздуха опустится на несколько градусов ниже многолетней нормы для конца мая. Ветер будет дуть в основном северо-западный, часто порывистый. Завтра, в субботу, будет еще сравнительно тепло. Плюс 20-24, но у моря уже не больше плюс 13, плюс 17. В воскресенье и понедельник, по мере усиления ветра, днем по Латвии ожидается плюс 17, плюс 22 градуса, а со среды местами будет не больше плюс 9, плюс 14. На следующей неделе в Латвии ожидаются дожди, возможно, также грозы и град. В отдельные ночи не исключены заморозки на почве. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.
1: В 10 часов 11 минут официально, Саш, заявляем о том, что это пятница, это завершение рабочей недели. 10 часов 11 минут тоже эти цифры нам прям подсказывают, что их в ближайшее время станет еще больше. Я имею в виду код доступа, который все так ждут.
0: К этим цифрам добавите свои, дорогие друзья. Надеемся,
1: и наши.
0: Надеемся в правильном порядке, позволяющем рассчитывать на победу. А то что?
1: Именно так и будет происходить. Тему имен, я думаю, мы уже сегодня в полной мере обсудили. Но такую жирную точку ставит сообщение от Татьяны. Спасибо нам с тобой, Саша, за то, что напомнили.

0: нету в календаре. Зовут его Джан. Кажется, он с таким именем единственный в нашей стране. Вот такая я мать года. Забыла про день имени сына. Хорошо, что есть мы.
1: По-армянски, если я правильно помню, это друг. Артур Джан. Вот это вот все. А он сразу.
0: Джана, поздравляем!
1: Джан-Джан тогда по-армянски ему.
0: Всем привет, кто сегодня отмечает день своего необычного имени. Стандартные имена, они тоже имеют место быть. И, конечно же, давайте еще раз передадим привет всем, кто отмечает и день рождения, и завершение рабочей недели. 22 мая, это прекрасно. Ну а мы перейдем уже через минут 5 к коду доступа. Готовьте свои телефоны и будьте на связи.

0: Rimi zemo cenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi – 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs – 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs – 1,69 eiro. Rimi.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи.

0: кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на Радио СВХ-ЛВ.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank.lv.
4: Starpsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, M. Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: СВХ плюс.

0: До того, как дадим старт коду доступа, мы должны рассказать, что сегодня в нем разыгрываем. Замечательное мероприятие, очень даже, скажем, грандиозное, которое
1: состоится
0: в июне 12-13.
1: 12 и 13 июня в международном аэропорту Лепой состоится лепойское авиашоу. Самое впечатляющее авиашоу лета. 12 июня с 14 до 10 вечера будет проходить мероприятие 13 с 10 до 6 вечера. Крупнейшее авиационное событие на побережье Балтийского моря возвращается, становясь еще масштабнее, объединяя лучшие пилотажные группы мира и авиационных специалистов со всей Европы. Небо превратится в сцену для захватывающих экстремальных выступлений. Скорость, точность, мощь, которые нужно увидеть вживую. Также для вас будут предоставлены и другие мероприятия, зоны активности для всей семьи, музыка, различные экспозиции на земле. Я так вижу, думаю, так
0: и
1: или иначе...
0: И на земле, и на небе.
1: Так иначе с авиацией связаны участники мероприятия. В ближайшее время будут объявлены. Можете следить за этими обновлениями в интернете и получить более полную информацию там.
0: Очередной крутой повод себе запланировать поездку в Лепо и сделать это как раз в этот уикенд, я имею в виду 12-13 июня.
1: Сказала Диана.
0: Не завтра, послезавтра. Да. А 12-13 июня. Мы в коде доступа сегодня разыграем.
1: Приедете завтра, будете смотреть в небо и не понимать,
0: ничего не
1: что
0: увидите.
1: Происходит.
0: И скажете, что мы вас обманули.
1: Что Диана врет.
0: Два пригласительных на первый день, это 12 июня, будем сегодня, прямо сейчас разыгрывать код доступа, который уже так незаметно и подкрался, добрался до нас. Готовы, друзья?
1: И стал заметным.
0: Стал заметным. Вперед!
2: Код доступа. Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи! Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
1: Друзья мои, сегодня 22 мая у нас на планете Международный день биологического разнообразия отмечается. Так скажите мне, пожалуйста, к какому виду животных принадлежит существо под названием испанский танцор?
0: Ого, единица.
1: Это птица.
0: Двоечка.
1: Это паук.
0: Тройка.
1: Это слизень, может быть.
3: Вторая цифра.
1: В 1813 году, 22 мая, появился на свет Рихард Вагнер, великий немецкий композитор, дирижер и музыкальный теоретик, а также на какое-то время житель Риги, как вы знаете. Рихард Вагнер был родственником и другого всемирно известного композитора. А вот какого?
0: Единица.
1: Феликса Мендельсона.
0: Двойка.
1: Ференца Листа.
0: Тройка.
1: Или Римского-Корсакова.
3: Третья цифра.
1: 1859 год, появился на свет Артур Конан Дойл, шотландский писатель, создатель Шерлока Холмса, вы все это прекрасно знаете. Профессор Мориарти, главный антагонист Шерлока Холмса, был так назван Артуром Конан Дойлом, потому что...
0: Единица.
1: Так звали одноклассника, обижавшего Артура в школе.
0: Двойка.
1: Так звали неприятного соседа по поместью Дойла.
0: И тройка.
1: Так звали его семейного врача.
3: Последняя цифра.
1: 1924 год, родился Шарль Азнавур, легендарный французский шансонье, композитор и актер. Современный вид шансона сформировался в конце 19 века, и точкой отсчета считается 1881 год, когда в Париже открылось именно это кабаре, название которого...
0: Единица.
1: Красный петух.
0: Двойка.
1: Черный кот.
0: Тройка.
1: Золотой лев.
2: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней.
2: ВХ+.

0: Доброе утро добрым людям. Сало Диана и Саша Прокудин.
1: СВХ плюс.

0: так скажу, Александр, задание сегодня, вопросы, точнее, код доступа, либо сложные сегодня.
1: Не детские.
0: Не детские сегодня.
1: А что же вы хотите?
0: По всем пройдемся, прямо сейчас это сделаем, и цифровую комбинацию, которая нам была необходима, как правильно озвучим. Итак, первый вопрос был связан с Международным днем биологического разнообразия.
1: Какому? Кто такой испанский танцор?
0: А кто он такой?
1: И не птица это, и не паук. Это слизень, представьте себе.
0: Необычный гигантский слизень.
1: Да, который как? Движется так плавно и грациозно, будто исполняет танец фламенко, так утверждает, по крайней мере, специальная литература. За что и получил такое прозвание? Испанский танцор. Слизень.
0: Рихард Вагнер, 1813 год, связан с сегодняшним днем, датой. Был Рихард Вагнер родственником другого всемирно известного композитора. Какого?
1: Вагнер был женат вторым браком на дочери Ференца Листа, дорогие друзья.
0: Двойка.
1: Зять Листа, который ради, кстати, дочь Ференца Листа, ради него оставила мужа и двоих детей. Барышня.
0: Бывает.
1: Вот так-то.
0: Любовь. Жизнь получается.
1: Любовь, страсти,
0: Вагнер. Иногда. Слизень у нас была троечка, Ференц Лист это двойка. Третий вопрос. Артур Конан Дойл, шотландский писатель, создатель Шерлока Холмса. Вопрос был следующим образом поставлен.
1: Откуда
0: профессор.
1: Откуда же он взял имя профессора Мориарти? Почему он так назвал главного злодея? Ну, вот на самом деле, потому что Артура Конан Дойля в колледже регулярно травили одноклассники, братья по фамилии Мориарти. Даже не один, видите, а два целых.
0: Версия, которая была зашифрована под номером 1, под цифрой 1, а так звали одноклассника, обижавшего Артура в школе. Итак, у нас получается единичка. И последний вопрос. Шарль Азнавур, легендарный французский шансонье, композитор и актер. Вопрос был связан с тем, что современный вид шансона сформировался в конце 19 века. Точка отсчета 1881, когда в Париже открылось кабаре, название которого
1: «Le Chat Noir». По-человечески «Черный кот».
0: Точно не веду? И не лев золотой.
1: И не лев золотой. К котам имеет прямое отношение шансон, по крайней мере, тот, который на французском языке исполняется.
0: По итогу у нас получается 3-2-1-2. Та самая комбинация, которую мы вас ждали, дождались, и время в ближайшие несколько минут определим победителя. А победитель у нас сегодня получает пригласительный и 12 июня сможет отправиться в Лепое на грандиозное мероприятие аэрошоу.
1: Хватит смотреть на то, что на земле находится. Посмотрим вот что там.
2: «СВХ плюс».

0: Евгений, мы разбавили этот день еще дополнительно, помимо отличного настроения, которое создаем с вами вместе уже с 7 часов утра.
1: Если что-то чем-то разбавить, кстати, коктейль получается. Я так понимаю.
0: Тогда делаем так. И коктейль, и отличное настроение. Тем более в пятницу, в завершении рабочей недели, Евгения, а у вас еще и дополнительно два пригласительных на Лепа Аэрошоу 12 июня.
1: Супер, класс.
0: Кстати, вот эту вот песню я так слушаюсь, там ведь про весну. Что касается погоды сегодня...
1: Я под эту песню Ельцина вспоминаю. Понимаешь вот это?
2: Понимаешь.
0: Опять не смогу завершить свою мысль. Все в порядке. Погодка такая пасмурная. Надеюсь, где-то в каких-то регионах Латвии сегодня солнце все же светит. Доброго утра. 10 часов 40 минут. Не прощаемся, мы вернемся.
1: Диана, солнце светит везде, где работает СВХ+.
3: Посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
0: Какая страшная сказка.
4: Весенняя сказка на СВХ+.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
6: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
9: Big Bank платит своим клиентам?
10: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
11: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя –

0: Доброе утро всем добрым людям. Саула Диана и Саша Прокудин. Диана Сауле.
1: Буду скучать без этой заставочки.
2: В плане,
1: хотя,
2: что это означает?
1: Говоря, честно говоря, как я буду скучать, если она навсегда поселилась в моей голове и в моем сердечке. Диана Саул.
2: А это уж другое дело.
1: Саша Прокудин. И потом ребенок то ли плачет, то ли смеется. Эдгар, конечно, тот еще кудесник звуковых машапов.
2: А плачет ли он или смеется, это пусть каждый выбирает для себя сам. Ты в том числе.
1: Выиграл в конкурсе или проиграл, например, зависит от этого.
2: Да, как вариант. Как вариант.
1: В финском городе Оскола, дорогие друзья мои, там явно все радостно смеются и радуются, особенно люди пожилого возраста. Сейчас объясню, почему. Случилось там сначала печальное событие, а потом переросло оно в совершенно не печально. Житель финского города Оскола завещал все свое состояние родному городу. Размер состояния более 1 миллиона евро плюс еще разная недвижимость.
2: Угу.
1: Вот. Составил завещание он еще в 90-х годах. Выдвинуто в завещании одно единственное условие использования денег. Все они должны пойти на повышение качества жизни пожилых горожан. То есть вот как бы стану старичком, помру, сказал человек, хочу, чтобы другим старичкам было легче.
2: Ну, смотри, какое
1: молодец.
2: Благое дело.
1: Молодец. В 90-х годах он составил завещание, оставил этот мир только в 23-м году. Долго держал он содержание завещания в тайне, никто не знал, поэтому для властей города и его жителей оно стало полной неожиданностью. Порученное имуществом вот этого благотворительно управлять администрацией Осколы, которая будет использовать его в интересах пожилых людей. Организовывать мастер-классы и кружки по интересам. Устраивать экскурсии, вылазки на природу, вывозы пенсионеров. В планах есть строительство спортивного клуба для пожилых. Часть средств может быть направлена на помощь на дому. Будут приезжать специалисты, помогать с продуктами, лекарствами, ремонтом техники и так далее, и так далее, и так далее.
2: Очень практично.
1: Да. Ну и кроме того, несколько лесных участков, которые также принадлежали этому человеку, они тоже переданы городу, и администрация школы хочет устроить там общественные сады. Ну, прекрасный пример того, как...
2: И перенаправить практичные возможности, как, и озеленить.
1: Как стоит относиться к материальным и нематериальным собственным накоплениям, что вот конкретная польза от этого.
2: А я за то, что материально это не важно.
1: Вот за это ты?
2: Да.
1: Хорошо. Я приду, я подумаю, как этим воспользоваться. Сейчас так сразу сходу не пришло. Просто денег в долг попросить, как ты знаешь.
2: Ты же знаешь, я добрая.
1: Ну.
2: Бывает, да?
1: Подозреваю. Угу. Точную уверенность, знаешь ли, она вероятно, придет чуть позже. Дорогие друзья, будьте добрыми, будьте добрыми, будьте щедрыми и старайтесь, ну, банально и пафосно, возможно, конечно же. Но для, конец недели здесь все должно звучать как именно так. Банально, пафосно, как тост. Вот. Будьте добрыми и щедрыми, и живите не для себя. Вот так.

0: Как бы это грустно не звучало, и по ощущениям что-то подобное во мне лично. Но место освобождать необходимо. Скоро Полина появится в студии. А наше с тобой, Саш, время. Могу сказать, отношение радиослушателей уже по итогу этих трех дней, эти ранние вставания, они были не зря.
1: Это,
0: у тебя микрофон включен, если что.
1: Это ты имеешь в виду, что нормально, понравилось. Кому-то понравилось.
0: Да, да,
1: есть
0: да.
1: Люди,
0: кто-то даже не льстит, но очень ждет...
1: Но льстит. И этим льстит.
0: Ждет подобного состава спасибо, еще в какое-то ближайшее обозримое
1: будущее. Нам тоже очень понравилось.
0: А мне особенно вставать. Я вспомнила, как это было когда-то. Ой, когда ты встаешь, ни свет, ни заря.
1: В цветочках, я смотрю.
0: Сегодня в цветочках, да. Да, потому что только... еще недельку можно с такими тюльпанами походить на майке. Но они же отцветают, они уже в Риге отцвели.
1: Я понял.
0: Все, Саш, я понимаю.
1: Эти были прекрасные половина рабочей недели. Даже больше. 3/5 этой недели были просто великолепными, я считаю.
0: Время пожелать всем отличной пятницы. Встречайте с 11 в студии до 15 Полин Кузьмина. Ну а с 7 утра до этого момента вас радовали, огорчали, нервировали, ну и...
1: Подбешивали.
0: Подбешивали, давайте честно признаемся. Александр Прокудин.
1: Вызывали вопросы.
0: Меня зовут Диана.
1: Мы старались предоставить ответы. Саша Прокудин, Диана Савлова. Диана, спасибо большое.
0: Саша, спасибо тебе.
1: Владимиру Вэллу спасибо большое.
0: Что, он отправился отдыхать?
1: Да.
0: Понедельник вернется.
1: Спасибо родителям, школе, первой учительнице. Второй учительница, третий, всем учителям.
0: Все, большое, пока, спасибо. Отличной пятницы.
1: Пока я вводи на фейт.
0: До встречи.
1: Я буду говорить.
2: В студии Диана Сауле и Александр Прокудин. Официальные представители утреннего настроения.

0: СВХ плюс.
1: Радио СВХ плюс.
2: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, слабый или умеренный. Днем по стране от 13 до 18 градусов тепла. В Лепе и Вентспилсе 12-13 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 17. В Риге плюс 16, плюс 18.
2: Новости о погоде на радио СВХ плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
4: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
5: Eho, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
4: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
1: Radio SVH Plus.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Абсолютное большинство жителей Латвии считают важным, чтобы государство своевременно идентифицировало залетающие на территорию страны дроны и должным образом реагировало на такие инциденты. Результаты опроса. В Латвии продолжают делать новое правительство. Сегодня политики обсуждают проект правительственной декларации. Сегодня в Рижский порт зайдет крупнейший круизный лайнер, который когда-либо швартовался в столице Латвии. И синоптики подтвердили свой прогноз. Следующая неделя в Латвии будет сравнительно холодной и ветреной.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Вчера в Латгале снова объявляли воздушную тревогу. Третий день подряд людям на мобильные телефоны разослали экстренные оповещения. Вчера их получили жители четырех краев – Лудзинского, Красловского, Резекненского, а затем и Аугшдаугавского. Национальные вооруженные силы вчера сообщили, что в Латвию залетел как минимум один иностранный дрон. Из-за этого в Латгале приостановлено движение поездов. В Резекненском крае пришлось почти на час прервать заседание местной думы. Воздушную тревогу в приграничье отменили вчера днем без 15:03. Впоследствии сообщалось, что дрон залетел из Беларуси, а затем пропал где-то в Красловском крае. Беспилотник или его обломки до сих пор не нашли. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе политики из Рижской думы сегодня в эти минуты проводят пресс-брифинг, на который рассказывают жителям, как действовать при угрозе с воздуха. Основной принцип – не выходить на улицу и как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания и соблюдать при этом принцип двух стен, то есть находиться там, где от улицы отделяют как минимум две стены. Абсолютное большинство жителей Латвии, 89%, считают важным, чтобы государство своевременно идентифицировало залетающие на территорию страны дроны и должным образом реагировало на такие инциденты. В ходе опроса, проведенного Norstat Latvia по заказу оператора Bitte, люди чаще всего называли оповещения по сотовой связи полезными именно в контексте гражданской обороны, при угрозе с воздуха или другой военной угрозе, при химических авариях и эвакуации. Так ответили 77% респондентов. 62% опрошенных считают, что оповещениями на мобильнике надо предупреждать о потенциально опасных погодных условиях – бурях, наводнениях, гололедице. Реже участники опроса упоминали поиски пропавших людей – 29% и аварии на транспорте или инфраструктуре как повод для рассылки оповещений. Опрос проводился с 12 по 21 мая. В нем приняло участие чуть больше 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. В Латвии продолжают формировать новое правительство. Сегодня политики из четырех партий, которые согласились участвовать в коалиции кандидатов в премьеры Андриса Кулбергса, это Апвенот и Сарекс, Союз зеленых и крестьян, Национальное объединение и Яунвенотиба, будут обсуждать проект правительственной декларации. Если переговоры о распределении министерских портфелей не затянутся, Кулбергс рассчитывает, что Сейм утвердит его правительство на следующей неделе, видимо, в четверг. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП вчера провело обыски в трех латвийских больницах, в целом на 17 объектах по Латвии. В Риге это были две государственные больницы – Страдания и больница травматологии и ортопедии, а в Валмере – Видземская больница. В деле участвует Европейская прокуратура, что означает расследование махинаций с финансированием из фондов Евросоюза. По сообщению КНАП, руководство больниц подозревают в незаконном сговоре с поставщиками медицинских товаров о победе в четырех крупных закупках на общую сумму свыше 3,5 миллионов евро. Есть сведения, что технические требования составлялись под конкретных поставщиков. В рамках уголовного процесса 4 человека, имена которых не называются, получили статус лиц, имеющих право на защиту. Все эти люди на свободе. Сегодня из-за работ по модернизации недоступен сайт государственных услуг «Латвия ЛВ». В новой версии, после модернизации, пользователям обещают улучшение интерфейса и редизайн. Должно стать проще ориентироваться в содержании сайта и в электронных услугах, быстрее находить нужную информацию. Апдейт коснется версии сайта «Латвия ЛВ» и для компьютеров, и для мобильных устройств. Работу этого ресурса планируют восстановить завтра, в субботу, 23 мая. Время при этом не уточняется. Сегодня в Рижский порт зайдет крупнейший круизный лайнер, который когда-либо швартовался в столице Латвии. У судна немецкой круизной компании «Mein Schiff Relax» 19 палуб. В Риге это судно привезло примерно 4000 пассажиров и еще около 1000 членов экипажа. В этом году в столицу Латвии заявлен визит 101 круизного судна. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. И последнее. Синоптики подтвердили свой прогноз. Следующая неделя в Латвии будет сравнительно холодной и ветреной. Температура воздуха опустится на несколько градусов ниже многолетней нормы для конца мая. Ветер будет дуть в основном северо-западный, часто порывистый. Завтра, в субботу, будет еще сравнительно тепло, плюс 20-24, но у моря уже не больше, плюс 13, плюс 17. В воскресенье и понедельник, по мере усиления ветра, днем по Латвии ожидается плюс 17, плюс 22 градуса, а со среды местами будет уже не больше плюс 9, плюс 14. На следующей неделе ожидаются дожди, возможно, также грозы и град. В отдельные ночи по Латвии не исключены заморозки на почве. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: что сегодня пятница, я думаю, что вы тоже последний трудовой день. Не потому что я очень несчастлива, что мне на работу не надо. Но, тем не менее, отдохнуть тоже хочется абсолютно всем. Завтра суббота, воскресенье. На субботу там масса разных активностей и мероприятий, как в столице, так и вообще по всей Латвии. Ночь музеев, в Риге еще майский граф. Об этом мы, конечно, поговорим. О хоккее поговорим. Вот с большим удовольствием хочу сказать, что совсем скоро, ну, минут через 15, 20. Здесь в студии радиостанции СВХ Плюс появится спортивный журналист-комментатор Анатолий Крейпанс и вот прокомментирует игру сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею. Увы, наши ребята вчера проиграли, и да, мы очень-очень за них переживаем, безусловно. Кстати, если у вас есть вопросы Анатолию Крейпансу, вы можете это сделать, их задать, а я их озвучу и передам. Итак, 25-45-25-25, это номер телефона. Вчера уже тоже поступали некоторые вопросы. Я все это здесь сейчас порядок наведу в WhatsApp. Хочу поблагодарить утренних коллег Диану Саулу и Сашу Прокудина за вот бодрое действительно утро. Мы все проснулись и в таком приподнятом настроении. Давайте приступлю к работе. Ближайшие 4 часа мы вместе. Всем привет!
1: Когда до вечера далеко, Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия СВХ Плюс, Полина Кузьмина.
3: СВХ Плюс, это твой плюс.
4: Темная сторона луны, это тоже ты.
2: СВХ Плюс.

0: registers.eaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: 14 августа в концертном зале «Цинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: СВХ+.

0: 15 минут, и, как я обещала, в студии радиостанции СВХ Плюс появился Анатолий Крейпанс, спортивный журналист и комментатор. Анатолий, здравствуйте, рада вас видеть.
1: Доброе утро.
0: Ну что, проиграли, ребята. Ну, кто-то может сказать, что прогнозируемо, но, тем не менее, всегда хочется верить в чудо.
1: Насчет прогнозируемого, это относится к игре с Финляндией.
0: Да.
1: К игре с Австрией там. Прогнозы были абсолютно наоборот. Вопреки тому, что мы в прошлом году им 1-6 проиграли, как раз в решающей игре за то, чтобы попасть в 1/4 финала. Сейчас мы сыграли с австрийцами намного лучше, чем в прошлом году. Да мы вообще-то играли намного лучше австрийцев, но если ты больше одной шайбы не можешь забросить в ворота соперников, трудно выиграть. Очень сложно выиграть, потому что, да, бывает в хоккее счет 1-0 тоже. В прошлом году в финале 1-0 американцы выиграли, причем в дополнительное время единственную шайбу забросили. Но это исключение, которое только подтверждает закономерность. И поэтому вот это такой... Вот как раз этого и не хватило нам, чтобы ну, хотя бы не проиграть в основное время. Ну, с Финляндией я ничего... Никакая трагедия не произошла. Ничего такого особо неожиданного не случилось, потому что, посмотрите, состав сборной Финляндии, там 14 или 15 игроков из НХЛ, причем игроки, которые на ведущих ролях в своих клубах, это игроки мирового уровня, плюс несколько игроков из финских клубов, из Швейцарии, из Швеции. Тоже все известные игроки.

0: коллеги из Финляндии утверждают, что я с ними согласен. Этот состав сборной Финляндии за последние годы один из самых сильных. Ведь финны после трех финалов подряд предыдущие три года в полуфинал даже не попадали. Mm-hmm. Ну и, конечно, это как-то не могло не повлиять на комплектацию команды, на отношения игроков. Приехали все, кто могли. Тот же Гранлунд, который еще в 2011 году стал чемпионом мира со сборной Финляндии. У него закончился сезон в НХЛ. Он через два дня уже был в Швейцарии. Вчера уже играл против сборной Латвии. Да? Так что вчера мы видели две команды разных уровней, объективно разных уровней. Команду, которая приехала за золотом, это они не скрывают. И команду, которая борется за попадание в 1/4 финала, команда, которая далеко не в своем оптимальном составе, с 8 дебютантов. И это вчера все было очень наглядно. В чем разница между такими двумя командами. Так что тут даже сложно кого-то упрекнуть. Ну, ты играешь настолько хорошо, насколько хорошо ты можешь играть. Но ты не можешь вдруг сыграть на уровне той же сборной Финляндии, потому что ты не можешь так сыграть. Другое дело, что мы забросили 6 шайб, 5 из них Рудольф Балцерс. Можем, конечно, порадоваться, и нужно порадоваться. Он лидер среди бомбардиров, среди снайперов, так называемых, да. Еще одну шайбу Мартич Дзеркалс забросил. Ну, остальным тоже нужно, потому что завтра у нас игра со сборной США. Команда, конечно, далеко не та, что была на Олимпийских играх. Американцы выиграли, и даже, я сказал бы, не такая мощная, как было в прошлом году на чемпионате мира, когда они выиграли. Команда, которую можно обыграть. Но, опять же, забросив только одну шайбу, не обыграем. Мы у кого? У Германии выиграли. Там хотя бы две мы забросили. 2-0 мы выиграли. Я смотрел игру Германия-США. Просто интересно было сравнить. Все-таки с немцами мы уже играли. Ну да, американцы выиграли. Не в основное время, но выиграли. И, ну, это не та команда, которую невозможно победить. Это, ну, финны их обыграли 6-2, но по ходу 5-1 у американцев вариантов не было никаких. По большому счету, да. Ну да, Ткачек приехал. Наверняка завтра выйдет на лед против сборной Латвии. Но
1: вот вопрос есть, да, от слушателей. Ваши, ну, прогнозы. Прогнозы никто особо не любит, но тем не менее, есть ли шансы все-таки выйти?
0: Конечно, конечно. У нас 3 очка. Из опыта 10 очков обычно достаточно, чтобы попасть в четверку. Не всегда, но может так случиться, что будет достаточно. Ну, во-первых, не нужно считать другие варианты. Как там немцы с Австрией сыграют? Какая разница, как они сыграют? Нужно самим сыграть. У нас 3 очка. Нам нужно... У нас осталось 3 игры. Сборная США. Мы там не фаворит, но там хотя бы не проиграть в основное время. Это реально. И потом игры остаются со сборными Великобритании и Венгрии. Команды, которые объективно, ну, немного ниже нашего уровня. Хотя вот по сравнению с этим нашим составом, ну, не настолько ниже. Это не значит, что нам там гарантировано 6 очков в двух матчах.
1: Да.
0: Ну, немножко арифметика, если займемся, то, допустим, мы хотя бы одну очку берем у американцев и 6 там. 7 плюс 3 – 10.
1: Получается,
0: может
1: 10.
0: Хватить, но может не хватить. Но в любом случае шанс есть. Но для того, чтобы этот шанс использовать, нужно забрасывать больше одной шайбы. Ну, иначе никак.
1: Спрашиваю также, почему во встрече с финнами Гудлевский не стоял в воротах?
0: Ну, я хотел бы поправить тех, кто так спрашивает. Вратари не стоят в воротах, вратари играют. Uh-huh. Стоят штанги. Если вратарь стоит, то он пропустит, ой-ой-ой, как много. Вратарь должен играть, что в гандболе, что в футболе, что в хоккее, что в любом виде спорта, где вратарь. Я как не такого уровня, но как бывший вратарь, меня злит, когда кто-то говорит, стоит вратарь в воротах, штанги стоят, вратарь играет. Вот. И И ему дали, ну, такая стратегия была, тренеры так решили, главный тренер и тренер вратарей Лусенч так решили, что Кулевскис наверняка будет три последних матча играть с американцами, с Великобританией и с Венгрией. Ну, чтобы немножко передохнул, чтобы дать возможность и Миттенсу дебютировать, и Григорс потом сыграл, когда заменили Миттенса уже, и там никакой травмы нет, ничего нет, но так тренеры решили. Хотя, с другой стороны, ну, это как-то, ну, да, насколько сильно бы ни была Финляндия, но если ты меняешь основного вратаря, это как-то может повлиять и на команду. Я не знаю, повлияло ли в данный момент, там, если что-то и повлияло, то это мастерство и уровень сборной Финляндии в первую очередь повлияло. Но, ну, кто-то может это воспринять как уже смирились с тем, что ну, там ничего не светит, что там рисковать, пусть другие вратари. Можно и так это рассуждать. Это любое мнение имеет, как говорится, право существовать. Ну, я не думаю, что это так было, потому что, хотя мы объективно все понимали, что чтобы выиграть у этого состава сборной Финляндии, там должно в нашу пользу столько много всего сложиться, что сложно даже все перечислить.
1: Тут еще такой вопрос от Виктора, но учитывая, что он прислал его вчера, я так понимаю, что это касается игры со сборной Австрии, а не со сборной Финляндии, потому что вчера он еще не мог. Вопрос Анатолию Крейпенсу. Эпизод матча. Оскар Сбатня не нарушил правила. Двухминутного удаления не было. Я очень хорошо знаю правила, играю в хоккей по сегодняшний день. Это первое. Во втором эпизоде с пропущенным голом шайба должна полностью пересечь вратарскую красную линию. Просвет, скажем, виден долго. Должен быть. Гудлевскис успел вытащить шайбу?
0: Нет, не успел.
1: То есть не успел, вот Виктор отвечает.
0: Повтор с верхней камеры. Шайба как минимум на сантиметра 3-4 пересекла полностью линию. Там вообще никаких споров.
1: Вот Виктор понимает. Виктор спрашивает, откуда эти судьи? В итоге проиграли.
0: Ну, судьи никакого, вообще абсолютно никакой вины нет, что мы проиграли, тем более засчитанные гол абсолютно правильный. Там у нас есть свой видео человек, Петерис Громс. Если вдруг что, он дал бы сразу команду тренерам челлендж. Тренер пускай еще раз смотрит. Нет, ну это было все прекрасно видно с верхней камеры, которая над воротами штаба. Не то, что просвет был. Достаточно большой просвет был. Там ни у кого не было вопросов. Ни у наших игроков, ни у тренеров, ни у кого. Все это все видели. Насчет удаления Батни, он сам не утверждает, что не было нарушения.
1: Вот это... да, Виктор тоже, извините, я вас перебила, вот он тоже пишет, со стороны Оскарса Батни был применен силовой прием, он просто намного выше ростом соперника и сильнее. Вот и упал неудачно, как обычно, и трактуют специалисты.
0: Нет.
1: Тоже нет, Виктор.
0: Нет, это ему дали удаление за блокировку на силовой прием против соперника, не владеющего шайбой. Это 2 минуты.
1: А, то есть, да, понятно. Так потому что он пишет, что не было ни удара.
0: Если бы был удар, он получил бы 5+20 до конца игры. Матч-штраф был бы, если был удар там в район шеи или головы и так далее. А это была, да, такая жесткая блокировка, но была. Ну, так, нет, я не знаю, но наши тренеры этот эпизод даже не обсуждали.
1: Вот, а Виктор волнуется.
0: Это нормально. Настоящий болельщик должен волноваться, спорить, не соглашаться. Такие болельщики самые настоящие болельщики.
1: Это правда. А также вот Наталья спрашивает, можно ли поинтересоваться у господина Крейпенса его фаворит, как кажется, кто будет с золотой медалью?
0: Не знаю, я, если так... Ну, это не фаворит, но мне очень нравится сборная Швейцарии. Они играют дома, у них отличный состав. Вот интересно будет посмотреть, они с Финляндией, когда будут играть между собой.
1: А когда у них игра?
0: Ой, я не посмотрел календарь. Ну, вот в ближайшие дни. Да, они в нашей группе все-таки обе команды. И швейцарцы, сколько, по-моему, ну, за последние годы трижды серебро брали. Они обыгрывали всех в основном турнире. Они доходили до финала и там проигрывали. Это, ну, я бы не то, что мой фаворит, но мне вот хотелось бы пожелать им наконец-то взять золото у себя дома. Это как пожелание.
1: И еще можно вот задать один вопрос, он не относится к хоккею.
0: Да, хоть два.
1: Вот. А вопрос к Анатолию. Он, ну то есть вы, в воскресенье будет комментировать спидвей в Депилсе, в Даугавпилсе? Будет круто, потому что Анатолий дает гонке некий уровень солидности. И вопрос, относится ли спидвей к любимому спорту вашему? Слушатели интересуются.
0: Ну, на эту тему могли бы долго разговаривать, но начнем сначала. В воскресенье я, конечно, буду.
1: Вы будете?
0: Конечно.
1: Будет,
0: тем более встречаемся мы с одним из основных фаворитов. Да, они из-за травм там потеряли двух гонщиков очень хороших. Ну, есть кем заменить их. Так что, конечно, я буду. Старт Гнезна. Команда из первой столицы Польши. Приезжает команда, которая стремится попасть во вторую экстралигу. А что касается спидвея как такового, ну, это вообще были первые соревнования такие, я еще не помню, в школу я ходил или нет, может, еще даже не ходил, которые я вообще посетил. Я уже не помню, с кем мы встречались, я знаю, что мы выиграли. Угу. Мне было слишком мало лет, потому что именно в Даугавпилсе, да, так что, конечно, буду.
1: Вот пишут нам, что Швейцария-Финляндия 26 мая в 21:20 во вторник.
0: Ну вот это будет очень такая... но обе команды уже в 1/4 финала. Конечно, это будет борьба за первое место в группе, чтобы в четвертьфинале играть с четвертой командой из той группы. Это, ну, конечно, ту команду тоже нужно обыграть, но все-таки в той группе там... Ну, это будет в любом случае, наверное, не Швеция и не... Ну, хотя американцы могут и на четвертом месте. А не, американцы же в нашей группе не могут и на четвертом месте.
1: Ну, вот, кстати, еще есть один вопрос от Игоря. Он спрашивает как раз по поводу другой группы. Вот, как вы можете прокомментировать игру там?
0: Там весело все идет, потому что вчера канадцы, например, только 6-5 в овертайме обыграли норвежцев. Правда, если такую игру ты не видел, трудно оценивать. Ну, может быть, там... Ну, канадцам это довольно характерно. Они против более слабых команд выходят. Ну, так. Обыграем. Причем еще неполных 2 минуты до конца основного времени норвежцы выигрывали. 5-4. Mm-hmm. Да, так что там весело. Ну, там понятно. Ну, что? Ну, тоже Чехия. Вот словаки вчера очень важную победу держали над Данией 5-1. Так что словаки, я думаю, ну, одной ногой уже в 1/4 финала. Ну, там пошумели словенцы. Отобрали очки и у Чехии, и у Словакии. Но я думаю, там сенсации не будет. Там вот эта большая четверка, что там есть, они все туда. Там один вопрос был. Может быть, Дания, может быть, Словакия. Вчера словаки этот вопрос сняли. Ну, я так прогнозирую, что сняли.
1: Ну что ж, Анатолий, огромное спасибо, что вы к нам заглянули. Пожелаем нашим ребятам набрать 10 очков. Есть возможность 3-3 и 1.
0: Да, с 10 может хватить, да. Это уже будет зависеть от наших соперников, как они сыграют. Но в первую очередь нужно сыграть самим. А потом там просчитывать варианты.
1: Ну, мы будем очень рады, если вы на будущей неделе к нам заглянете в студию.
0: Ну, поднимусь одним этажом выше.
1: Хорошо. Да. Будем ждать вас, Анатолий. Хорошего вам дня. Спасибо большое. До свидания.

11:38. Сегодня 22 мая, а завтра у нас суббота. Я напомню, что завтра по всей Латвии проходит Ночь музеев. Это уже 22 раз, когда страна присоединяется к европейской акции. И в этом году тема «Приключения предмета». То есть старые вещи, музейные экспонаты, артефакты будут рассказывать свои истории о людях, времени и памяти. В этом году откроется почти 250, если быть точной, сразу 246 мест по всей Латвии. Музеи, замки, библиотеки, парламент, культурные пространства и даже резиденция президента. В Риге, среди прочего, можно будет попасть в Рижский замок, увидеть залы президента, государственные награды, исторические интерьеры. Всем Латвийской республике покажут экспозицию о восстановлении независимости Латвии. Пустят в зал заседаний парламента. Вот кто хочет там побывать, у вас есть такая возможность. Военный музей Латвии подготовил выставку о дронах и современной обороне. Также гостей ждут масса других музеев и латвийские этнографические музей под открытым небом с атмосферной старинной латвийской деревни. Там действительно атмосферно. Можно будет там посмотреть и понаблюдать за народными традициями, послушать концерт, поучаствовать в мастер-классе. Классах даже их будет несколько. Музей истории и медицины имени Паула Страдани, один из самых, так скажем, популярных музеев анатомикум, тоже вас ждет. Тут можно будет увидеть необычные медицинские экспонаты, узнать, как менялась медицина на протяжении веков. И плюс хорошая новость для тех, кто поедет на поезде, потому что с 18 и до полуночи билеты на электропоезда будут продаваться со скидкой в 50%. Заходите на museonax.lv, вы можете проложить свой маршрут, потому что о всех музеях, безусловно, мы не можем рассказать. Так обратили внимание на некоторые, а там вы можете ознакомиться с программой. Повторюсь, проложить свой маршрут, устроить себе культурный выход с родными и близкими. И замечательный повод увидеть Латвию совсем по-другому, исторической. Многие площадки, к слову, будут работать до полуночи, а некоторые даже до часу ночи. Можно будет все успеть.

0: нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: 11:48, а сейчас, вниманию водителей, на дорогах Латвии, можно сказать, начинается настоящее испытание терпения ваших нервов. Сейчас ремонтные работы идут сразу на 42 участках государственных трасс, и в часы пик поездки могут затянуться намного дольше обычного, особенно перед выходными в пятницу. Вот эти пятничные пробки. Самая напряженная ситуация на трассе Валдемарпилс Роя. От Валдемарпилса до Руде водителей встречают сразу 9 светофорных участков. Скорость ограничена до 50 км в час, а время проезда может увеличиться до 40 минут. Серьезные задержки и на Даугавпилском шоссе. От Госпарем до Нидсгале работают 2 светофорных участка. Здесь дорога может занять дополнительно около 40 минут. Еще один проблемный отрезок от Калнишки до Любасты, где движение также замедлено из-за ограничения скорости и дорожной техники. Непростая ситуация на объездной Даугавпилса в сторону Свенте. 2 светофора и до получаса ожидания в пути. На Бауском шоссе при въезде в Ригу продолжается строительство 4-й очереди Южного моста и новые инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов. Между Кековой и столицей движение организовано только по одной полосе в каждом направлении, поэтому в часы пик возможны серьезные пробки. На региональных дорогах самые длительные задержки сейчас между Литтеной и Балви. Там движение регулируется сразу на 6 участках, а время проезда достигает 45 минут. Сложности ждут и водителей на дороге Бауска-Айскраукла. Возле Озуолайна часть трассы закрыта для транзита. Организован объезд, а путь через ремонтируемый участок займет около 40 минут. Латвийские государственные дороги призывают автомобилистов быть особенно внимательными, соблюдать временные ограничения и следить за дорожными знаками, так как любая авария в зоне ремонта может полностью парализовать движение и увеличить задержки еще сильнее.
2: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
3: СВХ Плюс.

0: этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl. Стоит того.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Вечные хиты. Золотой запас. Радио.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Днем по стране от 13 до 18 градусов тепла. В Лепае-Вентспилсе 12-13, в Даугавпилсе-Резекне плюс 16, плюс 17, в Риге до 18 градусов выше ноля.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Абсолютное большинство жителей Латвии, 89%, считают важным, чтобы государство своевременно идентифицировало залетающие на территорию страны дроны и должным образом реагировало на такие инциденты. Результаты опроса. Бюро по борьбе с коррупцией провело вчера обыски в трех латвийских больницах. Расследуют махинации с финансированием из фондов ЕС. Руководство больниц подозревает в незаконном сговоре при крупных закупках. Сегодня в Рижский порт зашел крупнейший круизный лайнер, который когда-либо швартовался в столице Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 113 ДТП. Травмы получили 13 человек, в том числе 3 велосипедиста и 1 водитель электросамоката. Одна из аварий под Салдусом в волости Ремтес потребовала участия спасателей. Они освободили и передали медикам человека из разбившегося легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП полиция не уточняет. За минувшие сутки было задержано 2 нетрезвых водителей. Оба были сильно пьяны и преследуются в уголовном порядке. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили вчера 402 административных протокола, из которых 174 за превышение скорости. На фоне участившихся инцидентов на восточной границе, рассылки экстренных оповещений об угрозе с воздуха, политики из Рижской думы, в основном представители нацблока ВИСУ Латвии, ТБ, ЛННК, сегодня провели пресс-брифинг, на котором рассказали, что делать жителям столицы при угрозе с воздуха. Основной принцип – не выходить на улицу, как можно быстрее найти более безопасное место внутри здания и соблюдать принцип двух стен, то есть находиться там, где от улицы отделяют как минимум две стены. Абсолютное большинство жителей Латвии, 89%, считают важным, чтобы государство своевременно идентифицировало залетающие на территорию страны дроны и должным образом реагировало на такие инциденты. В ходе опроса, проведенного Норстат Латвия по заказу оператора Биты, люди чаще всего называли оповещения по сотовой связи уместными и полезными именно в контексте гражданской обороны, при угрозе с воздуха или другой военной угрозе, при химических авариях или эвакуации. Так ответили 77% респондентов. Еще 62% опрошенных считают, что оповещениями на мобильнике надо предупреждать о потенциально опасных погодных условиях, бурях, наводнениях, гололедице и так далее. Реже участники опроса упоминали поиски пропавших людей как повод для рассылки оповещений, так сказали 29%, или аварии на транспорте или инфраструктуре 21%. Этот опрос проводился, по сути, на этой неделе, с 12 по 21 мая. В нем участвовало чуть больше 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. Бюро по борьбе с коррупцией КНАП вчера провело обыски в трех латвийских больницах, в целом на 17 объектах по Латвии. В Риге это были две государственные больницы – Страдыня и больница травматологии и ортопедии, а в Валмере – Видземская больница. В деле участвует Европейская прокуратура, что означает расследование махинаций с финансированием из фондов ЕС. По сообщению КНАП, руководство больниц подозревают в незаконном сговоре с поставщиками медицинских товаров о победе в 4 крупных закупках на общую сумму свыше 3,5 миллионов евро. Есть подозрение, что технические требования составлялись под конкретных поставщиков. В рамках уголовного процесса 4 человека, имена которых не называются, получили статус лиц, имеющих право на защиту. Все они на свободе. Сегодня из-за работ по модернизации недоступен сайт государственных услуг «Латвия ЛВ». В новой версии после модернизации пользователям обещают улучшение интерфейса и редизайн. Должно стать проще ориентироваться в содержании сайта и в электронных услугах, быстрее находить нужную информацию. Апдейт коснется обеих версий сайта «Латвия ЛВ» и для компьютеров, и для мобильных устройств. Работу ресурса планируют восстановить завтра, в субботу, 23 мая. Время при этом не уточняется. Сегодня в Рижский порт заходит крупнейший круизный лайнер, который когда-либо швартовался в столице Латвии. У судна немецкой круизной компании «Mein Schiff Relax» 19 палуб. В Ригу оно привезло примерно 4000 пассажиров и еще около 1000 членов экипажа. В этом году в столицу Латвии заявлен визит 101 круизного судна. Это примерно на 20% больше, чем в прошлом году. Синоптики подтвердили свой прогноз. Следующая неделя в Латвии будет сравнительно холодной и ветреной. Температура воздуха опустится на несколько градусов ниже многолетней нормы для конца мая. Ветер будет дуть в основном северо-западный, часто порывистый. Завтра, в субботу, будет еще относительно тепло. Плюс 20-24, а у моря не больше плюс 13, плюс 17. В воскресенье и понедельник, по мере усиления ветра, днем по Латвии ожидается плюс 17, плюс 22. А со среды действительно похолодает. Будет местами уже не больше плюс 9, плюс 14. На следующей неделе по Латвии ожидаются дожди, возможно, также гроза и град. В отдельные ночи не исключаются заморозки на почве. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: 12:09. Всем классного настроения. Сегодня пятница. Прекрасный день во всех отношениях. 22 мая. Солнышко где? Солнышко где-то есть, где-то нет. Леша Новак сейчас, конечно, своим прогнозом долгосрочным погоды чуть нас подрастроил, потому что, ну, завтра в субботу еще все более-менее нормально. И даже до плюс 22, как я поняла. А потом похолодание ожидается, так что опять носки нужно в сандали надевать. Ну, ладно. А прямо сейчас астрологический прогноз, да? Окей, тем более, что вот Диана уже спрашивает, и есть радиослушательница Ирина, которая спрашивает, что там конкретно для рыб. Вы знаете, сейчас общий такой гороскоп абсолютно для всех. Астрологи уверены, что после полудня энергия дня станет заметно живее, будто внутренний моторчик, наконец, наш прогреется, появится больше ясности в мыслях, легче пойдут разговоры и решения. Прекрасное время, чтобы выходить на связь, обсуждать идеи, отвечать на сообщения, вообще быть, ну, так скажем, в контакте с миром. Люди сегодня особенно считывают настроение, поэтому ваша уверенность и спокойный тон могут много решить даже без лишних слов. Ближе к вечеру возможен неожиданный поворот, приглашение, спонтанная встреча или разговор, который поднимет настроение сильнее, чем ожидалось. Особенно если в пятницу вечером все это будет сопровождаться чем-то вкусненьким. И с градусом так разговор будет хорошим. Главное, советуют даже астрологи, не только психологи, но и астрологи. Не закрывайтесь дома, сегодня слишком рано. Если почувствуете импульс куда-то выбраться, обязательно это надо сделать. И еще маленький такой астрологический лайфхак этого дня. После полудня удача лучше работает через движение. Даже короткая прогулка или там приседание, может быть, вы там еще что-нибудь на скакалке попрыгаете. А все это вот смена обстановки, новый маршрут, все это буквально вас может переключить, вашу энергетику в вашу пользу. Так что движемся вперед в темпе не вальса, а в темпе Мумитроля.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня.

12:18. Далее у нас очень хорошая новость из мира кино. Давайте порадуемся. Вчера, в четверг, на Каннском кинофестивале состоялась премьера художественного фильма «Уля» латвийского режиссера Вестурса Каришса. Картину, основанную на биографии легендарной латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой, встретили продолжительными аплодисментами. Напомню, фильм представлен в программе «Особый взгляд», одной из ключевых секций Каннского фестиваля, где ежегодно демонстрируются авторские работы с оригинальным кинематографическим стилем и новым художественным языком. В эту программу традиционно отбираются около 20 фильмов со всего мира. Главную роль в картине исполнил 28-летний латвийский актер Карлос Арнольд Савоц, он же автор идеи фильма. В дни кинофестиваля Карлос стал одним из наиболее востребованных молодых актеров для интервью. По замыслу авторов фильм не является классической спортивной биографией, а сосредоточен на внутреннем взрослении героини и ее пути к принятию себя. Действие разворачивается в Латвии конца 60-х годов. Героиня по имени Уля растет в семье староверов в отдаленной деревне, где ее необычный рост становится одновременно и особенностью, и

испытанием. После того, как ее фотография попадает к баскетбольным тренерам, девушку приглашают в Ригу. И начинается ее путь в профессиональный спорт. История показывает не только становление будущей спортсменки мирового уровня, но и личную драму подростка, который пытается преодолеть неуверенность и принять собственную идентичность. Как отмечают латвийские кинокритики, в последние годы Латвия укрепила позиции на европейской фестивальной карте, в том числе благодаря успеху анимационного фильма «Страуме» режиссера Гинса Зилбалодиса, отмеченного на международных фестивалях, и даже «Оскар» получил. Режиссер Вестурс Кайришс известен как представитель латвийского арт-кино, работающий на стыке театра и киноязыка с акцентом на визуальную метафору и историческую память. Еще раз с большим удовольствием и радостью скажу, что после премьеры фильм получил теплый прием публики, а длительные овации, аплодисменты в зале стали одним из главных эмоциональных моментов показа. Ну и когда же нам-то можно будет посмотреть? Скажу, что премьера «Ули» в Латвии запланирована на осень 2026 года. Будем ждать.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел.
0: СВХ плюс.

0: наши близкие люди. Безусловно, это трогает до глубины души. Дай Бог крепкого здоровья, ну и, безусловно, памяти тем, кого уже в данный момент нету с нами, но когда вот эти детские воспоминания, безусловно, нахлынут, то так, ком в горле, да. Хорошо, так, время обедать сейчас, да. Конечно, вот мамина котлетка самая вкусная, но, тем не менее, многие сейчас отправляются на обеденный перерыв, и я хочу пожелать вам приятного аппетита. В 12:27, да, многие уже проголодались, кто рано-то сегодня с утра встал. И если заглянуть в гастрономический календарь, у меня разные тут есть, так я вам могу сказать, что сегодня есть и праздники, например, день винегрета. Как вам? Главное его не отмечать в пятницу вечером и в субботу с утра. Так, день суши и роллов, день ванильного пудинга в США и даже, знаете, есть такой праздник, день переносного холодильника, National Cooler Day, это, конечно, в Америке. Если расставить эти все праздники в такой некий топ, то, конечно, главным фаворитом могут стать суши и роллы. По данным сервисов доставки, спрос на роллы за последний год вырос в Европе примерно на 26%. Японская кухня продолжает удерживать позиции одной из самых популярных в доставке. Самые любимые роллы у покупателей в Европе – это во Филадельфии абсолютный лидер заказов с лососем и сливочным сыром. Мировой хит «Калифорния» – один из самых узнаваемых роллов. Запеченные роллы – отдельный фаворит любителей сырной шапочки, горячие роллы, насыщенный вкус. Сейчас даже я была поражена, есть и роллы десертные, но, может, давно просто не заходила в подобные заведения, да. А также в топе остаются острые роллы с тунцом, роллы с лососем и авокадо, креветками и морской капустой, что есть захотел. А на фоне роллов день винегрета выглядит, может быть, блекло, но как праздник проверенной классики, скромно, однако вот с уважением. Я думаю, что своя армия поклонников у винегрета тоже есть. Я очень люблю винегрет. И еще день ванильного пудинга может добавить нам немножко сладости в сегодняшний день. И как же, давайте и холодильнику тоже внимание уделим. У него ведь тоже праздник. Отдельное внимание. Главный спутник пикников, поездок и летних выездов на природу. Действительно очень удобная вещь для того, чтобы сохранить продукты. А еще, чтобы охладить какие-нибудь напитки. Всем, кто отправляется поесть в данную минуту, еще раз хочу пожелать приятного аппетита.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.

сегодня 22 мая. Недавно рассказывала о гастрономическом празднике, что сегодня день суши и роллов, а также день винегрета. Пожелала приятного аппетита тем, кто устроил себе обеденный перерыв. И Лариса пишет, и фотографию прислала, не сходя с рабочего места, обедаем жидким винегретом. И здесь холодный супчик. Лариса, приятного вам аппетита. Любовь прислала нам открытку. Классный солнечный денек. Выходными дразнится. Он с утра дает намек. С добрым утром, с пятницей, уже даже с добрым днем. Но, может быть, кто-то только что проснулся. Здравствуйте, мы тут уже заседаем давно, присоединяйтесь. Так, кто смотрел фильм про Майкла Джексона? Я думаю, что многие уже сходили в кино. Я 3 раза была, но я такая фанатка. Очень мне нравится Майкл, и я рада прочитать вот это вот. Компания, кинокомпания Lionsgate официально подтвердила разработку продолжения музыкального биопика Майкла о Майкле Джексоне. Об этом сообщил глава киноподразделения студии Адам Фогельсон во время квартального отчета для инвесторов. По словам Фогельсона, работа над сиквелом идет активно. Переговоры со всеми ключевыми участниками проекта проходят исключительно хорошо, сказал вот этот мужчина. Первая часть фильма, которая недавно вышла, завершилась на туре «Bad» 1987 года и уже стала заметным коммерческим успехом. Бюджет был около 155 миллионов долларов, а картина в данный, ну вот на данный момент собрала более 700 миллионов по всему миру. Однако критики, напомню, приняли ее достаточно прохладно. Теперь создатели намерены продолжить историю, охватить следующие этапы жизни Майкла Джексона от эпохи альбома «Dangerous» до позднего периода карьеры. Фогельсон, Фогельсон, это, конечно, Адам Фогельсон, это вот этот главный в Lionsgate, не кто-нибудь. В общем, он подчеркнул, что в первой части использовали далеко не весь музыкальный каталог, ну, это логично, поэтому во втором фильме появится больше известных хитов Майкла Джексона, а также новые сюжетные линии. При этом создатели рассматривают более свободную структуру повествования, не строго такую хронологическую, а с перемещениями во времени. Это может позволить показать разные периоды жизни Майкла Джексона в одном фильме и связать их тематически. Но проект остается сложным, так что здесь еще, по словам студии, примерно четверть или даже треть продолжения уже фактически готово. Это материал, оставшийся от съемок первого фильма. И это позволит ускорить производство и снизить затраты. Ну, Фогельсон хочет сэкономить это. Таким образом, Lionsgate рассчитывает развить успех первой картины и продолжить одну из самых громких музыкальных биографий последних лет, несмотря на все юридические и творческие сложности. Будем ждать с нетерпением и с большим удовольствием. Я на стену два крыла, и

0: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовас 72 и MN Mebelas LV.
1: Prieki mazajiem atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksimā.
2: No 19. līdz 25. maijam. Sulas dzēriens Mio and Rio. 3 veidi, 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksimā.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
4: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: СВХ плюс.
6: Без причин.

Прекрасно, это вам мое пожелание. 12:46, 22 мая на календаре. Дарья, у нас все-таки новости современных технологий, которые понравились, надеюсь, что вам тоже. Смотрите, компания Wallback, она снова удивила, обычно какую-то несусветную, ну не сказала бы ерунду, но очень часто придумывают странные вещи, для чего непонятно, но тем не менее на этот раз они придумали куртку, которая больше похожа на такой эксперимент из научной лаборатории, чем на одежду. Новинка называется Sonic Jacket. Снаружи она выглядит как обычная такая куртка, но внутри скрывается целая система из множества маленьких динамиков, которые покрывают почти всю поверхность, включая рукава и капюшон. Кстати, есть еще и встроенный плеер, куда можно загружать звук. Где располагается этот встроенный плеер, куда что-то там можно загрузить, не уточняется. Но идея здесь не в том, чтобы просто слушать музыку. Куртка создает вибрации и направляет их прямо в тело. По задумке разработчиков, такие ощущения могут по-разному влиять на состояние человека. Например, помогать расслабиться или, наоборот, хоба, взбодриться. Фактически, это не музыкальная куртка, а скорее такая носимая звуковая система, которая работает через ощущения, а не через привычное прослушивание. Я представилась, смотря что слушать, да, а там Шаде или Рамштайн, и вот куртка разный эффект может оказывать. Но тут серьезные люди работали над этой курткой. Работала студия, которая создает костюмы и спецэффекты для кино, в том числе для таких фильмов, как «Дюна» и «Марсианин». Вот так. Еще одна новость тоже из мира технологий. Компания Philips представила очень необычный монитор с двумя экранами, по одному с каждой стороны корпуса. Он рассчитан на ситуации, когда изображение нужно показывать одновременно двум людям, которые сидят друг напротив друга. Обе стороны показывают картинку одинаково или при необходимости разную. Например, с одной стороны может быть некая рабочая информация, а с другой – данные для клиента. Это может быть удобно в сфере продаж или при консультациях, когда важно, чтобы обе стороны видели нужное, не разворачивая экран. А то бывает иногда, когда вас консультируют, там что-то, ну вот брокер какой-нибудь, да, он там страховой агент, он говорит, вот знаете, вот у вас выплаты вот будут вот так вот, и потом вот поворачивает весь этот монитор каким-то боком, половину видишь, половину не видишь, могут зубы заговаривать, так скажем. А тут ясная картинка, видите все сразу перед собой. Монитор, кстати, вот этот можно подключать к одному или сразу нескольким устройствам. Управление и подключение сделаны так, чтобы его можно было использовать в разных рабочих сценариях. И конструкция устроена так, что сам экран не ставится на стандартный кронштейн, но основание все же можно повернуть, чтобы быстро развернуть устройство в нужную сторону. В продажу эта новинка выйдет сначала в некоторых странах Европы, в том числе и в Латвии. Ну что, будем ждать. Вот этот мне экран кажется действительно нужным и необходимым в определенных процессах. Всем успехов на работе. 12:49.

0: радио СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного, температура воздуха от плюс 13 до плюс 18, Лепая, Вентспилс 12-13, Даугавпилс, Резекне 16-17, Рига плюс 16-18 градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Салику с папира вису, ку эс грибету павейкт маяс, дарза ун гаража. Санак льоти даудз дарама. Инструменты, пьередзе ун тьериенс ман ир. Атвек издомат ар ко сакт. Пирмайс, кас янак прата, депо. Йо вейкалла ноликтава депо ир вис, лай дариту. Ун займус ценас катру диену.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Мест в убежище для всех жителей Риги явно не хватит. В кулуарах обсуждают распределение сфер влияния в новом правительстве. На премьере фильма «Уля» на Каннском кинофестивале зал аплодировал стоя. В Риге час дня. Новости на СВХ+. До 6 вечера в студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Убежищ на случай угрозы дронов в Риге на всех не хватит. Ситуация хуже, чем об этом сообщалось ранее, рассказали в Комитете Рижской думы по безопасности и порядку. Если раньше заявлялось, что мест хватит на 200 тысяч человек, то сейчас говорят только о 52 тысячах мест в убежищах, и то, если будет срочно реализован проект по созданию 146 убежищ. Учитывая, что большинство убежищ создаются в образовательных учреждениях, жителям следует понимать, в убежищах школ и детских садов безопасность будет обеспечена для детей и персонала этих учреждений. Политики пообещали сделать все возможное, чтобы увеличить количество мест в убежищах. Однако главный совет – лучше самим заранее подумать о том, где укрыться на время опасности. В кулуарах обсуждается распределение сфер влияния в новом правительстве. Объединенный список помимо премьерского поста претендует на Министерство финансов и обороны. Возможно, под их представителя будет создан пост министра по особым поручениям для проекта «Rail Baltica». Союз зеленых и крестьян желает сохранить за собой Министерство земледелия, благосостояния и экономики и, возможно, отказаться от Министерства климата и энергетики. Нынешний глава этого ведомства Каспар Смелнинс может занять пост министра земледелия. Национальное объединение претендует на Министерство обороны или внутренних дел, а также Министерство образования и культуры. Наурис Пунтелис сможет вновь возглавить культуру Латвии. За новым единством может сохраниться Министерство иностранных дел Байба Бражи, юстиции Неселибера Эгнере, смарт-управления и регионального развития. Непонятно, какая из партий возглавит Министерство сообщений и здравоохранения. Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс допустил, что голосование по утверждению нового правительства может состояться на следующей неделе. После блокировки российских терминалов Starlink Украина вернула значительную часть оккупированной территории, сообщает Bloomberg со ссылкой на управление разведки Министерства обороны США. Украинская армия в ходе контрнаступления освободила около 400 квадратных километров оккупированной территории. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в войне наступил переломный момент. Он связал это с усилением украинских ударов глубоко в российском тылу и со способностью украинской армии удерживать свои позиции. Человеческие ресурсы России больше не являются решающим преимуществом, добавил Сибига. Президент США Дональд Трамп пообещал Польше продолжение военной поддержки. «Я рад объявить, что США направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих», написал глава Белого дома в своей соцсети. Идет ли речь о новом контингенте или о бронетанковой бригаде, плановую отправку которой в Польшу неожиданно отменили на прошлой неделе, Трамп не уточнил. На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Уля» режиссера Вестура Кайриша. Снятая в черно-белой эстетике картина о будущей баскетбольной звезде, которая выросла в семье старообрядцев, вызвала овации зала и растрогала зрителей. Художественный фильм, снятый при участии латвийской студии «Эгомедия» совместного производства Латвии, Польши, Эстонии и Литвы «Уля», созданный по замыслу исполнителя главной роли актера Карлиса Арнольда Авотса, отобран в одну из двух главных конкурсных программ Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Всем привет, всем классного настроения желает радиостанция СВХ+. 13 часов и 8 минут, и в этот час мы обычно с вами играем, и сегодня тоже не исключение. Давайте вот разыграю билетики в кино, в Аполло кино. Там много разных интересных фильмов, можно посмотреть продолжения, громкие премьеры, франшизы. А Mortal Kombat 2, знакомые герои снова вступают в смертельную схватку. На этот раз им предстоит остановить Шао Кана, который угрожает земному царству. Вот, еще одна премьера из недавних «Мумия». Сюжет начинается с загадочного исчезновения девочки в пустыне, а спустя годы ее неожиданное возвращение превращается в пугающую историю для всей семьи. Для любителей анимации «Супер Марио. Галактическое кино». Марио и Луиджи отправляются в космическое приключение, чтобы спасти друзей и остановить планы Боузера и Боузера-младшего. Также, конечно, в списке свежести это «Звездные войны», «Мандалорец» и «Грогу», где герои после падения империи выполняют новые задания, пытаются сохранить порядок в галактике. Безусловно, «Дьявол носит Прада 2», новая часть популярной истории из мира моды, также «Дети леса», биографическая драма Майкла Майкли Джексона. И отдельно стоит отметить семейный детектив «Следствие ведут овечки». По сюжету овцы пытаются раскрыть загадочную смерть петуха. Ой, не петуха, а пастуха. Простите, пожалуйста. С петухом там все в порядке, а вот пастух что-то помер, который каждую ночь читал им детективы. Фильм сочетает юмор, загадку и приключения и подходит для зрителей от 7 лет. Все фильмы показываются в оригинале с субтитрами. Часть доступна в формате IMAX для более яркого просмотра. Некоторые дублированы на латышский и русский языки. Ну и давайте сейчас устроим конкурс. Конкурс такой, так, чтобы придумать, что... А, вот, давайте такое. Давайте устроим конкурс номер 25452525 в вашей версии. Вот представьте, что вы на один день стали невидимкой. Вот невидимы вы. Куда бы вы отправились и что бы сделали бы? Присылайте свои самые смешные, неожиданные версии мне на WhatsApp или в WhatsApp, как правильно говорить, на номер 25452525. Ответы ваши зачитаю в эфире и, конечно, в завершении, ну, ближе к концу этого часа, выберем, кому отдать приз. А приз у нас два пригласительных в Аполло кино.
1: Полина Кузьмина на СВХ+. Твой плюс в середине дня. Твой

13 часов и 17 минут. Напомню, в рамках этого часа у нас проходит конкурс. Вы можете выиграть два пригласительных в Аполло Кино. И задание было такое. Представьте, что вы стали невидимкой на один день. Куда бы вы пошли и что бы вы сделали? Жду ваши смешные, неожиданные ответы в WhatsApp. Или вот тут спрашивают, можно ли СМС? Можно. Пишите СМС тоже. 25-45-25-25. Вот пишет Игорь. Заглянул бы на работу к начальнику и посмотрел, правда ли он так занят, как говорит. Так, в смс-ках есть добрый день. Два варианта. Первое, я хотела, пишет Яна, попасть на съемку фильма бы и потом говорить, что вот в этом кадре я есть, вот она, только меня не видно. И второе, следила бы за животными, когда мы уходим на работу. Вот это действительно интересно. Или камеру установить, или вот быть невидимыми и вместе с ними присутствовать. Так, дальше у нас есть от Светланы. Светлана ограбила бы все банки. Ух вы, какая Светлана. Но мы, конечно, не призываем нарушать закон, это нельзя. А, так, Марина пишет, я бы отправилась на заседание Сейма. Любопытно. Дима, пошел бы в кинотеатр, не платя. Ну, может быть, у вас и будет такая возможность, если вы выиграете. Желаю вам удачи. Арсений пишет, я бы просто лег дома и притворился, что меня нет даже для дел и самых родных. Андрея, я бы на ночь залез бы в холодильник, чтобы жену ночью, открывающую холодильник, поймать с поличным и напугать. Мишка пишет, людей пугал бы, если был бы невидимым, ах вы. Вадим, дальше у нас, полетел бы в Таиланд и вообще отправился в путешествие вокруг мира. Билет ведь не нужен, я невидимый. О, Павел, ха-ха, я ждала такого ответа. Павел, если был бы невидимый, провел бы весь день в женской раздевалке в фитнес-зале. Интересно. И еще у нас есть Павел, Павел Михеев, в банк посмотреть все коды. И также женская раздевалка здесь уже в бассейне присутствует.

0: пошла бурная пятничная фантазия. Видимо, да, здесь есть женская баня. Мужчины, вы тут смотрите. Владимир пишет: я бы просто выспался, пока меня никто не видит и не трогает. И Геннадий путешествовал в самых различных уголках мира, особенно в тех местах, куда не пускают или где может быть опасно. Спасибо вам большое за ваши версии. Жду, можете присылать еще на номер 25 45 25 25.
1: СВХ+.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: прекрасного пятничного настроения. Радиостанции СВХ Плюс. Скоро продолжу зачитывать ваши версии. Напомню, что в рамках этого часа мы разыгрываем билеты в кино, в Аполло кино. И представьте, что вы стали невидимкой на один день. Куда бы вы пошли и что бы сделали, жду смешные неожиданные ответы на WhatsApp, SMS 25452525. А пока о погоде. На следующей неделе в Латвию придет холодный воздух из Арктики. И в некоторые ночи, возможно, даже заморозки, свидетельствуют последние прогнозы погоды. В ближайшие дни мощный антициклон принесет рекорды жары в Западную Европу, в Португалии, Испании. Температура воздуха может достичь плюс 40. А вот у нас наоборот. На следующей неделе после теплых дней до плюс 24 градусов, завтра вот такой день нам обещают, практически летний, холодный воздух из Арктики, с северо-восточной границы антициклона придет в регион Балтийского моря и Восточную Европу и похолодает. Повторюсь, в эту субботу при слабом или умеренном западном ветре температура воздуха в Латвии поднимется до плюс 20-24 градусов. На побережье, как обычно, прохладнее, там плюс 13-17. В воскресенье местами уже пройдут кратковременные дожди, ветер немного усилится, воздух станет на пару градусов прохладнее. И на следующей неделе временами ожидается дождь, возможны грозы и град. Ветер будет дуть преимущественно с севера, с северо-запада, и временами будет усиливаться. В самые облачные дни температура воздуха местами в Латвии может не подняться выше плюс 10. Самые ясные ночи столбик термометра местами может опуститься до нулевой отметки на высоте травы на пару градусов ниже нуля. Обалдеть! По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня, но затем, возможно, жара. Ну а сейчас вновь порция ваших сообщений. Привет, Полина. Отличного эфира. Спасибо большое. Я бы навестила родителей, пишет Ира. Ира, я прочитала ваше сообщение. Дальше. Очень бы хотела стать невидимкой и посмотреть, как муж сестры ловит рыбу. В том году приехал с рыбалки якобы с выловленной рыбой муж сестры, хотя удочки забыл дома. Чем он там занимался, этот муж сестры, мне очень интересно. А дальше. Очень бы хотела побыть невидимкой в какой-нибудь кондитерской и не просто так, а вдоволь налакомиться эклерами. Так, дальше у нас сводка. В Кингараксе начался сильный ливень. Так, если нас слышит Кингаракс, я уверена, что нас слышит. Бегите, прячьтесь скорее от него, пожалуйста, а то промокните. Я так чувствую, что и к нам скоро этот ливень придет сюда. У нас локус 65, как-то тучи сгущаются. Дальше от Селены. Провела бы день со своим ребенком-подростком, если была бы невидимкой. А Ольга в Икеа... Вот. Если бы я была бы невидимкой, я бы пошла в Икеа и, наконец, проверила бы, кто придумывает название всем шкафам и шкафам. Зефирка. Если бы я была невидимкой, я бы тихо заглянула к бухгалтеру просто посмотреть, как она начисляет зарплаты. Серый волк. Я бы стал тенью премьера, чтобы узнать, к чему нам готовиться. Виктор. Присоединился бы к Светлане. Ва-банк. Или ответный удар. Посмотреть бы, мало что еще там осталось в банке. Алла пишет, в лифте нажимаю кнопки и шепчу, кто здесь? Кто здесь? Голосом из фильмов ужасов. Пошла бы в ЗАГС с невидимкой и шептала невесте, уверена? Прямо во время «да». То есть вы хотите предостеречь женщину от этого шага, счастливого в ее жизни? Ну, в тот момент она так считает, и да. Инара пишет, я бы пошла в автосервис к своему мастеру и посмотрела, как он ремонтирует мою машину. Действительно ли все делает так, как потом указывает в счете за ремонт? Спасибо большое всем, кто прислал свои варианты. Очень действительно интересные. Жду еще и ближе к завершению этого часа будем подводить итоги.
1: Говорит, увези меня. СВХ+.

0: 20:37. Всем доброго дня и прекрасного настроения. Недавно зачитали сообщение о том, что в Кингараксе ливень. Ну, верим нашим радиослушателям. А вот Антон пишет, что сейчас находится в Нидерландах. Тут плюс 26 и солнечно. Высылаю вам эту погоду. Спасибо большое, Антон. И здесь фотография. Олег спрашивает, во сколько приходит лайнер огромный в Ригу? Насколько я понимаю, сегодня, 22 мая, в Рижский порт уже зашел крупнейший круизный лайнер, когда-либо обслуженный у нас в Рижском порту, судно Main Ship Relax, немецкой круизной компании. И вот здесь на одном из порталов можно посмотреть и видео, и фото. Судно зашло в Рижский порт в 7 часов утра и отправится дальше в 20:00. Оно пришвартовано у причала возле острова Креву. Если кто-то там рядом находится, ну, подтвердите или опровергните, есть ли судно большое. Вы его точно увидите, потому что это самое громадное судно, которое когда-либо заходило к нам. Ну и в рамках этого часа у нас проходит конкурс. Мы разыгрываем 2 билета в кинотеатр «Аполло» на любой фильм, куда вы хотите, туда и сходите. Представьте, что вы стали невидимкой на один день, куда бы пошли и что сделали. Номер 25-45-25-25. Следующие ваши сообщения. Очень бы хотела побыть один день водителем троллейбуса, пишет Марина, трамвая или автобуса. На машиниста электрички пока не готова. Юрис с удовольствием бы отправился в зоопарк к обезьянам. Вот так вот и написал. Es Eisbraucht zu Zoodarzo. Пепертитем. Супер! У нас большая семья. Летом собираемся. 8 человек. Хотела бы ночью посмотреть, подкараулить, кто чаще открывает холодильник на природе. Аппетит от личный всегда. Сел бы на самолет, поезд, чтобы оказаться там, где еще не был. Есть и такой вариант. Добрый день, пишет Наталья. Передвигала бы предметы, например, поменяла бы местами сахар и соль в кафе. Ха-ха, вот такая у нас шалунишка. Так, только один раз согласилась бы остаться в роддоме, посмотреть, как рождается человек. Так, пишут, нет судна, врут. Кто-то пишет, нет судна. Так, есть ли судно или нет судна? Самое большое судно должно было зайти. Где оно, это судно? Неужели его не видно? Добрый день. Если я стал бы невидимым на один день, я бы просто сел за руль и катался бы весь день. Сигналил, в принципе, привлекал бы к себе внимание, чтобы смотреть на реакцию окружающих. Машина едет без водителя. Интересно. Я бы ходила за грибниками, чтобы узнать грибные места, пишет Наталья. Любовь провела бы целую неделю с любимым внуком. А, это Людмила, извините, с любимым внуком в музеях и на море. Хорошо было бы. Александр хотел бы побыть тенью и посмотреть, как судья уходит на совещание. Вот как судьи, да, о чем они там говорят. Надежда. Года четыре назад я бы провела весь день в школе вместе с сыном, когда он еще был в начальной школе. Всегда было так жалко, что я не вижу такую большую часть его жизни, которая ему так нравится и где он звезда. Сейчас, когда он дерзкий тинейджер, мне лучше уже этого не видеть. И здесь фотографию Надежда также прислала свою и сына. Большой вам привет и отлично завершить этот учебный год. 13:41. Скоро будем подводить итоги.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Mēs svēniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos maksima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti Autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
3: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam. Bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

0: еще некоторые ваши сообщения. В рамках этого часа мы разыгрываем два билета в кино Аполло. И я попросила вас представить, если бы вы были на один день невидимкой, чем бы вы занимались. Я бы хотела побыть летающей невидимкой, полетать над ночной Ригой, потому что это красиво. Оскар пишет, пробрался бы в студию с ВХ+, и от души понажимал бы кнопочки на пульте. Здравствуйте, за пультом диджей невидимка. Дальше, поприсутствовал бы на заседании в Сейме, покошмарил бы депутатов. Кто-то пишет и такой ответ. Так, ну и спасибо огромное всем участникам. Выбрать было действительно сложно, поэтому мы вновь прибегнули к помощи генератора случайных чисел. И победный ответ звучит так. Я сразу хочу сказать, что он не лучше, не хуже. Все ответы были классными, поэтому и прибегли вот к такой выборке. Победный ответ звучит так от Арсения. Я бы просто лег дома и притворился, что меня нет даже для дел и родных. Поздравляем вас, Арсений. Вы получаете билеты в Аполло Кино. Мы с вами свяжемся. А всем участникам еще раз благодарность за вашу активность и прекрасного дня.
1: СВХ+.

0: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Плюс.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на плюсе.
3: Сладкий мой, не мало, мало, я с тобой себя потеряла. Сладкий мой, ближе, ближе.
2: СВХ плюс.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами кратковременные дожди, ветер западный, температура воздуха от плюс 13 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе 12-13, в Даугавпилсе и Резекне 16-17, в Риге 16-18 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Мест в убежищах для всех жителей Риги явно не хватит. Только одна из правящих партий вошла в тройку лидеров по рейтингам. Кая Калас вызвала скандал в Еврокомиссии. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На случай угрозы дронов в Риге мест в убежищах на всех не хватит. Ситуация хуже, чем сообщалось ранее, рассказали в Комитете Рижской думы по безопасности и правопорядку. Если раньше заявлялось, что доступно 200 тысяч мест в убежищах, то сейчас говорят только о 52 тысячах мест. И то, если до осени будет реализован проект по созданию 146 убежищ. Учитывая, что большинство этих убежищ создаются в образовательных учреждениях, жителям следует понимать, в убежищах школ и детских садов безопасность будет обеспечена для детей и персонала этих учреждений. Поэтому главный совет – лучше самим заранее подумать о том, где укрыться на время опасности. Министерство экономики Латвии сегодня подписало соглашение с представителями торговых сетей и производителей продуктов питания, чтобы обеспечить реальное снижение цен на определенные группы товаров после снижения с 1 июля ставки налога на добавленную стоимость до 12%. Напомню, НДС будет снижен на хлеб, свежее молоко, мясо птицы и куриные яйца. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами, чтобы расширить ассортимент товаров в корзине низких цен и увеличить присутствие в ней товаров местного производства. Тройка лидеров политического топа в апреле-мае. Латвия на первом месте, прогрессивный и объединенный список, сообщает ЛСМ со ссылкой на опрос, проведенный Центром исследований общественного мнения СКДС. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. У «Мы меняем правила» Алвиса Херминиса растут шансы преодолеть 5-процентный барьер. С рейтингом 9,3% лидирует Латвия на первом месте. С отрывом в 1,5% следует партия прогрессивных, затем объединенный список «Суверенная власть», «Новое единство», «Союз зеленых» и «Крестьян». Национальное объединение с рейтингом 4,4% не преодолевает 5-процентный барьер. У Херминиса 3,3%. Следует отметить, что опрос проводился до падения правительства Эвики Силини. Представители Европейской комиссии осудили заявление, сделанное в Таллине верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Калас, в котором она сравнила торговую политику Китая с раковой опухолью. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила, что заявление Калас – это неофициальная позиция ЕС. Анонимный источник того же издания в Еврокомиссии пошел еще дальше в своей критике Калас, заявив, что использованная ей риторика недостойна дипломата. По мнению политика, эта критика стала еще одним свидетельством напряженных отношений между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского внешнеполитического ведомства. Президент США Дональд Трамп пообещал Польше продолжение военной поддержки. «Я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих», написал глава Белого дома в своей социальной сети. Идет ли речь о новом контингенте или же о бронетанковой бригаде, плановую отправку которой в Польшу неожиданно отменили на прошлой неделе, Трамп не уточнил. На Каннском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма «Уля» режиссера Вестура Кайриша. Снятая в черно-белой эстетике картина о будущей баскетбольной звезде, которая выросла в семье старообрядцев, вызвала овации зала и растрогала зрителей. Художественный фильм, снятый при участии латвийской студии «Эго Медиа» совместного производства Латвии, Польши, Эстонии и Литвы, «Уля», созданный по замыслу исполнителя, главной роли актера Карлиса Арнольда Аватса, отобран в одну из двух главных конкурсных программ Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

Уфы, 10 минут. Всем доброго дня и классного настроения. Какое оно может быть? Пятница прекрасна. Наверняка вы уже строите планы на вечер, так что хоккей сегодня будет. Ну, хоккей-то будет, но сборная Латвии сегодня, 22 мая, на чемпионате мира по хоккею матч не играет. Следующая игра Латвии по расписанию это 23 мая завтра. Латвия, США в 13:20. Кто сегодня играет? Сегодня играют в 17:20 Германия, Венгрия, Канада, Словения. И в 21:20 Финляндия, Великобритания, Швеция, Италия. Так, ну у меня есть новость также из мира спорта, только теперь не о хоккее, футбол. Вот в Нью-Йорке стартует необычная футбольная инициатива к чемпионату мира 2026 года. Мэр города Зохран Мамдани и руководство FIFA договорились выделить 1000 билетов на матчи турнира всего по $50. Это существенно, как мы понимаем, ниже рыночной стоимости. Билеты разыграют среди жителей Нью-Йорка через лотерею. В нее смогут попасть жители всех 5 районов города, а заявки будут принимать с 25 по 30 мая. Победители объявят 3 июня, и каждый из них сможет купить до 2 именных билетов по $50, которые нельзя будет перепродать. Речь идет о 7 матчах, которые пройдут на стадионе MetLife в Истратерфорде, штат Нью-Джерси, буквально в нескольких километрах от Нью-Йорка. Это 5 игр группового этапа, а также матчи стадии плей-офф 1/16 и 1/8 финала. Среди них встречи таких сборных, как Бразилия, Франция и Англия, то есть все очень зрелищно. В стоимость билета также включен бесплатный автобусный трансфер до стадиона и обратно. Я хочу напомнить, что чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории пройдет сразу в 3 странах: в США, в Канаде и Мексике. И вот финальный матч турнира запланирован именно в США, в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси на стадионе MetLife. Стартует турнир 11 июня, а финал 19 июля, то есть на протяжении всего этого времени, учитывая, что я не особо разбираюсь в футболе, я, наверное, обращусь к кому-то из наших радиослушателей, мужчин, которые будут мне помогать комментировать самые яркие события и матчи, учитывая, что среди радиослушателей СВХ Плюс большое количество фанатов футбола. 14:12. Всем классной пятницы. В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ Плюс. Весна на блюзе.
3: СВХ Плюс.

классного пятничного настроения. Тут искала новости, чтобы вам рассказать такого любопытного. Но тут такие заголовки, не знаю. Пульмонолог объяснил, когда работа за компьютером может привести к астме. Травматолог рассказал, когда йога может быть опасна для здоровья. Гастроэнтеролог назвала неочевидные признаки гастрита. Диетолог назвал безопасную норму макарон в день. Хирург предупредил об опасности попыток самостоятельного лечения аппендицита. Ну, кому в голову придет его лечить самостоятельно? Вот, из всех этих новостей. Вначале про макароны хотела рассказать, потому что сама очень люблю. Но решила вот на что обратить внимание. Заголовок следующий. Гастроэнтеролог рассказал, как жарить шашлык, чтобы сохранить пользу мяса. Итак, вот что, тем более, что впереди выходные, завтра очень хорошую погоду обещают. Можно совместить приятное с полезным, встретиться с родными, близкими, устроить барбекю-парти. И, безусловно, шашлык – одно из самых любимых летних блюд. Но врачи напоминают, его вкус и польза напрямую зависят от того, как его приготовить. Итак, гастроэнтерологи советуют начинать еще дома. Именно на этапе маринада закладывается качество будущего блюда. Лучше всего выбирать свежее мясо самостоятельно и контролировать все, от количества соли до специй. В принципе, пока, ну, мы все понимаем. По словам специалистов, более мягкие, так называемые щадящие маринады на основе кефира, йогурта или натуральных соков, например, лимонного или гранатового, лучше. Они не только делают мясо нежнее, но и легче воспринимаются пищеварительной системой, чем классический уксусный маринад. То есть гастроэнтерологи советуют нам такие, полегче. Лайт-версию шашлыка. Есть и простой рецепт. Крупные куски свинины или другого мяса смешивают с луком, солью, перцем и лимонным соком и оставляют в холодильнике на 4-6 часов. Но не менее важен и сам процесс жарки. Врачи рекомендуют готовить шашлык только на тлеющих углях, без открытого огня. Дело в том, что именно языки пламени обугливают мясо, а в подгоревших участках могут образовываться вещества, которые раздражают желудок. Ну, такие капитаны очевидности, гастроэнтерологи в данном случае, я имею в виду, нет, вот мы специально не на тлеющих углях жарим, а вот так, чтобы все обгорело и уже черный такой шашлык. Нет, ну, в общем, идеальный шашлык – это не только, конечно, вкусно, это и внимательность от выбора мяса до правильной жарки. И прожарки. 14:25. Кто собирается в ближайший уикенд реально устроить себе такую вечеринку, барбекю, пожарить мяско, шашлык, или сейчас же популярно и все эти овощи, гриль, и даже фрукты, мы об этом рассказывали, там бананы, персики, авокадо, все это тоже запекается. Приятного вам аппетита. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что завтра, если верить синоптикам, как раз идеально. Идеальная погода, чтобы проводить время на свежем воздухе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: 21 минута. Недавно мы с вами говорили о барбекю, о шашлыках. Вот Наталья прислала сообщение. Мы на выходных решили поэкспериментировать. Попробовали бананы на гриле. Сначала все отнеслись скептически, а в итоге это оказалось очень вкусно. Бананы стали мягкими, с легкой карамельной корочкой и прямо с таким дымком. Подавали мы с медом и немного мороженого. Получилось как в хорошем десерте из кафе. Теперь это у нас новый обязательный пункт на каждом барбекю. Спасибо большое, Наталья. И о погоде, раз уж захотелось нам мяско пожарить, фрукты и прочие продукты на улице, на субботу, 23 мая, внимание, этой ночью дожди возможны лишь на востоке страны, ветер слабый, с утра местами туман. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11, завтра днем облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23, на побережье прохладнее. В Лепе и Венспилсе до плюс 18. В Резекне, Даугавпилсе до плюс 23, в Риге завтра без осадков и до плюс 23 градусов.
1: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
2: Весна.
3: Весна.
2: Весна
3: на плюсе.
4: Переходов побегут пешеходы, сквозь трещины в шторах рассыпется свет.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
1: Veikalos Maxima. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Grilliem, grillēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Уже появился на радиостанции. Здесь у нас на этаже скоро окажется в студии СВХ+. Напомню, что после 15 хорошие новости. Есть некоторые поздравления и заявки уже, но вы можете еще прислать на номер 25452525. То, что уже вы прислали, я обязательно передам, не волнуйтесь. Так, про шашлыки мы этот час говорили. Пишет нам Ира. Полина, я не гастроэнтеролог, но всю свою жизнь делаю шашлык, как делают на родине моего отца на Кавказе. Много лука, соль и перец, все это в мешок, и периодически пожать, чтобы лук отдал сок, и на ночь вот оставить его, чтобы мариновался. Спасибо большое, Ирина, вам за этот рецепт. Ну, а я хочу поблагодарить всех за внимание, пожелать классных выходных. Сейчас хочу поехать посмотреть круизный гигант Main Ship Relax, который сегодня впервые пришел в Ригу. Он такой большой, но некоторые не могут его разглядеть. Но дело в том, что он пришвартован у Кревусалы. Вот, Неувантового моста. Самое большое пассажирское судно, которое когда-либо обслуживалось в нашем порту. 333 метра длиной, около 4000 пассажиров, еще 1000 членов экипажа. Лайнер пришел рано с утра, около 7, пробудет в Риге до вечера, около 20 часов отправится дальше в море. Его уже хорошо видно с набережных, выглядит действительно впечатляюще. И в этом сезоне, напомню, наша столица вообще активно принимает круизные суда, более 100 заходов и свыше 130 тысяч туристов. Так что, если получится, советую тоже съездить посмотреть. Всем отличных выходных, чем бы вы ни занимались. Тем более, что программа достаточно насыщенная. Чего только стоит «Ночь музеев», где участвуют 246 музеев. Также завтра «Майский граф». Я лично поеду завтра в зал Дзинтери для того, чтобы опять увидеть Роберто Палермо и послушать его аккордеон и, конечно, скрипку Алексея Колесникова. Кто-то отправится в Шауми-арену, чтобы послушать целый оркестр вместе с прекрасной музыкой из анимационного фильма «Страумы». Кто-то просто будет высыпаться, вот пишет нам Арсений, да, что говорит, я мечтаю просто выспаться. Вот, Арсений, высыпайтесь. Я думаю, что об этом мечтает львиная доля наших радиослушателей. В общем, пусть все обязательно сложится так, как вы запланировали. Пока, прекрасных выходных и до понедельника.
1: Из архива хитов. Золотой запас.

0: здесь, в салоне оптики Метрополы, люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
0: Метрополы. Видеть и увидеть.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: В первой половине этой ночи дожди возможны только на востоке страны. Ветер слабый, с утра местами туман. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 18 до 23. На побережье прохладнее. В Лепе и Венспилсе до 18. В Резекне, Даугавпилсе до 23. В Риге без осадков и до плюс 23. Градусов.
1: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
3: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
4: Eo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
3: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ.

0: Мест в убежищах для всех жителей Риги явно не хватит. В корзине низких цен должно появиться больше местных продуктов питания. Самый большой паром пришвартовался на Кревусале, а не у Вантового моста. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: На случай угрозы дронов в Риге мест в убежищах на всех не хватит. Ситуация хуже, чем сообщалось ранее. Рассказали сегодня в комитете Рижской думы по безопасности и правопорядку. Если раньше заявлялось, что доступно 200 тысяч мест в убежищах, то сейчас говорят только о 52 тысячах мест. И то, если до осени будет реализован проект по созданию 146 укрытий. Поэтому главный совет лучше самим заранее подумать о том, где укрыться на время опасности. Дрон, залетевший в четверг в Латгальский регион со стороны Беларуси, либо покинул воздушное пространство Латвии, либо упал в неизвестном месте, сообщили в национальных вооруженных силах. Техническим средствам не удалось зафиксировать ни вылет объекта из воздушного пространства, ни его падение или приземление. Вооруженные силы не проводят поиски дрона, однако, если жители обнаружат подозрительные предметы, военные призывают звонить по номеру 112 и не трогать найденные объекты. В Министерстве экономики Латвии сегодня подписано соглашение с представителями торговых сетей и производителей продуктов питания, чтобы обеспечить реальное снижение цен на определенные группы товаров после снижения с 1 июля ставки налога на добавленную стоимость до 12%. Напомню, НДС будет снижен на хлеб, свежее молоко, мясо птицы и куриные яйца. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами, чтобы расширить ассортимент товаров в корзине низких цен и увеличить в ней долю товаров местного производства. Тройка лидеров политического топа в апреле-мае. Латвия на первом месте, прогрессивный и объединенный список, сообщает ЛСМ со ссылкой на опрос, проведенный СКДС. Самое большое проседание рейтинга у национального объединения. У «Мы меняем правила» Алвиса Херминиса растут шансы преодолеть 5-процентный барьер. С рейтингом 9,3% лидирует Латвия на первом месте. С отрывом в 1,5% следует партия прогрессивных, затем объединенный список «Суверенная власть», «Новое единство», «Союз зеленых» и «Крестьян». Национальное объединение с рейтингом 4,4% не преодолевает 5-процентный барьер. У Херминиса 3,3%. Следует отметить, что опрос проводился до падения правительства Эвики Силыни. Президент США Дональд Трамп пообещал Польше продолжение военной поддержки. «Я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих», написал глава Белого дома в своей соцсети. Идет ли речь о новом контингенте или же о бронетанковой бригаде, плановую отправку которой в Польшу неожиданно отменили на прошлой неделе, Трамп не уточнил. Сегодня в Рижский порт впервые прибыло судно «Main Ship Relax» немецкой круизной компании «TUI». Это не только крупнейшее круизное судно, заявленное в Риге в этом сезоне, но и самый большой круизный лайнер, когда-либо побывавший в Рижском порту. Впечатляющее судно прибыло в Ригу около 7 часов утра и, учитывая его размеры, было пришвартовано на Кревусале. Длина 333 метра, ширина 42 метра. В Ригу оно привезло около 4000 пассажиров и еще 1000 членов экипажа. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Рад приветствовать вас, подруги и друзья мои. Здравствуйте, меня зовут Дим Харов. Это радио СВХ Плюс, программа «Хорошие новости». Не знаю, как у вас. У нас тут сначала было вроде как все серенькое, дождик шел. А сейчас вот в программе «Хорошие новости» небо голубое, облака беленькие, листочки такие свеженькие, зелененькие, аппетитные. Вот. И настроение у ведущего радио СВХ Плюс хорошее, отменное, замечательное, чудесное. Вот этим настроением, с вашего позволения, я и буду с вами делиться на протяжении сегодняшнего эфира, который продлится до 19:00. Еще раз всем здравствуйте. Кстати, по ходу сегодняшнего эфира мы разыграем билеты в кино. И, кстати, по ходу сегодняшнего эфира на кому-то из вас достанется бесплатная медицинская консультация в клинике репродуктивной медицины, которая поможет вот в решении проблем и вопросов с бесплодием от Нортвей клиники. В 17:20 кому-то из вас подарим, просто так подарим бесплатную консультацию. Так что слушайте обязательно, если вас этот вопрос интересует. Ну а прямо сейчас давайте о сегодняшнем дне, 22 мая. Поздравим всех, кто родился в этот замечательный день, с днем рождения. Поздравим Николая с именинами по православным традициям. Эмилию поздравим и всех Эмилий поздравим по латышским традициям. А по латышским традициям сегодня еще и все имена, отсутствующие в календаре, празднуют свои именины. Вот так вот. Так что именинников, именинниц у нас сегодня должно быть предостаточно. Особенно носителей редких. Кстати, вот вы считаете свое имя редким? Если вы считаете свое имя редким, вот, ну, пришлите мне, как вас зовут. Мне очень любопытно. Вообще любопытный парень. Вот. Если кого-то хотите поздравить, если вы хотите, чтобы я вас поздравил, также с удовольствием присоединюсь к этому чудесному процессу. Присылайте 25 45 25 25. Привет и передавайте, заявки музыкальные осуществляйте. А я по ходу программы буду рассказывать вам очень хорошие новости со всего мира и позитивные заодно. Да? Договорились? Отлично. Если удобнее электронной почтой с нами связаться, plus@radiosvh.lv. О других событиях сегодняшнего дня давайте поговорим. Сегодня день Шерлока Холмса. Вот. А мне стало любопытно, почему сегодня день Шерлока Холмса. Я так понимаю, что в этот день родился как раз-таки Артур Конан Дойл, автор романов, рассказов, повести о Шерлоке Холмсе. И тогда мне пришла на ум мысль спросить вас, а читали ли вы какие-то другие произведения Конан Дойля, помимо книг о Шерлоке Холмсе? Вот такой сегодня вопрос литературный в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». Да, читали ли вы что-то не о Шерлоке Холмсе от Конан Дойля? Заходите, оставляйте свои голоса. Здесь три варианта ответа. Да, нет. И третий вариант ответа. И о Холмсе тоже не читал. Или не читала. Этого поздравления давайте мы с вами начнем наше сегодняшнее общение, или вернее продолжим уже, да, пришло это еще сообщение в 9:52, но вот, насколько я вижу по переписке, вы ждете этого момента, давайте вот и поздравим дорогую Натусик. Дорогая Натусик, от всей нашей семьи поздравляем тебя с днем рождения, пусть в твоей жизни будет как можно больше радости, улыбок, здоровья, любви и теплых моментов рядом с близкими людьми, оставаясь такой же доброй, целеустремленной, красивой и светлый. С любовью и самыми теплыми пожеланиями брат Дима, сестра Алена, мама Зоя, также все родные и близкие, а также радио СВХ Плюс поздравляет вас, дорогая Натусик, с вашим праздничком, днем рождения. Еще написано «Увидимся в Пирц-1», судя по всему, сегодня там будет гулянка. Хорошо вам погулять, крепкого здоровья, великолепнейшего настроения, с легким паром, насколько я понимаю. Вот. И всяческих успехов. Дорогая Наташенька, эта песня для вас.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā. Vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām, tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: В мае в аптеках Апотека месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику Авене и до 55% на косметику брендов Изден и Бионики. Предложение ищи и на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.

эту песенку разыграли по просьбе нашей радиослушницы Веры для ее мамы, насколько я понимаю, Алены. Алена, пусть у вас будет прекрасное настроение. Так, я запустил такую тему в самом начале нашего сегодняшнего общения. Если у вас редкое имя, а сегодня 22 мая как раз-таки все обладатели редких имен празднуют свои именины, вот, сообщите нам об этом. Вот что вы пишете. Так, у меня имя Владлен. Вот, пишет нам Владлен, соответственно. Вот. Да, некоторое время назад так было очень популярно называть людей. Я думаю, что в наши времена это имя можно считать редким. А Елена пишет, что моей дочке редкое имя Есения. А когда называла сына, имя тоже было редким, а сейчас уже все чаще и чаще встречается Дамир. Вот, класс, класс, Леночка, передавайте Есении и Дамиру от нас вот пламенный привет. Так, продолжим, да, если у вас есть какие-то сообщения по этому поводу, также пишите нам, вот если у вас редкий, нам, мы вас поздравим. Все самые лучшие песни звучат сегодня для вас, обладатели редких имен, тех, которых нет вот в этом самом списке именинников. Вот, Андрис пишет, а у моей жены редкое имя Банга, Банга. Пишет Андрис. Банги, привет от нас. Передавайте и поздравления с именинами. А меня мама Мелиссой назвала. Супер, класс, здорово, отлично. Мелисса, поздравляю вас с именинами, дорогая. Вот, а я в начале программы сказал, что у нас здесь солнышко выглянуло. Аккуратно-таки к программе «Хорошие новости» после такого дождливого довольно дня. Ну, или полдня, да? И Антон прислал фотографию абсолютно голубого неба, ни одного облачка, солнечная погода. Это я вам отправил, пишет Антон из Нидерландов. У нас тут плюс 26 и солнечно. Спасибо. Спасибо, дорогой Антон. Дошло до нас ваше послание. За что вам вот эта песенка от группы «Чили»?

0: сейчас для вас хорошие новости.
1: Так, здравствуйте, пишет нам Дайнис Инда Венгерс. Так, записано в WhatsApp, простите, я все прочитал. Передайте, пожалуйста, привет Александру в Дании. Пусть не унывает, скоро конец рабочего дня, и надеюсь, что он сегодня наконец-то поймает рыбу. Во как! В Данию привет передаем. Вот, Саш, вы нас слышите сейчас в Дании там? Надеюсь, очень на это надеюсь, очень. Вот, поймать вам рыбу желает Дайнис, радио СВХ+, программа «Хорошая новость». Так, вы очень активно откликнулись на тему про редкие имена. Юрис пишет: «Привет, Дима, моей дочери имя Амелия с двумя буквами «Л». А почему так? Расскажите». Вот. Так, придумали? Здорово, здорово. Так, что у нас еще есть из любопытного? Добрый день, меня зовут Неллия, а у моих внуков имена Дамир, Леора и Лесана. Да, да, бесспорно. Вот еще одно имя. А у меня имя Нелли, тоже редкое. Ну, как оказалось, для программы хорошее имя, для хорошей новости не очень. Правда, там была Неллия, а вы Нелли. Это разные имена, правда ведь? Вот. Так, что у нас еще есть? Анастасия пишет: «Привет, Дима, у нас в прошлом году родился сын, и мы назвали его Отар. Так что у него и день рождения в мае, именины в мае». Красивое грузинское имя, да? Отар. А почему так назвали, Анастасия? Вот. А что еще есть? А вот Ира пишет: «Мужа зовут Отар». Ага, в эфир не пускайте. Не пущу. Простите, Ирочка. Простите. Вот, но пока номер раз, вот, первое место, вот такое имя, вообще впервые такое имя вижу. У моей жены имя Савригула. Савригула. Савригула. Обалдеть. Обалдеть. Очень красиво. Супруги ваши привет передавайте. Договорились? Давайте вернемся к заявочкам музыкальным. Так. Вот, для двух Наташ, которые успешно сдали экзамены и едут домой, поставьте, пожалуйста, «Нуксен, если б не было тебя». Наташеньки, я вас поздравляю. Дорогушеньки, слушайте песню и радуйтесь жизни вместе с нами.
0: СВХ+. Если

0: Песенка звучит для нашей радиослушательницы Алисы. Алиса у нас большой молодец, вот что она написала. А можно себя поздравить? Вчера сдала теоретический экзамен на С-категорию, а только что вышла из СДД и сдала 95-й код. Очень много готовилась, очень переживала, но оба с первого раза. Вот, дорогая Алиса, эта песня звучит для вас. Вот жду ответ на вопрос, что такое 95-й код. Мне очень любопытно. Поздравляю. Дополнительные знания, чтобы иметь право работать в грузоперевозках. Без кода можно водить грузовик, но не работать. Умница! Умница, Алиса! Очень гордимся за вас, очень радуемся вместе с вами. Будет большая. С первого раза все сдали. Классно! Классно! Супер! Вот. А безопасной вам езды и удачи не только на дорогах. Так, давайте продолжим нашу сегодняшнюю тему. Как мне кажется, она получилась весьма-весьма интересной. А у кого из вас редкое имя, спросила я вас сегодня, имена, которые не занесены в латышский календарь, а празднуют именины, да? Вот. Ян нам пишет. Меня зовут Ян, не Янис. По-латышски Янс. Думаю, редкое имя. Похоже на то. Похоже на то. Вот. Так, а Дарья пишет, а я сына назвала Милан. Милан. Вот, Милану от нас привет. Так, а кто нам пишет, сейчас скажу. Ангелинка нам пишет, а добрый день, мою дочь зовут очень необычное имя Алиша. Алиша. Здорово, здорово, отлично, красиво очень. Так, что у нас еще есть из имен? Так, вроде как пока все. Так вот, Алиса пишет, вернусь с хорошими новостями, когда сдам вождение. Договорились, договорились, Алиса, договорились. Вот, будет здорово, если вы вождение с первого раза еще сдадите, что сейчас совсем непросто. Но вы справитесь, мы в вас верим, Алиса. Да, договорились? Жду от вас хороших новостей, хорошо? Так, есть у нас вот такое сообщение. Поставьте, пожалуйста, песню про лошадку для хорошего человека, скажите, для румына. Он поймет. Слово «румын» написано с большой буквы. Возможно, это тоже очень редкое имя. Вот.
1: Я умру очень рано.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Tatianas.
1: Vini izdar aviso. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor.lv.
4: Подготовься к лету! Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
7: Если чё, я пахну.

0: Эту песню сыграли по просьбе нашего радиослушателя Евгения, который также продолжает тему редких имен. У моего деда было имя Ариэль, а у дочки имя сейчас Эльмира. Эльмира, да. Так, чуть-чуть дорожной информации давайте мы вклиним в программу «Хорошие новости». Возможно, эта информация кому-то поможет. Внимание.
1: Добрый день всем именинникам праздника. Немножко дорожной информации. Островной мост в сторону Юрмалы, но съезд на Мокусальское кольцо. Вот на самом начале съезда авария из двух машин, два бусика. Работает уже полиция, но пробочка уже начинается от фоторадара. Так что либо терпение, либо объездные пути. Всем хорошего дня.
0: Спасибо большое, Сергей. Спасибо, дорогой. Итак, сегодня по латышским традициям, да, и свои именины празднуют имена, которых нет в латышском календаре. Я спросил, какое у вас имя, и вы считаете его редким. Добрый день, пишет нам наш радиослушатель. Меня зовут Гурий. Гурий. Всем хорошего дня и привет Андрею и Игорю. Да вот. А вас, дорогой Гурий, с именинами. Очень красивыми. Очень красиво. Так, добрый день, Дим. Меня зовут Арина, а дочку зовут Амина. Крестили ее Василисой. Вот как любопытно. Так, Людмила пишет, пусть чудеса будут только добрые. Согласен, абсолютно согласен с вами. Пусть чудеса будут только добрые. Так, добрый день, мою бабушку звали Талисфора. Ничего себе, ничего себе. Очень редкое имя, никогда не встречала. Назвала так свою творческую студию, которая открыла в прошлом году. Меня зовут Елена. Спасибо, Леночка, за эту историю. Всяческих вам успехов. И пусть у вас все в вашей творческой студии получается. Пусть у вас там живут музы. Договорились? О, еще Елена пишет, другая Елена. Моего внучка зовут Диомид. Диомид. Класс. Класс. Вообще впервые вижу. Так, где-то у меня было вот это сообщение. Так, а за «Баварское солнышко» и «Плюс Б-25» тоже песенка положена, спрашивает нас Андрей из Баварии. А можно песенку про снегом стать? Ну, давайте послушаем этот весенний день, вот эту снежную песню. Мы продолжим, кстати, если у вас есть еще что добавить по поводу редких имен, добавляйте 25-45-25-25.

0: Это «Хорошие новости» с Димом Хардовым. Все остальное подождет.
1: Спасибо огромное за ваше сообщение. Давайте посчитаю все, что вы прислали. Сегодня мы говорим о редких именах. Андрей, вот для которого мы только что песенку сыграли, сообщает, что его бабушку звали Михалина. Вот Дмитрий пишет, дочь назвали Серафимой. Очень красивое имя. У меня есть одна знакомая Серафима, совершенно замечательное и прекрасное создание. Вот. Так, добрый день, хорошего настроения. Спасибо большое, дорогая Викуля. А у меня дочку зовут Мелиса, а дедушку Чеслов. Нам писала одна Мелиса. Между прочим, может быть, это ваша дочь уже писала нам? Анастасия пишет, добрый день, у нас близняшки Аврора и Агата. Как красиво. А мою бабушку зовут Агния. Вот, Аврора, Агату, поздравляем с именем. Бабушку. Агния, поздравляю, конечно же, с именинами. Так, мою подругу зовут Сибелла. Сибелла. Две буквы «Л». Пишет нам, между прочим, Агата. Агата, у вас случайно нет сестры Авроры? А? Агата. Ну, вдруг. Так, привет, добрый день. Мою маму зовут Эльвина. Родственников зовут Кайрат, Дилан, а внучку Николи. Николи. Или Николи. Не знаю, где ставить ударение. Вы, кстати, если вот имена действительно очень редкие, ставьте ударение, пожалуйста, да, чтобы я правильно произносил. Так. Так. Сейчас, секундочку, песенку поставлю. Что у нас здесь есть? Вот от Алисы есть еще сообщение. Добрый день, любимое радио. Поставьте песню для всех, кто посетит Ночь музеев. В Лепое она сегодня. А в Риге когда? Тоже, наверное, сегодня. Я так понимаю, что Ночь музеев, наверное, по всей стране, да? Правильно я понимаю? Хорошее событие. Так, сейчас по просьбе наших радиослушательниц сыграю песенку «Две Маши, мама, я танцую». Да, ну давайте сыграю, а потом еще дочитаю про имена, хорошо? Папа, я танцую, под нашу
0: басую, папа, не жди дома, я уже пью. СВХ+.

0: Так, давайте вернемся к вашим сообщениям. Очень много вы прислали. Спасибо огромное. Мою коллегу зовут Агриппина. В скобочках Рита написано. Агриппине от нас, Зоя, привет передавайте. С именинами поздравляйте. Так, добрый день. Соседка по палате свою дочь назвала Русалина. Русалина, как русалочку. Елена пишет. Добрый день, любимое радио. Бабушка Мирапия. Обалдеть, как красиво. Дедушка Вениамин. Ну, Вениамин, наверное, не такое редкое имя, но все-таки. А вот Мирапия, это действительно, я впервые вижу. Очень красиво. Вот. Так, Светлана пишет. Мой свекор Макарий Вавилович, а дед Флориан. Все старовера. Красота какая. Какая красота. Макарий Вавилович. Ну, Флориан. Есть какая. Виктория пишет. Добрый день. Крестного дочки зовут Джейсон. Ну, для нашей страны, наверное, тогда не самое популярное имя. Но Джейсону привет и семейно поздравляйте. Виктор пишет. Друга детства бабушку звали Улимка. Улимка. Здорово. Так. Вадим из Дублина пишет. Привет всем. Когда шел по Ликийской тропе, то познакомился с Дурмушем и Мелехом. Ну, если это ребята не из Латвии, вот тогда, конечно же, если они из Латвии, тогда это редкие имена. Я не знаю. Где Ликийская тропа? Ликийская тропа, по идее, в Греции должна быть. Правда ведь? Нет? Ничего не путаю? Так, свекровь Агриппина, у нас же была Агриппина. Таисия, так зовут мою маму. Поздравляю с именины Валерий. Людмила пишет. Моя бабушка... И монахиня, имя Матрона. Матрона, вон оно как. А у меня уникальное имя в Латвии, пишет нам радиослушатель. Амитабх. Амитабх. Вот. Круто. Круто, здорово. Мою маму зовут Идея, пишет нам Вера. Она 1930 года рождения. Маме ваш привет, пожалуйста, передавайте. Так, Сергей пишет. У моего деда было редкое имя Фрол. Дядю звали Серафим, а тетушку Ниенила. Ниенила. Вот, добрый день у моей сестры. У моей сестры, так, дочь Соломия, а сын Дарис. Вот. Добрый день, моего дедушку звали Вацлав, а маму зовут Ирена. Ну, Ирена, ну, для нашей страны точно не редкое имя, а Вацлав, ну, тоже, мне кажется, для Польши точно, да, не редкое имя. Так, есть еще кое-что незачитанное. Давайте тогда в начале следующего часа вернемся к этой теме и, пожалуй, ее закончим. Спасибо огромное. Спасибо за вашу отзывчивость.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Этой ночью дожди возможны лишь на востоке страны. Ветер слабый, с утра местами туман. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 18 до 23. На побережье прохладнее. В Лепе и Венспилсе до 18, в Резекне, Даугавпилсе до 23, в Риге без осадков и до 23 градусов.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: вводятся два уровня тревоги для массового оповещения. В корзине низких цен должно появиться больше местных продуктов. Путин хочет закончить войну до конца этого года. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Национальные вооруженные силы Латвии вводят два уровня сообщений системы сотового оповещения о возможной воздушной угрозе или о необходимости немедленных действий. Желтое предупреждение будет носить информационный характер и не потребует немедленных действий жителей. Оранжевое предупреждение потребует немедленных действий жителей в соответствии с предоставленными в сообщении инструкциями. Как поясняют в Национальных вооруженных силах Латвии, при усилении или снижении воздушной угрозы сообщения могут меняться с желтого предупреждения на оранжевое и наоборот. Чтобы знать, как действовать в случае воздушной угрозы и как подготовиться, жители призывают ознакомиться с рекомендациями по безопасности на порталах SARGS-LV или 112-LV. Дрон, залетевший в четверг в Латгальский регион со стороны Беларуси, либо покинул воздушное пространство Латвии, либо упал в неизвестном месте, сообщили в Национальных вооруженных силах. Техническим средствам не удалось зафиксировать ни вылет объекта из воздушного пространства, ни его падение или приземление. Вооруженные силы не проводят поиски дрона. Однако, если жители обнаружат подозрительные предметы, военные призывают звонить по номеру 112 и не трогать найденные объекты. На случай угрозы дронов в Риге мест в убежищах на всех не хватит. Ситуация хуже, чем сообщалось ранее. Рассказали сегодня в комитете Рижской думы по безопасности и правопорядку. Если раньше заявлялось, что доступно 200 тысяч мест в убежищах, то сейчас говорят только о 52 тысячах мест. И то, если до осени будет реализован проект по созданию 146 укрытий. Поэтому главный совет – лучше самим заранее подумать о том, где укрыться на время опасности. В Министерстве экономики Латвии сегодня подписано соглашение с представителями торговых сетей и производителей продуктов питания, чтобы обеспечить реальное снижение цен на определенные группы товаров после снижения с 1 июля ставки налога на добавленную стоимость до 12%. Напомню, НДС будет снижен на хлеб, свежее молоко, мясо птицы и куриные яйца. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами, чтобы расширить ассортимент товаров в корзине низких цен и увеличить в ней долю товаров местного производства. Президент России Владимир Путин хочет завершить войну в Украине до конца этого года, но только на условиях, которые он сам считает победными, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Эти условия включают в себя полный контроль над Донбассом, а также соглашение об общей безопасности с Европой, которое фактически признавало бы территориальные приобретения России. Глава МИД Украины Андрей Сибига вчера на неформальном заседании Совета Украина-НАТО выразил мнение, что в войне наступил переломный момент и что давление на Москву продолжает расти. Украина держит оборону, а численное преимущество России больше не является решающим фактором, заявил он. Сегодня в Рижский порт впервые прибыло судно «Main Schiff Relax» немецкой круизной компании «TUI». Это не только крупнейшее круизное судно, заявленное в Риге в этом сезоне, но и самый большой лайнер, когда-либо побывавший в Рижском порту. Судно прибыло в Ригу около 7 часов утра, и, учитывая его размеры, было пришвартовано на Кревуссале. Длина корабля 333 метра и ширина 42 метра. На борту 4000 пассажиров и 1000 членов экипажа. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: В прошлом часу мы с вами выяснили, что сегодня такой интересный, уникальный день, 22 мая, когда свои именины по латышским традициям празднуют все, чьи имена не внесены в латышский календарь. Я спросил, а вот какие у вас редкие имена? Эта тема перетекла в этот час. Давайте мы сейчас и закончим. Спасибо огромное. Вы очень, скажем так, отзывчиво откликнулись на все это дело. Уважаемый Дим, поздравьте с днем имени нашу любимую внучку Элиану. Это редкое имя бабушка Елена и дедушка Валдес. Леночка и Валда, в следующий раз, пожалуйста, до 16:00 отправляйте сообщение. Вашу замечательную, чудесную внучку поздравляем прямо сейчас. Так, еще в 15:58 от Алинки Ангелинки пришла просьба сыграть песенку «Toxic Nobody». Сейчас мы ее сыграем. Племянницу зовут Джейзия. Джейзия. Вот. Бабушку зовут Фелицата. А Владимир написал «Улфс ун Энья». Это кто, Володь? Это ваши дети или ваши родственники? Улфс ун Энья. Так, добрый день, пишет Елена. Моего сына зовут Ромил. Ромил. Класс. А добрый день, пишет Катерина. У моего сына редкое имя Захар. Вот. А у подруги 20-летняя дочка, которую зовут редким именем Владимира. Владимира. Все очень удивляются, что есть такое женское имя. Захару и Владимире привет и поздравления. А Андрис пишет, дочь Мириама, Мириама, а сын Арон, а я сам Андрис. Вот. Ну, Андрис очень популярный имя в нашей стране, а вот Мириаму и Арона поздравляем с именинами. А добрый день, меня зовут Леопольд, и отца тоже зовут Леопольд. Вот. Стало быть, вы Леопольд Леопольдович. Поздравляю. Все, давайте на этом тему редких имен давайте, наверное, закончим сейчас, да? Поздравьте всех своих близких, родных, знакомых. У кого редкое имя, сегодня всех именин. Друзья мои, подруги, это радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов. Это вечернее радиошоу под названием Drive Time. И сегодня у нас с вами будет три тура конкурса на одной волне. Это конкурс ассоциации. И по итогам этого конкурса мы с вами разыграем билеты в кино. В следующем часу кто-то из вас в качестве подарка получит бесплатную консультацию в клинику репродуктивной медицины Northway. Клиника занимается лечением бесплодия. В том числе. В общем, поехали.
0: Drive Time. С нами. What?

0: Бигбанк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя.

0: спортзале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
0: СВХ плюс.

0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Ну что ж, дорогие мои, что я вам предлагаю выиграть прямо сейчас? Я вам предлагаю выиграть сегодня 2 билета. Правда, не прямо сейчас, а попадание в финал выиграть. Вот. 2 билета, причем с открытой датой. Очень удобный и очень классный приз в Аполло Кино, если ничего не путаю. Да, в Аполло Кино билеты будут годны до 6.11.26. Получается, до ноября, да, месяца. Вот. Можете хоть на этих выходных отплавиться, а можете и приберечь, что называется. Но для этого надо выиграть. Чтобы выиграть эти билеты, надо сначала победить в конкурсе на одной волне. У нас будет 3 тура, 1, 2, 3, а потом, соответственно, у нас будет лотерея. Да? Вкратце напоминаю вам правила конкурса на одной волне. Смотрите, сейчас я предложу настроиться вам на одну волну с Дианой Саллы. Я попросил Диану проассоциировать словосочетание. Словосочетание это будет. И она это сделала. 3 ассоциации Дианы у меня есть записаны в аудиоварианте. Там никаких изменений не будет. Сейчас это же словосочетание я предложу проассоциировать и вам. Вы берете в руки телефон после того, как вот прозвучит это словосочетание, и отправляете 3 свои ассоциации. Можете смс-кой, можете ватсапкой на номер 25-45-25-25. Да? Еще раз давайте посмотрим. 25, потом 45, потом еще раз 25 и 25. Вот. С одного телефонного номера или одна смс-ка, или одна ватсапка, да? По одному варианту. С 3 ассоциациями. Все.

0: ищу тройное совпадение с вариантом Дианы. Если не нахожу тройное совпадение, ищу первое двойное совпадение. Вот, собственно говоря, и все правила. Готовы? Поскольку сегодня день рождения тюбика для зубной пасты, я предлагаю вам прислать три свои ассоциации на словосочетание «зубная паста». Итак, «зубная паста». Три ваши ассоциации, пожалуйста, присылайте. Или смс-кой, или ватсапкой. С этого момента 3 минуты у вас вперед.
1: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: Радио «Поцелованное весной».
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Этой ночью дожди возможны лишь на востоке страны. Ветер слабый, с утра местами туман 6-11 градусов выше нуля. Завтра днем, а завтра суббота, между прочим, 23 мая. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. 18-23 градуса по стране, на побережье чуть прохладнее. Лепа-Венспилс 18, Резекне-Даугавпилс 23, Рига без осадков 23. Красота, пусть сбудется. Я вспоминаю прошлую пятницу, наговорил что-то подобного. Вот, без дождя, бла-бла-бла, хорошая погода. В субботу просыпаюсь. Да.
2: Драйв-тайм с нами уютнее.

0: На одной?
1: Одной
0: волне.
2: Сейчас мы подведем итоги конкурса «На одной волне». У нас, кстати, есть тройное совпадение. Я очень люблю, когда есть тройные совпадения. Но сначала дорожная информация от Евгения. Слушаем. Слушаем. Это компьютер.
3: Добрый вечер. Как обычно, дорожная информация. Славу Аплес стоит. И восточная магистраль из-за этого стоит от полицейских гаражей до самого Славу Аплеса.
2: Надеюсь, вам эта информация пригодится. Итак, сегодня у нас с вами день рождения тюбика для зубной пасты, да? Вот по этому поводу мы решили с вами зубную пасту сделать героиней конкурса «На одной волне». Диана Саулы выступит в эфире по этому поводу. Я попросил вас вот самые-самые популярные, часто встречающиеся ассоциации: щетка, мята, раковина, стакан, пена, эмаль, тюбик, вода, колпачок, здоровье, белое, привычка, запах, гигиена, ванная комната, утро, вечер, завтрак, вот, да, вот все. Я писал, как курица лапой. Есть у нас, сначала давайте послушаем, что сказала Диана Саула по этому поводу. Вот ее записанный вариант. Внимание, Диана, вперед.
4: Привет. Мои ассоциации на зубная паста. Это свежесть, это белая, это мятная. Всем хорошего вечера.
2: Свежесть, белая, мятная. Варианта Дианы от нашего радиослушателя Раймохи. Пришел вариант свежесть, мята и белая. Ну, класс. Раймоха, дорогой, вот вам мои аплодисменты. Вы попадаете в финал. В финале мы сегодня разыграем 2 билета в кино. Впереди еще 2 тура конкурса «На одной волне».
0: Конкурс. Конкурс. Ассоциации «На одной волне».
5: Актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
6: После смерти 3 человек от малоизвестного хантавируса на нидерландском судне распространители дезинформации в соцсетях начали пугать новой пандемией и принудительной вакцинацией. Вирус в своей пропаганде используют и подконтрольные Кремлю СМИ. Обратный отсчет уже начался. Вспышка нужна для поддержания паники, чтобы оправдать якобы готовящуюся массовую вакцинацию и контроль над обществом. Другие распространители дезинформации пытаются вызвать тревогу из-за того, что несколько организаций работают над созданием вакцины против хантавируса. Однако оснований для паники нет. Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что угрозы пандемии хантавируса не существует. Это не следующий ковид, но это серьезное инфекционное заболевание. Хантавирусы распространены по всему миру. Люди заражаются ими как минимум 75 лет, а в тяжелых случаях инфекция может быть смертельной. Например, в Южной Корее хантавирусом ежегодно тяжело заболевают 300-400 человек, поэтому неудивительно, что ученые пытаются создать вакцину. Как правило, люди заражаются хантавирусом при контакте с пометом грызунов, и считается, что от человека к человеку он не передается. В Латвии такие случаи редки, от 3 до 6 в год. Андский штамм, из-за которого умерли пассажиры судна, в Латвии не выявили ни разу. Он распространен только в Южной Америке, где переносчиком вируса является один из видов крыс, обитающих в Андах. Берегите свое здоровье.
5: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
7: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае литозин плюс коллаген и магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, Allwell Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Сегодня день Шерлока Холмса, на самом деле, день рождения автора Шерлока Холмса, и не только Шерлока Холмса, между прочим, Конан Дойля. Вот по этому поводу мы решили вас спросить, читали ли вы когда-то другие произведения Конан Дойля, помимо книг о Шерлоке Холмсе? Пожалуйста, зайдите, проголосуйте, чтобы вот количество голосов было как можно больше, и, соответственно, опрос, чтобы был у нас вот, с большим охватом. Там есть три варианта ответа. Да, пока 32%. 32% читали Конан Дойля, кроме Шерлока Холмса. 41% ответил «нет». И 26% признали, что и о Холмсе-то не читали. Вот. Наш телеграм-канал «Радио СВХ Плюс», одним словом. Заходим, голосуем, спасибо получаем.
0: Это «Drive Time».
2: Поехали!
0: В студии Дим Харов.

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель знает правила. Мудрый, когда их соблюдать.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank.lv.
5: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.

0: Я слушаю СВХ плюс.
1: Я слушаю СВХ плюс.
2: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
3: И я слушаю радио СВХ плюс.
4: В студии Дим Харов.
5: Давайте-ка посмотрим, как мы вчера передвигались по дорогам нашей страны. В общем и целом, можно сказать, что вчера мы передвигались по дорогам лучше, чем позавчера. Давайте в цифрах я это вам докажу. Вчера было зарегистрировано 113 аварий в Латвии, что на 10 меньше, чем позавчера. Здесь уже стабильно, как всегда, лидирует Рига. Представьте себе, 71 авария из 113. Обалдеть. Меньше всего аварий в Видземе. К сожалению, вчера пострадавших больше, чем позавчера. 13 человек вчера пострадало. 9 из них в Риге, один велосипедист, двое в Земгале, оба велосипедиста, двое в Латгале, один водитель электросамоката. Молодцы, Видземе и Курземе, там ноль пострадавших. По всей стране ноль погибших, и в очередной раз вот эта графа с нулем погибших радует меня, и надеюсь, всех наших радиослушателей и радиослушательниц. Правда ведь? Правда. Нарушений было на 58 меньше зарегистрировано, чем позавчера. Всего 402. Лидирует, к сожалению, Земгала, 113 нарушений. А меньше всего в Риге, кстати, 49. Ноль стоит в графе задержанных за агрессивное вождение. Тоже хорошо. На скоростных нарушений на 15 меньше, чем позавчера. 174. И здесь Земгала, между прочим, лидирует. Да-да-да-да-да. 54 нарушения. Меньше всего нарушений скоростного режима, опять-таки, в Риге. За вождение в нетрезвом состоянии вчера была остановлена и оштрафована на стоимость автомобиля двое человек, один в Риге, один в Видземе. Если не ошибаюсь, позавчера тоже было два человека, один алка, один нарко. Вчера двое под алкогольным опьянением. И в графе угонов стоит ноль. Это тоже позитивная информация. В общем, если мы так будем снижать показатели, то вот, все будет у нас с вами классно, правда? Слушай эту информацию, пожалуйста. Возможно, где-то посмотрите на дистанцию между автомобилями. Посмотрите на спидометр в очередной раз. Это может быть не то, что расслабьтесь, а подумайте о том, что вы все равно приедете в конечный пункт назначения. Может быть, не надо спешить. Не надо нервничать и слушать радио СВХ плюс. И мы постараемся сделать вашу поездку более приятной. Мы стараемся, правда? И безопасно. Ну, конечно же.
4: Драйв-тайм. С нами безопаснее.

0: напомню вам, что если у вас есть какая-то дорожная актуальная информация, вы можете запросто сообщить об этом через радио СВХ+. Давайте напомню, 25 45 25 25 наш телефон. Кстати, если вы что-то или кого-то потеряли, или наоборот нашли, это также тот номер, который поможет распространить эту информацию среди нашей огромной радиоаудитории, которая передает отдельный привет. Дорожную информацию можете прислать голосовым сообщением, можете WhatsApp, SMS, только, пожалуйста, не нарушайте правила дорожного движения. Если безопаснее вам кажется, можете звонить в студию, я за эфиром запишу.
1: Музыка для всех.
2: Как же я в тебя влюбился.
1: Только хиты.
2: Боюсь, что потерял тебя.
1: Только твоя музыка.

0: СВХ Плюс. Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
1: Этой ночью дожди возможны только по восточным районам. Ветер слабый и с утра по многим местам туман. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 18 до 23. На побережье прохладнее, в Лепе и Венспилсе до плюс 18. В Резекне, Даугавпилс 22-23. В Риге без осадков и до плюс 23.
0: Новости о погоде на радио СВХ Плюс при поддержке магазина склада Депо. Депо. Все, чтобы делать при любой погоде.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Вводятся два уровня тревоги для массового оповещения населения. Путин хочет закончить войну до конца этого года. Премьера фильма «Уля» в Латвии состоится только 15 сентября. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Национальные вооруженные силы Латвии вводят два уровня сообщений системы сотового оповещения о возможной воздушной угрозе или о необходимости немедленных действий. Желтое предупреждение будет носить информационный характер и не потребует немедленных действий. Оранжевое предупреждение потребует немедленных действий жителей согласно инструкциям в присланном сообщении. Как поясняют, в национальных вооруженных силах при усилении или снижении воздушной угрозы сообщения могут меняться с желтого на оранжевое и наоборот. Чтобы знать, как действовать в случае воздушной угрозы и как подготовиться, жители призывают ознакомиться с рекомендациями на порталах SARCS-LV или 112-LV. Дрон, залетевший вчера в Латгальский регион со стороны Белоруссии, либо покинул воздушное пространство Латвии, либо упал в неизвестном месте, сообщили в национальных вооруженных силах. Техническим средствам не удалось зафиксировать ни вылет объекта из воздушного пространства, ни его падение или приземление. Вооруженные силы не проводят поиски дрона, однако, если жители обнаружат подозрительные предметы, военные призывают звонить по номеру 112 и не трогать найденные объекты. На случай угрозы дронов в Риге мест в убежищах и на всех не хватит. Ситуация хуже, чем сообщалось ранее. Рассказали сегодня в комитете Рижской думы по безопасности и правопорядку. Если раньше заявлялось, что доступно 200 тысяч мест в убежищах, то сейчас говорят только о 52 тысячах мест. И то, если до осени будет реализован проект по созданию 146 укрытий. Поэтому главный совет – лучше самим заранее подумать о том, где укрыться на время опасности. В Министерстве экономики Латвии сегодня подписано соглашение с представителями торговых сетей и производителей продуктов питания, чтобы обеспечить реальное снижение цен на определенные группы товаров после снижения с 1 июля ставки налога на добавленную стоимость до 12%. Напомню, НДС будет снижен на хлеб, свежее молоко, мясо птицы и куриные яйца. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами, чтобы расширить ассортимент товаров в корзине низких цен и увеличить в ней долю товаров местного производства. Президент России Владимир Путин хочет завершить войну до конца этого года, но только на условиях, которые он сам считает победными, пишет Bloomberg. Эти условия включают в себя полный контроль над Донбассом, а также соглашение об общей безопасности с Европой, которая фактически признавала бы территориальные приобретения России. Глава МИДа Украины Андрей Сибига вчера на неформальном заседании Совета Украина-НАТО выразил мнение, что в войне наступил переломный момент и что давление на Москву продолжает расти. Украина держит оборону, а численное преимущество России больше не является решающим фактором, заявил Сибига. Премьера фильма «Уля» в Латвии состоится 15 сентября, а пока это черно-белая кинолента. О судьбе легенды латвийского баскетбола Ульяны Семеновой была вчера представлена на Каннском кинофестивале. Принимали эмоционально, аплодировали стоя 7 минут. Рассказали авторы картины актер Карлис Арнольд Авоц и режиссер Вестурс Кайриш. На этом Каннском фестивале представлены сразу две картины, снятые в Латвии. «Минотавр» Андрея Звягинцева в основной программе и «Уля» в программе «Особый взгляд». Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Итак, сегодня пятница, 22 мая. Рад вас приветствовать в прямом эфире радио СВХ Плюс. Продолжается программа Drive Time. Дим Харов в студии в пятницу вот в этот час с 17 до 18, а конкретно приблизительно в 17.20 мы дарим кому-то из вас, как мне кажется, очень важную вещь, консультацию, бесплатную консультацию в клинике Northway. Клиника Northway — это клиника репродуктивной медицины, которая предлагает современный подход к диагностике и лечению бесплодия. Если вас интересует эта тема, вот, если эта тема для вас важна, слушайте, пожалуйста, радио СВХ Плюс в 17.20. Практически ничего не надо будет делать, надо будет кое-что отправить на WhatsApp. Если вы будете первым, эта бесплатная консультация достанется именно вам. Помимо этого, у нас запланирован очередной тур-конкурс ассоциации под названием «На одной волне». Мы сегодня разыгрываем билеты в кино. В середине этого часа автоновости. Ну и напомню, что мы сегодня говорим про Шерлока Холмса, в том числе в нашем телеграм-канале. Читали ли вы какие-то другие произведения Конан Дойля, помимо книг о Шерлоке Холмсе? Вот такой вопрос мы вам задали сегодня. Прошу на него ответить. Заходите в наш телеграм-канал. В общем, я постараюсь, чтобы было не скучно и интересно. Поехали.
0: Драйв тайм. С нами. Веселее.
2: СВХ плюс.

0: Приписанные правила от Drive Time. ПДД одинаковы для всех, а физика тем более.
1: Bet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. registrs.iaui.gov.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti, konservētā kaķu barība, Fiskas, 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
4: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safefinance.lv.
6: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
7: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополы Оптика ЛВ.
6: Метрополы. Видеть и увидеть.
8: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

Несколько слов об аварии. Виталий, рассказывает, что на улице Илукстес перед Деглова авария, если ехать из Плявников. Спасибо, Виталий. Илукстес перед Деглова авария.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Итак, с нами Northway клиника, которая является центром репродуктивного здоровья и лечения бесплодия с более чем 20-летним опытом в области искусственного оплодотворения. Цель клиники – предоставить пациентам тщательную, эффективную диагностику и лечение бесплодия. Врачи клиники Northway – это высококвалифицированные специалисты, которые регулярно совершенствуют свой профессиональный опыт, знания, навыки как на конференциях Латвии, так и на международных семинарах и конгрессах. Клиника Northway имеет сертификат качества FDA, единственный во всем Балтийском регионе. Здесь самые современные методы лечения и медицинские технологии. Это позволяет предлагать пациентам наиболее эффективное индивидуальное решение. Зачастую после надлежащего лечения удается забеременеть естественным путем, даже не прибегая к процедуре искусственного оплодотворения ЭКО. Если ЭКО – единственный путь решения проблемы, специалист клиники Northway разработает индивидуальный план лечения и поддержит вас на протяжении всего процесса. В клинике Northway помогут вам даже в самых сложных и кажущихся безнадежных случаях, когда вам отказали в лечении из-за неподходящего возраста, допустим, или сложных патологий. Кстати, благодаря заботе, знаниям и технологиям специалистов клиники Northway родились первые в Латвии здоровые дети у родителей с гемофилией. Клиники применяют особый подход при лечении мужского бесплодия. В 2014 году была произведена первая в Латвии операция микротеза, и родились здоровые дети, первые в Балтийском регионе. Вот так. Также в клинике Northway готовы помочь вам в диагностике и лечении любых гинекологических и урологических заболеваний. Адрес: улица Апузес 14, Апузес 14, телефон 26 407 723 или 28 664 723. Адрес в интернете: Northway клиника, одним словом, .lv. Northway клиника .lv. И вот сейчас тот самый момент, когда очень хочу, чтобы в нужные руки попала эта бесплатная, подчеркиваю, бесплатная консультация от клиники Northway. Кому-то сейчас достанется. Я сейчас произнесу два слова. Вам надо будет их прислать ватсапкой. И первая ватсапка с этими словами. И бесплатная консультация от клиники Northway будет ваша. Итак, на номер

0: 25-45-25-25 отправьте слова «Мама, папа». Им я подарю вам бесплатную консультацию от клиники Нортвей. «Мама, папа».
1: «Драйв-тайм» здесь и сейчас. В студии Дим Харов.

0: музыкальных витаминов. Принимать через уши.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: В погоде ночью дожди возможны лишь на востоке страны. Ветер слабый, с утра местами туман, 6-11 градусов температура. Завтра днем облачно, но с прояснениями и без существенных осадков. Будем надеяться, что будет именно так. От 18 до 23 температура. Лепа-Ивенспилс 18, Резекне-Даугавпилс до 23, Рига без осадков также 23 градуса выше нуля.
0: Это Drive Time с Димом Харовым.
4: Нашим будет лето, полным любви и путешествий.
2: СВХ+.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: Автоновости.
2: С целью повышения безопасности дорожного движения и уменьшения количества потенциальных аварийных точек начались строительные работы на Лепойском шоссе на участке от Бривкалны до Кливес. Со среды в зонах проведения работ введено ограничение скорости до 50-70 км в час. В рамках модернизации планируется перестроить в общей сложности 31 съезд и примыканий к Лепойскому шоссе. Будут закрыты 18 прямых выездов на шоссе. 9 будут полностью ликвидированы, 9 будут подключены к параллельным дорогам, которые построят возле Дзилну, Цемса и Кливес. 10 примыканий будут оборудованы дополнительными полосами. 8 полосами для левого поворота, 1 полосой разгона для правого поворота, 1 обоими видами полос. Еще 2 примыкания будут перестроены с сохранением возможности только правого маневра. В Земгале вдоль государственных автодорог строят 2 участка для пешеходов и велосипедистов. В Добельском крае вдоль региональной автодороги Елгова-Добеле-Анненеке от Добеле до поворота на Милтинши строят участок велосипедной инфраструктуры длиной в 2,5 километра с асфальтобетонным покрытием и освещением по всей протяженности. На участке ремонтных работ введено ограничение скорости 50 и 70 км в час. Вдоль Бауского шоссе от Ецевы до Зорги создается участок пешеходной велосипедной инфраструктуры длиной более 3 километров с асфальтобетонным покрытием. Он будет размещен на одном уровне с дорогой и отделен гравийной обочиной. В зоне строительных работ введено ограничение скорости 50 и 70 км в час. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido. На одной, волне.
1: 17 часов 33 минуты. Вы слушаете радио СВХ Плюс в рамках программы Drive Time. Конкурс на одной волне. Это конкурс ассоциаций. И сегодня во втором туре конкурса я предлагаю вам настроиться на одну волну с Полиной Кузьминой, у которой я уже взял три ее ассоциации на слово. Это же слово произнесу и вам. Смотрите, да, я произношу слово, вы берете телефон и отправляете или смс, или WhatsApp на номер 25-45-25-25 с тремя вашими ассоциациями на это слово. Все, все. И ждете, пока я проверю ваш вариант, сверю с вариантом, в данном случае, Полины Кузьминой, и будет тройное совпадение, все три слова совпадут, вы попадаете в финал. А в финале сегодня, между прочим, мы разыграем два билета в кино. Причем два билета с открытой датой, аж до ноября месяца. Будут они годны. Аполло кино. Да? Вот и все. Если не будет тройного совпадения, буду искать первое двойное совпадение. Договорились? Итак, сегодня день суши и роллов, и ну вот давайте поговорим про суши. Пришлите, пожалуйста, или смс-кой, или ватсапкой три ассоциации, ваши три ассоциации на слово «суши». С одного номера или одна смс-ка, или одна ватсапка. 3 минуты с этого момента у вас есть вперед.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: СВХ+.

0: Так, внимание, очень важная, как мне кажется, информация от нашего радиослушателя Никиты. Слушаем.
1: Вечер добрый всем, кто за рулем едет куда-то. Вся трасса А5 по направлению от виадука Елгавского и до круга на Бауску. Все стоят, очень медленное движение, пробка здесь просто колоссальная. Видимо, по той причине, что съезд на Бауску с круга и на Саласпилс, там везде ремонтные работы, все перекопано, и машины просто еле едут. И машин становится еще больше. В сторону Риги движение нормальное, а в сторону Саласпилса вся окружная стоит. Не знаю, сколько тут люди будут стоять, но, наверное, минут 25-30 точно.
0: Спасибо, дорогой Никит, спасибо.

0: одной.
1: Одной.
0: Волне.
2: Итак, я предложил прислать вам три ваши ассоциации на слово «суши». Давайте посмотрим самый популярный. Сейчас список прочитаю. Рис, палочки, доставка, рыба, капуста, ресторан, соевый соус, нори, лосось, Япония, имбирь, наслаждение, сумо, васаби, самурай, креветка, морепродукты, Токио, Калифорния, Филадельфия, праздник. Море было уже, да? Ну, вот еще раз море тогда. Если не было. Давайте послушаем, что по этому же, абсолютно по этому же поводу сказала Полина Кузьмина. Внимание!
3: Всем привет, я Полина Кузьмина. Слово «суши» и вот мои три ассоциации. Рыба, соевый соус, доставка еды на дом. Всем отличного, вкусного, позитивного дня.
2: Прости, дорогая Полинка, я на скорость полторы тебя запустил. Рыба, соевый соус, доставка еды на дом. Вот три ассоциации Полины Кузьминой на слово «суши». Все они встречались, эти ассоциации в ваших смс-ках и ватсапках. Но тройного совпадения, по-моему, не случилось. А вот двойных было много. Первый у нас была НАТО. НАТО, номер телефона заканчивается на, сейчас скажу, чтобы... Так. 933. 933. Дорогая НАТО, вы предварительно, вдруг было тройное совпадение, напомню. Рыба, соевый соус, доставка на дом. То есть все три ассоциации. Ну, по-моему, не было, я внимательно смотрел. А вы пока объявляетесь предварительной победительницей, попадаете в финал. Финал в следующем часу, там два билета в кино разыграем.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

Да, я не огласил вариант победительницы, да? Вот. Ната прислала рыба, рис, соевый соус. То есть рыба и соевый соус, двойное совпадение. Присутствует, и Ната была быстрее остальных. Ну, похоже, Ната, вы к этому моменту стали уже настоящей победительницей второго тура нашего конкурса.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
2: Я слушаю радио СВХ+.
3: И я слушаю радио СВХ+.
4: Мы слушаем радио СВХ+.
5: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
0: В студии Дим Харов.

0: и писанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: «Шкода Кодиак» – комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. «Кодиак» доступен с двигателями внутреннего сгорания или версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. «Шкода» – дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
4: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билетшу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ Нет и Inbox LV.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью по восточным районам возможны дожди, ветер слабый, с утра туман. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 11. Завтра днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха от плюс 18 до 23. На побережье прохладнее. В Лепе и Венспилсе до 18. В Резекне, Даугавпилсе до 23. В Риге без осадков и до 23 градусов.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Вводятся два уровня тревоги массового оповещения. Путин хочет закончить войну в Украине до конца этого года. Премьера фильма «Уля» в Латвии состоится 15 сентября. В Риге 6 вечера, пятницы, новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Национальные вооруженные силы Латвии вводят два уровня сообщений системы сотового оповещения о возможной воздушной угрозе или о необходимости немедленных действий. Желтое предупреждение будет носить информационный характер и не потребует немедленных действий. Оранжевое предупреждение потребует немедленных действий жителей согласно инструкциям в присланном сообщении. Как поясняют в национальных вооруженных силах, при усилении или снижении воздушной угрозы сообщения могут меняться с желтого на оранжевое или наоборот. Чтобы знать, как действовать в случае воздушной угрозы и как подготовиться, жителей призывают ознакомиться с рекомендациями по безопасности на порталах SARCS-LV или 112-LV. Дрон, залетевший вчера в Латгальский регион со стороны Беларуси, либо покинул воздушное пространство Латвии, либо упал в неизвестном месте, сообщили в национальных вооруженных силах. Техническим средствам не удалось зафиксировать ни вылет объекта, ни его падение или приземление. Вооруженные силы не проводят поиски дрона, однако если жители обнаружат подозрительные предметы, военные призывают звонить по номеру 112 и не трогать найденные объекты. На случай угрозы дронов в Риге мест в убежищах на всех не хватит. Ситуация хуже, чем сообщалось ранее, рассказали в комитете Рижской думы по безопасности и правопорядку. Если раньше заявлялось, что доступно 200 тысяч мест в убежищах, то сейчас говорят только о 52 тысячах мест. И то, если до осени будет реализован проект по созданию 146 укрытий. Поэтому главный совет – лучше самим заранее подумать о том, где укрыться на время тревоги. В Министерство экономики Латвии сегодня подписано соглашение с представителями торговых сетей и производителей продуктов питания, чтобы обеспечить реальное снижение цен на определенные группы товаров после снижения с 1 июля ставки налога на добавленную стоимость до 12%. Напомню, НДС будет снижен на хлеб, свежее молоко, мясо птицы и куриные яйца. Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами, чтобы расширить ассортимент товаров в корзине низких цен и увеличить в ней долю товаров местного производства. Президент России Владимир Путин хочет завершить войну до конца этого года, но только на условиях, которые он сам считает победными, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. Эти условия включают в себя полный контроль над Донбассом, а также соглашение об общей безопасности с Европой, которая фактически признавала бы территориальные приобретения России. Глава МИД Украины Андрей Сибига вчера на неформальном заседании Совета Украина-НАТО выразил мнение, что в войне наступил переломный момент и что давление на Москву продолжает расти. Украина держит оборону, а численное преимущество России больше не является решающим фактором, заявил он. Премьера фильма «Уля» в Латвии состоится 15 сентября. Пока это черно-белая кинолента о судьбе легенды латвийского баскетбола Ульяны Семеновой была вчера представлена на Каннском кинофестивале. Принимали картину эмоционально, аплодировали стоя 7 минут, рассказали авторы картины актер Карлис Арнольд Авоц и режиссер Вестур Скайриш. На этом Каннском кинофестивале представлены сразу две картины, снятые в Латвии. «Минотавр» Андрея Звягинцева в основной конкурсной программе и «Уля» в конкурсной программе «Особый взгляд». Это были новости на СВХ+, и хороших вам майских выходных.

0: Норма!
1: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
2: 18 часов и 9 минут, друзья мои, подруги, у нас с вами есть еще 51 минута на общение. Я, Димхаров, радуюсь этому, поскольку приготовил для вас третий тур конкурса ассоциации под названием «На одной волне» и с удовольствием с вами сыграю в этом конкурсе, а сразу после этого кому-то из вас вручу два билета в кино. Прогнозы вас ожидают. Расскажу о погоде на завтра, потом расскажу о том, что думают про завтрашний день звезды. Ну, а в конце этого часа подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Напомню, вы можете в нем еще поучаствовать и повлиять на его, скажем так, итоговый или предварительный итоговый вид. Читали ли вы какие-то другие произведения Конан Дойля, помимо книг о Шерлоке Холмсе? Сегодня день рождения Конан Дойля и сегодня день Шерлока Холмса. Варианты ответа и сам опрос в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». В общем, будет интересно, я буду стараться, обещаю. Поехали.
3: Поймал вайб.
1: Прямо сейчас.

0: неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: «Лидл» в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
6: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, M. Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
7: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
8: С утра тренировка, потом встреча, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
9: СВХ плюс.

0: на одной, волне.
1: Итак, в розыгрыше два билета в кино, но для того, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, как это сделали, кстати, наши радиослушатели Раймоха и Ната, вам надо поучаствовать в третьем туре конкурса под названием «На одной волне». Это конкурс ассоциаций, и в данный момент я предлагаю со мной, с Димом Харовым, настроиться на одну волну. Смотрите, что я предложу вам сделать. Я предложу прислать вам свои ассоциации на имя и фамилию. Вот. Свои ассоциации я уже записал в аудиоварианте и отправил. Кстати, еще не записал. Надо будет сейчас записать и отправить. Нет, не записал. Нет, не записал. Вот, и отправлю вот сюда на WhatsApp. Там изменений не будет, честно, но я записал уже вот на этом листочке. Да? Вы сделаете то же самое, только или смс-кой, или ватсапкой. Отправляете на 25-45-25-25. Я ищу тройное совпадение. Очень надеюсь на тройное совпадение, между прочим, сегодня. И вот нахожу первое тройное совпадение. И отправляю вас в финал. В финале при помощи шариков определяем, кто из вас получит два билета. Если не будет тройного совпадения, буду искать первое двойное совпадение. С одного телефонного номера. Или одна смс-ка, или одна ватсапка с тремя ассоциациями на имя и фамилию Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Сегодня день Шерлока Холмса, поэтому давайте проассоциируем. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите Шерлок Холмс? Или одна смс-ка, или одна ватсапка на 25-45-25-25. 3 минуты у вас с этого момента.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.
2: СВХ плюс.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.
3: Так, этой ночью дожди возможны лишь на востоке страны. Ветер слабый, с утра завтра туман. Плюс 6, плюс 1. Температура ночью. Завтра днем облачно с прояснением. Без существенных осадков 18-23. На побережье прохладнее. Лепо и Венспилс до 18. Разок на дорогу после 23. В Риге также до 23 и без осадков.
2: Драйв-тайм. С нами теплее.
4: СВХ+. Синие мяты волны.

этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

0: На одной?
1: Одной.
0: Волне.
2: Я предложил прислать вам три ассоциации на Шерлока Холмса, и было довольно удивительно увидеть, это была смс-ка с ассоциациями к Шерлоку Холмсу. Внимание, шляпа, сигара и очки. Серьезно, пришла такая ассоциация. Шляпа, сигара и очки. Насколько мы по-разному видим иногда этот мир. Ватсон, овсянка, трубка, Лондон, дедукция, детектив, сыщик, скрипка, Скотланд-Ярд, Англия, Ливанов, Артур Конан Дойль, Берримор, собака, Баскервилли, преступление, кино, фильм, логика, расследование, Рига, кепка, лупа, трость, Мориарти. Вот самые популярные ваши ассоциации, они пришли. Ну, список, да? Спасибо огромное, молодцы. Где тут мои? Я WhatsApp-ка, вот она. Давайте послушаем, что я наговорил. Внимание. Вот мои ассоциации к Шерлоку Холмсу. Ватсон, конечно же. Трубка. Бейкер-стрит. Есть тройное совпадение. Ольга, наша радиослушательница, прислала трубка. Бейкер-стрит, Ватсон. Абсолютно. Оленька, здорово настроились на одну волну, победили и совершенно заслуженно отправляетесь в третий тур в финал, и третий тур на этом завершается. А в финале сейчас мы разыграем два билета, причем с открытой датой до ноября месяца билеты годны в Аполло Кино. Заговариваться стал к концу эфира. Итак, Раймоха, будешь шарик номер один, Ната, шарик номер два, и Ольга, номер телефона заканчивается на 232, будет шарик номер три. Вот они все, эти три шарика, вот в этом замечательном кубке лежат, я их сейчас быстренько перемешаю, выйдет еще один из них. А знаете, вот тут... Вот тот, который выскочил и туда, к батарее укатился, тот и будет у нас победителем. Здесь остался 1 и 3, а вот тот, который выскочил, будет победителем. Это у нас будет Ната. Ната, дорогая, поздравляю вас. Вы у нас сегодня победили.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне. СВХ плюс.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, гороскоп на завтра. Первая серия. Овны. Если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то завтра этого дела лучше и не начинать. Оно и правда может не получиться. Овны. Тельцы. Завтра вы могли бы пережить самые волшебные приключения, но что-то все-таки будет вам мешать. Если у вас хватит сил и терпения справиться со всеми препятствиями, этот день вы запомните надолго. Тельцы. Близнецы. Если вас завтра угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Кто знает, скоро ли еще подобная возможность подвернется? Раки. Меньше всего вы будете нуждаться в мелодраматических настроениях. Не поддавайтесь на провокации. Пусть даже вас и обзовут циником. Львы. Что бы ни случалось вокруг вас, завтра вам ничто не сможет испортить настроение. Ничто. В личной жизни этот день будет очень хорош. А в сравнении с этим все остальные пустяки. Такие пустяки. То что не переживайте. У вас завтра день личной жизни. Девы, возможно, ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более конструктивные связи. Вот так вот. Чем скорее вы примете решение об этом, тем лучше. Девы, вот такой какой-то очень загадочный прогноз у вас на завтра.
0: Гороскоп. Продолжение следует. ВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Вторая часть гороскопа. Весы, между вами и вашей половиной завтра могут возникнуть некоторые разногласия. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица. Скорпионы, нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку только потому, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить завтра, скорпионы. Стрельцы, остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите. Передышка, возможно, освежит вашу память. Заодно сможете сбросить того, кто едет на вашей спине. Козероги, различия между вами и остальными представителями человечества будут ярки, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера. Водолеи. Хорошо иметь возможность делать все, что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому. Завтра. Рыбы. Завтра вам стоит применить силу своего обаяния, но в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать. Полной и необратимой потери головы.
1: Вон оно как. Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый опасный водитель тот, кто уверен, что все под контролем.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Starp sezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, M. Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starp sezonas izpārdošana līdz 50%.
4: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Zelzavas 72 и MN Mebelas LV.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: В этот день, в 1859 году в шотландском городе Эдинбург родился английский писатель ирландского происхождения. Смотрите, как перемешалось в личности Артура Игнейшуса Конан Дойла. Да? Человек, который подарил миру Шерлока Холмса, кстати, парня с совершенно замечательнейшими, просто выдающимися, очень нарядными усами. Конан Дойл был английским писателем, автором многочисленных приключенческих, исторических, публицистических, фантастических и юмористических произведений. Да? Мы сегодня спросили вас, читали ли вы что-то, какие-то другие произведения Конан Дойла, помимо книг о Шерлоке Холмсе. И к этому моменту вот такой у нас результат. Да, ответили наши радиослушатели, 32%. Татьяна написала, что она читала «Затерянный мир». Я тоже, по-моему, читал «Затерянный мир». Мне очень нравился в детстве, в юности. Очень нравился. Вот. «Маракотова бездна». Фантастика, хорошо писал. Это комментарий Татьяны. 44% ответили «нет». Ничего, кроме книжек о Шерлоке Холмсе, не читали. 24% и про Шерлока Холмса не читали. Спасибо. Спасибо за ваше участие в этом опросе, друзья мои, подруги. На этом я с вами, пожалуй, сегодня и попрощаюсь. Впереди у нас чудесные, замечательнейшие выходные. Дай бог, чтобы прогноз, который я вам сегодня читал на завтра, сбылся. И чтобы погодка не подвела. И чтобы вы замечательно, распрекрасно отдохнули на этих выходных. Чтобы зарядились энергией, бодростью. И в понедельник мы с вами вновь встретимся здесь, в прямом эфире радиостанции СВХ+. Встретимся? Встретимся? Я буду ждать. Это был Димхаров. Пока. Честь имею.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Неписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
4: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
5: Big Bank платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
8: О, это уже звучит хорошо.
7: Филе мента жареное.
8: Отлично.
7: И сырники.
8: Так, стоп. Покажи. Что ты там нашла?
7: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
8: Все, поехали. Берем.
3: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
9: Столько, сколько нам дома нет.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, сколько нужно лежать на диване, чтобы сбылись мечты. Но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была группа «Винтаж», «Малахит». Вице-лидером стала певица «Елка», «Проще». Ну а на вершине хит-чарта радиостанции СВК Плюс снова удержался «Холи Флейм» и его «Тону». Снова «Холи Флейм» на прошлой неделе был номером один. Ну а прямо сейчас мы начинаем наш поход, который снова приведет нас к первой строчке. И кто знает, может быть, на этой неделе случится так, что «Холи Флейм» все-таки не будет номером один. Начинаем с 20-й строчки. На ней «Ханна. Лучшая жизнь».
0: 20. Место номер 20.
2: Я живу лучшую жизнь.

0: отдыхать в отпуске, но и также в музыкальном плане нас радует. На этой неделе, например, выпустила новый сингл под названием «Танцуй». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем. Новый музыкальный ряд от певицы Ханна под названием «Танцуй» в ротации радиостанции «Суха Плюс» со следующей недели. Ну а прямо сейчас мы Ханну поздравляем с тем, что она открыла горячую двадцатку с ее по-прежнему горячим синглом «Лучшая жизнь». Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по горам.
1: СВХ плюс.

0: Инстаграм набирает обороты. Вот уже и видеоряд появился в сети. Значит, совсем скоро есть шанс, что она появится в горячей двадцатке. Но пока на 19-й строчке Beowulf и ее Феникс. Минус 5 строчек на этой неделе и 12 недель в нашем хит-чарте.
1: 18. Место номер 18. СВХ плюс 18.

0: Plus vместе с Edgar Storm. Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sāo, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Swedbank LV.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 17. СВХ плюс.

0: лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ плюс 16.
2: Наши глаза зажегся город.

0: Совсем недавно Ольга Серябкина презентовала свое сольное масштабное шоу под названием «Gold». У нее это очень-очень получилось. Да так получилось, что в мае, в июне нету ни одной свободной даты, о чем артистка сама, немножко сожалеет, но где-то в глубине души радуется. Также прямо сейчас мы радуемся за Ольгу Серябкину, ведь она в горячей двадцатке на этой неделе находится на 16-й строчке. Ее асфальт остался без изменений. И 12 недель эта композиция уже вместе с нами. Ну что, идем дальше, точнее выше.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.
2: И пускай будет больно, лишь бы тебе было довольно.
1: СВХ Плюс.

0: же он романтично поздравил свою жену с днем рождения. Только слушайте, Жень Трофимов написал следующее в своих социальных сетях. «Когда-то я украл принцессу из замка и стал счастливым на всю жизнь. С днем рождения, моя!» Ну и к этому всему еще приложил песню «Басты, чистый кайф». Ну а мы прямо сейчас к нашей горячей двадцатке прикладываем песню Жень Трофимова и «Комнаты культуры «Добегу», которая, к сожалению, минусует на этой неделе 4 строчки и находится на 13 месте. Перед этим на 14-й Мари Краймбрери, ее «Давай не ждать», а вот дальше покатаемся на малиновой луне. Ведь с нами будет следующие 3 минуты «Моя Мишель».
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.
2: СВХ+.

0: ждало такси. Если б нам тогда повезло, хватило мозгов сказать бы все, что лежало глубоко в груди, то мы бы покорили города, держась за...
1: Ну что ж, дуэтная история у Кравца продолжается. На этой неделе он выпустил новый сингл вместе с Марсо. Что из этого получилось? Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: с Марса под названием «Миф». Братасы, радиостанция СВХ Плюс со следующей недели. Ну а пока от Кравца по-прежнему самый горячий хит – это, конечно же, «Кошка» вместе с исполнительницей Авайва. Ну что, а нам пора отправиться в горячую десятку. Но прежде чем мы это сделаем, давайте вспомним, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Уже добрая традиция начинать с 20-й строчки, на которой на этой неделе находится «Ханна. Лучшая жизнь».
1: 19.
0: Беарвулф и ее «Феникс». 19.
1: «18».
0: Самое большое падение недели. Минус 12 строчек. Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: 17.
0: На 17-й красуется «Лирик». «Кассеты».
1: 16.
0: 16-я строчка. Без изменений на этой неделе. Серябкина, «Асфальт».
1: 15.
0: «Не мига, довольна».
2: Пускай будет больно, лишь бы ты была довольна, я буду твоим.
0: Так, давайте не ждать и переключимся на 14.
1: 14.
0: А на 14 как раз находится «Давай не ждать» от Мари Краймбрери.
1: 13.
0: 13-я строчка. «Комната культуры». Жень Трофимов, «Да бегу». «Моя Мишель на малиновой луне».
1: 11.
0: Ну и буквально 3 минуты назад мы слушали, как красовался на 11-й строчке Краус, «Авайва, кошка».
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ Плюс. 10.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ Плюс 10.
4: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Skoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: Шкода. Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Лидл стоит того.
2: OptiBet. No 15. Līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Официальный хит-чарт. Топ-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7. Постучалась в дом, незваная, утонула любовь, всякая она. СВХ Плюс.

0: Безусловно, один из талантливейших музыкальных продюсеров в 2026 году. Это Мон Амур. Добрался он до композиции «Широка река». Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на 7-й строчке в хит-чарте радиостанции СВХ+. Мон Амур, «Широка река», -3 строчки, 3 недели уже вместе с нами. И если вдруг вам по случайности удастся оказаться в Дубае, то знайте, что на этой неделе именно там Мон Амур выступает. Ну а прямо сейчас на 6-й строчке следующие 3 минуты в нашем хит-чарте будет выступать артист, которого вы все очень хорошо знаете. Артур Пирожков, он же Александр Ревва, самый красивый.
1: 6. Место номер 6.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

20 из выхоплю. 5. Место номер 5. СВХ плюс 5.

0: Плетнева из группы «Винтаж» по-прежнему верит в любовь. А в любовь в том числе к музыке, которая выливается вот такие замечательные хиты. На этой неделе группа «Винтаж» и ее малохит находится на 5-й строчке. К сожалению, вылетели они из горячей тройки. Ну и, наверное, хорошо, потому что у нас там уже на одну композицию точно происходит ротация. Какая? Совсем скоро узнаем. Но впереди нас ожидает самая громкая новинка этой недели в нашей горячей двадцатке. И на этот раз это Индия, Мод и их совместная работа под названием «Шаде».
1: Четыре. Место номер четыре.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно. Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтере с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов.
7: Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.
8: Если чё, я пах.
9: Билеты в кассах Билеш и Сервис.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
11: Да, по традиции, к завершению часа все становится горячее и горячее. Ведь правильно, впереди у нас ожидает третье, второе, первое место нашей горячей двадцатки. Но прежде, давайте послушаем, что творилось 10-й.
0: 10.
11: По 4-й. Итак, место номер 10 на этой неделе достается Зиверт Газ.
0: 9.
11: Арни Токсис, Биг Бэби Тейп, Nobody. Место номер 9.
0: 8.
11: Клава Кока, Дружить в губы.
0: 7.
11: Седьмая строчка, Вон Амур, Широка река.

0: 5.
1: Вылетел из горячей тройки на этой неделе место номер 5. Винтаж Малахит.
0: 4.
1: Самая высокая новинка Индия Мод Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
0: Топ 20 СВХ плюс. Бронзовый визер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ плюс 3.

Ну что ж, долго они добирались до призовой тройки. Вот, наконец-то, добрались. Причем сделали это спустя 5 недель, как находились в нашем хит-чарте. Это Филатов и Кэрос. Включи музыку. Сами же они в музыкальном плане на этой неделе обновились и выпустили новый трек под названием «Среди счастливых людей».

0: Примерно такое большое атмосферное звучание. Новое от Филатов и КРС. Со следующей недели в ротации радиостанции СВХ+. Ну а пока мы продолжаем гадать на кофейной гуще. Получится ли Холи Флейму удержаться на первой строчке, либо его кто-то подвинет. И да, у нас второй вариант.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: этой неделе не номер один, но, возможно, на следующий снова попытается взять реванш. Вице-лидер этой недели в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс Холли Флейм и Вон Танну.
1: Песня номер один этой недели.
0: Ну что, настало время узнать, кому же достанется пальма первенства. И на этой неделе это Елизавета Вальдемаровна. Она же певица «Елка», ее же суперхит под названием «Проще», номер один в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. Ровно через неделю встречаемся снова. Ну а пока оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ Плюс. Номер один.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и верь.

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна.

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Ани, думаю.
1: Что это у вас? Аллергия?
0: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пью.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

вокруг на радио, которое рядом. СВХ+.

музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: все, танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

стопроцентные хиты.

все, что хочешь, делай все. Только чтобы это нравилось мне. Только чтобы это нравилось мне. СВХ плюс.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
3: Весна
2: на плюсе.
1: Она жует свой обед без сахара и вспоминает.

0: радио, которое рядом.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты. И ближе.
0: СВХ плюс.

0: музыки для всех.
1: Ночью на пролет нас бежала луна, нежно напоет, она слала.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай, между чувствами.
0: Только твоя музыка.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: Будет снова идти снег, будет осень костры жечь.
0: СВХ+.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВК+.

0: СВХ
1: плюс. Наши глаза зажжут.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: когда заберу тебя по частям, и мои глаза опять замлеют.
1: СВХ плюс.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Зимой, от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

лазурное небо. Приклей на него рыжий огненный шар.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

рядом. СВХ плюс.

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна на плюсе.

твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.
2: СВХ+.